0: направлена. Постарайтесь поставить себя на место собеседника, почувствуйте его ощущения. Во-вторых, слушайте по-настоящему. В современном мире те, кто по-настоящему слушают, это огромная редкость. Часто мы ждем нашей очереди заговорить, а речь собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника, и заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. «Ах, он такой-сякой, вечно достает, вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам». Вы в ответ соглашаетесь. «Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает. Меня и самого порой удивляет его придирчивость». А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, «Он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять». И завершаете. «Хоть я и не всегда одобряю его методы». Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. «Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец». Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я пригласил сюда человека, у которого я сам хожу как клиент, да, это вот Рая, мой психолог. Хочу познакомить ее с вами тоже, друзья.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Рая на самом деле очень удивительный человек, потому что мы когда первый раз познакомились с ней, мне резко хорошо стало на душе. Я такой, ой-ой-ой, тут что-то человек чувствует, понимает на другом уровне. И сегодня, я думаю, вы это тоже почувствуете и поймете. И самая главная тема, которую мы выбрали, я думаю, она будет максимально полезна для всех. И сегодняшний у нас подкаст будет посвящен теме денег,
2: да.
1: Денежному мышлению. И вот как зарабатывать больше, да? То есть это так звучит уже немножко, наверное, триггеряще, да? Сейчас все про это говорят. Но тут именно давайте погрузимся глубоко, зайдем не в инструменты, да, там уже многие знают, как там пользоваться соцсетями, таргеты и так далее. Давайте зайдем с точки зрения психологии.
2: Хорошо. На самом деле вся система человека, она закладывается в детстве, и финансовая в том числе. Какие бы у вас инструменты не были, насколько бы вы не были финансово грамотны, если в детстве есть ограничивающие убеждения негативные, то они сработают.
1: Пример какой?
2: Неважно, сколько вы зарабатываете, миллионы тенге или миллионы долларов, то есть эти убеждения могут сработать. Например, вы вкладываете деньги не в те проекты, вы их теряете, вы постоянно отдаете долг, и вам не возвращают, вы постоянно берете какие-то кредиты, вы не можете накапливать, то есть вы сливаете деньги. Про что это? Ну, по сути, вы просто избавляетесь от денег, потому что наше подсознание, оно заранее просчитывает, как все сложится. То есть для подсознания нет времени, оно путает реальность, для него нет будущего, прошлого. Поэтому, когда мы сливаем деньги, это про то, что деньги для нас небезопасны. Потому что у психики, у подсознания нет цели, чтобы мы стали богатыми и успешными. Единственная цель, чтобы мы выжили.
1: Выжили, да, да, понял. Вот давайте рассмотрим сейчас такую, наверное, как я предполагаю, самую часто распространенную проблему. Это вот кредиты, рассрочки, долги, в общем, да, одним словом.
2: Да.
1: Это правда номер один, да, проблема? Вот, ну, я так догадываюсь.
2: Да, в основном с этим обращаются. Я, работая с людьми в практике, вывела статистику, да, то есть очень много людей, несколько тысяч людей. А у этих людей, у которых кредиты, долги, основное и ведущее чувство – это чувство вины. Чувство долга и чувство вины. Чувство вины ментально, оно переходит также на финансовые долги. То есть как вообще закладывается финансовая система человека? Она закладывается в детстве. Она, вот наш мозг – это как сверхточный компьютер. Какая-то история произошла в детстве, и там было очень много эмоций. То есть даже не первое соприкосновение с деньгами, а самое эмоциональное соприкосновение, оно закладывается как программа. И наш мозг в течение всей нашей жизни будет создавать похожие истории, чтобы мы проживали похожие эмоции, потому что он не знает, как строить по-другому отношения с деньгами. То есть для него деньги – это чувство вины, это безысходность, это эмоциональные качели, и все. И человек не осознает, например, когда я работаю с людьми постарше, да, плюс 60, они тоже сейчас работают, и я вижу, как эти сценарии повторяются на протяжении всей жизни. Ты, например, Арман, еще молодой, эти сценарии, да, возможно, один раз повторились, а может быть, даже не повторились, а там просто это замкнутый круг.
1: И что делать с этим?
2: Например, вот человек, допустим, если привык с самого детства к эмоциональным качелям, да, обратите внимание, вот деньги поступили, то есть этот человек что делает? Он сразу раскидывает, оплатил здесь, там, все оплатил.
1: И нет.
2: И да, нет денег, и ему нормально. Это такое состояние для него знакомые. Он по-другому не знает, что там деньги, все хорошо. То есть для него состояние эмоциональных качелей – это норма.
1: То есть идея такая, что я резюмирую, да, что, грубо говоря, у нас у каждого есть какая-то первая сильная ассоциация эмоциональная,
2: да,
1: в детстве
2: именно,
1: с деньгами.
2: Именно.
1: И мы по итогу потом во взрослой жизни повторяем это неосознанно.
2: Да.
1: И задача, во-первых, это первый шаг – осознать, да?
2: Осознать,
1: то есть
2: именно.
1: Увидеть, что я реально вот это вот делаю.
2: Очень важно прослеживать свои состояния, да? То есть осознать, а что я чувствую? вопрос, который можно задать, да, чтобы именно понять, проследить свои сценарии травмы. Первое, что я чувствую, каким я себя чувствую. Допустим, что ты чувствуешь, когда долги?
1: Когда я долги, я чувствую себя супергероем, который должен что-то решить.
2: Можно по-другому быть супергероем?
1: Да, можно быть героем, когда ты выигрываешь что-то.
2: Да. А эмоция какая? Ты чувствуешь себя супергероем, это каким я себя чувствую? А эмоция какая?
1: У меня такое типа дыхание, получается, собирается, да, захватывается из-за того, что появляется долг. Я такой, я сейчас его типа выиграю. То есть страх, который переходит потом в такое что-то
2: мотивацию.
1: Типа... Мотивацию.
2: Это в коучинге называется мотивация от.
1: Да.
2: То есть в твоем именно мышлении что-то должно произойти, от чего ты будешь отталкиваться.
1: Да, у меня всегда
2: это
1: так.
2: Это очень энергозатратно.
1: Вот у кого так, кто любит разрушить все и потом создавать с нуля. Вот всем привет.
2: Поэтому если это проследить, да, понять, откуда это пошло, проследить ту самую историю, осознать, если сам самостоятельно не получается, возможно, психика вытеснула на уровень подсознания, то это с психологом, да, с экспертом обязательно проследите для того, чтобы разорвать этот сценарий. А смотри, Арман, когда мы разрываем эти сценарии, то за ними нас ждет успех.
1: Супер.
2: Да.
1: Давайте тогда вот сейчас вот первую часть так за финалю. Практика, да, такая, вот как я понял примерно,
2: да.
1: Что первый шаг, выпишите, какие денежные события повторяются в вашей жизни.
2: Да.
1: То есть это могут быть долги, это могут быть быстрое избавление от денег. Какие еще могут? Давайте накидаем, чтобы люди могли увидеть свою.
2: Долги, избавляетесь от денег, шопинг тот же, какие-то неудачные проекты, партнеры, мошенники. Это все бессознательно, мы сами
1: еще
2: выбираем.
1: Есть люди, у которых всегда что-то крадут.
2: Теряют постоянно.
1: Да.
2: Если сценарий человек постоянно теряет, он обычно тоже родом из детства, то есть он в детстве потерял
1: Всё,
2: деньги.
1: Все, сейчас не будем погружаться в карту, просто давайте накидаем, какие есть.
2: Да. Вот. То есть теряют деньги, не в тот проект вкладывают, мошенники, деньги ассоциируются с ссорами, со слезами.
1: Страх есть,
2: страх больших денег. То есть человек себя обычно ограничивает. И наш мозг, он нас загоняет в рамки наших сценариев, паттернов и программ. Поэтому он перестает замечать возможности, которые у него есть, потому что у нас мышление, по сути, туннельное.
1: Окей.
2: То есть оно именно в рамках этих сценариев.
1: Окей, то есть все, первый этап, выпишите, вот сейчас мы накидали разные варианты, выпишите, какой у вас повторяется.
2: Да.
1: Второй момент, выпишите, как вы себя чувствуете в этих событиях, когда они происходят. И третье, что
2: было? Каким вы себя чувствуете.
1: Каким вы себя чувствуете.
2: То есть какие эмоции вы испытываете. Так вот, а даже можно дополнительно, допустим, подумайте о том, если бы у вас был миллион долларов, что бы вы с ним сделали? Вот первые 2-3 секунды, вот эти эмоции, это есть ваше отношение к деньгам. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя было 10 миллионов долларов?
1: 10 миллионов долларов. О, хорошо.
2: Это какая эмоция первая пошла? Вот первые пару секунд.
1: Я сразу начал думать, мне нужно сесть и расписать, куда это все распределить. У меня такое...
2: Так,
1: опа.
2: Надо избавиться, да? Распределить.
1: Распределить, да. Да, надо избавиться.
2: Да.
1: Вот и все. Сегодня, кажется, мы далеко не уедем. Будем вот так вот, да, поймали.
2: Поэтому, возможно, пока этих 10 миллионов нет.
1: А я сейчас вспомнил картинку из детства. У меня папа, он, получается, когда к нему приходили деньги большие, он, получается, нам сразу покупал какие-то подарки и родственникам всем помогал и раздавал их за день-два.
2: Вот, вот. Это паттерн, который у тебя тоже заложился. То есть следующий момент, за счет которых закладывается финансовая система, это родительские программы.
1: Опа, все, мы перешли во вторую часть, да?
2: Да.
1: Супер, как у нас все идет в потоке, вообще кайф.
2: Да.
1: То есть получается, сейчас вот, ребята, вы зафиксировали первый этап, обнаружили.
2: Личная история, первый этап.
1: Кстати, отдельная, наверное, это была практика, что будет, если миллион долларов к вам придет?
2: Да, первые 2-3 секунды – это есть ответ. Потому что все же хотят миллион долларов, на самом деле не готовы. Многие не готовы.
1: Супер.
2: мы практически проваливаемся в эти сценарии. Допустим, приведу свой пример. Да? Я поняла, что за последние 2-3 года мы с мужем достигли всех тех целей, которые поставили на ближайшие 10 лет. Даже вот дом, о котором мы мечтали, мы его купили, хотя мы планировали через 5-6 лет, потому что произошло землетрясение, мы жили на 19 этаже и пришлось спускаться. И в результате я просто потеряла интерес какие-то цели ставить, что-то, да. Почему? Потом я осознала, проследила, это родительский паттерн. То есть после 40 мой папа, у него очень высокий потенциал, был бешеный прям потенциал, да, и до сих пор. В результате после 40, когда он помог всем родственникам, все распределил, весь бизнес, он перестал заниматься бизнесом, то есть он ничего уже нового не создавал. И то же самое у меня было, когда я присоединилась к этому сценарию. По сути, у нас есть возрастные сценарии, куда мы проваливаемся бессознательно. Например, у меня была девушка, да, которая к 33 годам, у нее папа разорился. В 32 года она долларовый миллионер. И прорабатываясь, она говорит: «Рая, мои деньги у всех, кроме меня, и мне комфортно». Я поняла, что это не так. И когда мы прослеживаем, говорю: «Тебе сколько лет?» Она говорит: «Ну, 32 с копейками». «Папа в каком возрасте разорился?» Она говорит: «В 33». И то есть мозг озарение, да? Не знает, как дальше строить отношения с деньгами после 33 лет.
1: То есть тут все так индивидуально, уникально, да?
2: Да, да.
1: А вот как, ну, методологически, да, вот как выявить сейчас, что нужно сделать? Выписать, может, как родители с деньгами относились?
2: Да, да, именно отношения с деньгами, какие были у родителей, какие у них были финансовые неудачи, то есть неудачные какие-то истории, да, мы в этом же возрасте можем бессознательно повторять их и даже не замечать. Даже я, будучи психологом, бессознательно присоединилась. Потом, когда мне подсветили мои же психологи: «Рая, у тебя же сейчас начинается депрессия, и это не твоя депрессия». Когда ты разрываешь сценарий, за этим тебя ждет успех, потому что ты проживаешь свой путь, свой сценарий. После этого у меня пошли разные предложения, то есть я вышла совершенно на другой уровень. Хотя я отговорки каким, то есть мы даже не осознаем, что это депрессия, это сценарий. У меня были отговорки, что у меня строится дом, мой ребенок идет в первый класс, мне сейчас не до бизнеса, мне нужно этим заняться. Хотя я не из той категории женщин, да, которые могут просто дома сидеть, потому что мне нужно реализовываться. И в результате, когда я осознала, то есть я вернулась к себе. То есть наша суть, наша цель – это вернуть себя себе, прожить свою жизнь, прожить свой путь, а не повторить чей-то.
1: Окей. Угу. И вот теперь, как мне выписать сейчас отношения родителей с деньгами? Как это сделать?
2: Ну, допустим, вспомнить, как родители относились к деньгам. Например, папа приходил уставший после работы. Заложился сценарий «деньги равно усталость». Папа с мамой ругались из-за денег. Заложился сценарий «деньги равно ссоры, слезы», ну и так далее. А папа, допустим, или мама зарабатывали через тяжкий труд. Есть сценарий, что деньги нужно зарабатывать через тяжкий труд. А как они влияют? То есть бессознательно ты будешь загонять себя в эти рамки, и ты не будешь замечать те варианты, где можно легко заработать деньги. Ты будешь просто пропускать эти возможности.
1: Супер.
2: Неосознанно.
1: То есть можно вот так сейчас записать, да, вот ребятам, как практику, что какие у моей, допустим, мамы были отношения с деньгами, и начать сейчас выписывать все мысли.
2: Да.
1: После этого написать, какие у моего папы были отношения с деньгами, и начать выписывать все мысли.
2: И эти паттерны, они у нас есть в любом случае, да? А когда мы в стрессе, что-то происходит в нашей жизни, эти паттерны, программы, сценарии, они включаются на автомате. Следующее, как закладываются деньги, есть такие программы, которые у нас общие, например, СССР, допустим, школа, садик. Во время СССР, то есть стабильность, да, была важна. Не высовывайся, все богатые спекулянты, все богатые воры.
1: Как предприниматели называли?
2: Спекулянты.
1: Спекулянт.
2: Да.
1: Спекулянт – это же очень негативная фраза, да, слово,
2: да.
1: В смысле.
2: Мой руки там, деньги грязные и так далее. Эти сценарии есть у всех, кто вырос в эти времена, да, бессознательно они у нас есть. Поэтому, когда мы хотим, да, допустим, денег на сознательном уровне, это 6-7% сознательная часть, да, бессознательно 93% нашей психики, подсознания, оно делает все возможное, чтобы этих денег не было. То есть мы зарабатываем, и потом мы сливаем их. потому что я же не хочу быть спекулянтом.
1: Или там, я же не хочу стать плохим.
2: Да, да.
1: Тоже же было в советское время тоже такое, да, что типа да. там... Ну, я, ну ладно, может, не советское, не знаю, просто часто слышал такие убеждения, что плохие люди. Или да, в фильмах, да, да. Типа, богатые люди, плохие люди.
2: Да, а вот, вот как раз следующее, что откуда мы берем установки, это масс-медиа. СМИ, книги, телевидение, музыка, песни, да, то есть везде они же пропагандируют бедность. Тот же «Титаник», главный герой, он бедный. А злодей, он богатый. То есть какая установка заложится у людей, у миллионов, миллиардов людей, да, бессознательно? Что богатство – это плохо,
1: да.
2: А бедность – это классно, это герой.
1: Но сейчас да? как будто наоборот в соцсетях.
2: Сейчас да, сейчас с Инстаграмом
1: все. Культ богатства.
2: Да, да.
1: А вот можно сейчас назад вернуться, чтобы вот я не хочу пропустить, чтобы вдруг классно. Там тоже для кого-то будет польза большая. Допустим, то, что в обществе, допустим, в нашем, какие убеждения да, хранятся, как их обнаружить практически?
2: Их, вообще, как все установки, да, я хочу дать практику.
1: Да.
2: В конце, да?
1: Да.
2: Сейчас мы по списку пройдемся, или могу сейчас, в принципе,
1: окей, проговорить. Я не знаю, как будет методологически правильно.
2: Да. Мы можем после того, как пройдемся по всем вариантам, да,
1: всё.
2: Как это закладывается, я дам практику. Как
1: а
2: это...
1: можем тогда хотя бы сейчас накидать, так скажем, такие
2: нужно
1: ветки?
2: Нужно записать.
1: Да.
2: Записать, вспомнить, в какое время я жил. Ну, например, это могут быть религиозные убеждения, это могут быть семейные, да, допустим, менталитет у нас в Казахстане свой, там, что сглазят, что там позавидуют и так далее. Это тоже установка. Религиозно, допустим, что богатство, то есть практикующий там верующий человек, он должен быть аскетичным, да, материальные блага для него не столь важны. Хотя, на самом деле, если с точки зрения, допустим, ислама, два столпа ислама, они про богатство. То есть тот же хадж, он стоит сколько? 3 миллиона. Тот же закят, да, чтобы его платить, тоже нужны деньги. Это тоже ограничивающее убеждение. То есть люди, когда приходят к вере, люди какой-то ментальности, они бессознательно отказываются от денег. То есть ограничивают себя, свои возможности, чтобы не было больше денег, чтобы не стать богатыми, потому что это плохо.
1: То есть общественность есть, потом еще какие-то группы разные, да?
2: Да.
1: Все, окей. Я думаю, если у вас какие-то возникли тут мысли, воспоминания, выпишите. Двигаемся дальше, да? Что еще есть?
2: То есть все эти установки, да, когда они закладываются, у нас включаются защитные механизмы психики. То есть происходит внутренний конфликт. Каким образом? Сознательная часть – я хочу быть богатым, я хочу зарабатывать миллион долларов. Бессознательная часть – это небезопасно, это опасно, туда нельзя идти. А что происходит в результате? Человек работает, грубо говоря, пашет на нескольких работах, все делает, при этом он бессознательно избавляется от денег, сливает их, заходит не в те проекты, где он потеряет деньги, не тех партнеров берет, где также его могут подставить или еще что-то, да? То есть он просто сливает это. Почему? Потому что здесь уже другой момент. У каждого из нас есть финансовая емкость.
1: Так, что это такое?
2: Это безопасный доход, который наша психика нам дозволяет иметь. То есть, когда мы переходим вот эту границу, мы избавляемся от этой суммы.
1: О, давайте сейчас практически. Вот запишите, какой у вас максимум, какую сумму вы, вот до какой суммы вы, грубо говоря, допрыгиваете, чувствуете, а дальше у вас такое...
2: Да.
1: Типа страх появляется или какие-то другие ощущения.
2: Сейчас можно высчитать, да, на самом деле... финансовую емкость каждого человека. Допустим, финансовая емкость – это твой доход суммарно, да, то есть общий, где-то в среднем доход за последние полгода, за месяц. Если взять, например, у человека миллион тенге, да,
1: да,
2: в месяц он
1: да.
2: зарабатывает, то это его фактическая финансовая емкость. А чтобы понять, к чему готова его психика, да, это потенциальная финансовая емкость, нужно умножить на 2. То есть 2 миллиона психика ему позволит нормально, поэтапно расти. А если он заработает 5 миллионов, то 2 он использует по потребностям, по назначению, а все остальное он сольет.
1: Да, я так и делал, когда резко вырастал.
2: Вот. Если ты посчитаешь, потом проследишь, Арман, именно эту сумму ты и сливал, скорее всего.
1: Офигеть.
2: Которая свыше.
1: Я реально сейчас вспоминаю, как именно... Получается так, у меня один раз получилось за один месяц сделать X10. Ну вот реально, за один месяц. И вроде бы все хорошо, ну, нужно радоваться. Я думал, что я буду радоваться, но вместо этого я испытал дикий стресс и деньги распределил за день.
2: Распределил. Твоя сразу. Основная установка.
1: Да.
2: Она идет от папы.
1: Все понял. Я прям вот так. Мне надо было быстро их раскидать. И у меня реально потом на счету была та сумма, которая у меня была, ну вот x2 реально, от того, что я обычно делаю.
2: Поэтому можно, да, посчитать свою финансовую именно емкость. Это средняя за полгода. А фактически, какой сумме вы на данном этапе вашей жизни готовы, это x2. Но вот X10 можно тоже сделать поэтапно. Поэтапный рост, он самый экологичный для психики, самый безопасный.
1: Можно я сейчас зафиксирую, что вдруг кто-то там, может, мы так иногда обсуждаем параллельно, я просто боюсь, что можно потерять самое главное. Вот тут было что самое главное, только что сказано, да, что по сути то, что вы сейчас зарабатываете условно миллион, и вот X2, то есть 2 миллиона, это и есть комфортный для вас заработок, для вашей психики. Это и есть ваша емкость на данный момент, но ее можно увеличивать.
2: Да, ее можно расширять, ее можно увеличивать, то есть расти поэтапно. Ты сделал X2, делай еще. Да, уже ты 2 миллиона заработал, ты уже можешь 4 заработать. То есть тот самый 10 миллионов, как бы та самая цель, которую ты поставил, ты это сделаешь за несколько месяцев, да, если будешь поэтапно к этому двигаться.
1: То есть X10, вот эта романтизация резкого,
2: небезопасна для психики. Да.
1: Это на самом деле не прям уж и хорошо.
2: Не экологично. Поэтому часто у предпринимателей бывают такие вот скачки, да, рост-падение. Это стресс для психики. Потому что деньги, они безопасны. То есть включается вся система, вся защита, включается защитные механизмы психики включаются, нужно избавиться от денег. И ты начинаешь распределять.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как продать или купить недвижимость у иностранного гражданина или иностранному гражданину, чтобы избежать штрафов за нарушение валютного законодательства? Мигранты покупают и продают недвижимость в близлежащих регионах к ним. И зачастую люди стараются купить подешевле и идут на всяческие ухищрения. Как не стать жертвой мошенников? Я нашел квартиру, наконец-то, однушку в Капотне. Продает ее человек какой-то султан Оглы. Как мне действовать? Что делать? Цена уж больно сладкая. На 2 миллиона дешевле, чем в рынке.
2: Ну, вначале будет у меня базовый совет. Если есть какое-то предложение, и оно сильно выгоднее рынка для вас, будьте всегда начеку. Глубже проверяйте историю этого объекта, проверяйте документы, подключайте специалистов, не тратьте на это деньги, прям надо углубиться в этот вопрос. Ничего такого, так сказать, бесплатного, просто так выгодного на рынке нету. Поэтому после сделки что-то отмотать обратно будет очень сложно.
1: И найти в ауле человека зачастую тоже нелегко.
2: Но помимо этого, помимо юридической чистоты сделки, нужно еще провести ее финансово правильно. По иностранным гражданам у нас давно действует законодательство, что все сделки с иностранным гражданином должны проводиться через уполномоченные банки. Что это означает? Банк при сделке с иностранцем должен проконтролировать законность этой сделки, законность этого перевода. Вот классическая схема по сделкам с квартирой, вообще, в принципе, с недвижимостью, когда деньги закладываются в ячейку и после сделки достаются продавцом из ячейки, с иностранными гражданами не работает.
1: Но риэлтор-то говорит, все будет хорошо.
2: Вы должны понимать, что у риэлтора задача другая. У риэлтора задача продать, получить комиссию. Поверьте, после сделки, скорее всего, риэлтор испарится. И с проблемами, с которыми вы столкнетесь, будете заниматься вы и ваш, наверное, некий юрист, которого вы найдете. Поэтому сделки с иностранцами, чтобы избежать, допустим, валютного риска, вот риска нарушения валютного законодательства, нужно проводить через банки. Самая простая, прозрачная, может быть, на первый раз кажется, что это сложная схема. Нет, она гораздо проще, чем вы думаете. Она уже банками отработана, особенно крупными банками. Это сделки через аккредитив. Она достаточно проста. То есть, это, в принципе, та же банковская ячейка, только она находится на сервере банка. То есть, вы ваши деньги кладете на счет, подписываете документ об открытии аккредитива, и деньги замораживает банк. И только после того, как банк удостоверится, что сделка прошла, все необходимые документы в Росреестре зарегистрированы, тогда банк эти деньги размораживает и отправляет продавцу. То есть, в принципе, это вот для меня это самый лучший вариант сделки, потому что помимо вас, риэлтора там, и продавца или покупателя, в зависимости от ситуации, банк еще проверит ваши документы. Вы получите дополнительное подтверждение того, что сделка была реальная, деньги реально были уплачены, и никто это не сможет опровергнуть, там, если какие-то суды будут.
1: Поэтому... Ну, а если вдруг продавец говорит, вот так говорит тебе, брат, я готов принять по безналу за крипту.
2: Алексей Алексеевич, что ты хотел услышать? Смотрите, как юрист... Я, конечно же, посоветую в такую сделку не ввязываться.
1: Нет безнала на крипте?
2: Но я не предприниматель. Возможно, у предпринимателя будет иное мнение. Потому что предприниматель гонится за прибылью, юрист гонится за соблюдением законности. Поэтому, если вы хотите получить иной ответ, чем мой, вам нужно этот вопрос переадресовать какому-то предпринимателю.
1: Ну, я вам могу как предприниматель сказать, что за крипту получить... деньги, продав квартиру, тоже незаконно. И уж тем более это рискованно, потому что их можно просто не получить.
2: Можно не получить, а можно получить статью.
1: Да, но если ты покупаешь, мы разобрались, но если ты продаешь, собственно, иностранному гражданину свое имущество. Ты выставил свою квартиру на Патриарших, и вдруг приезжает человек из солнечного Азербайджана и говорит: «Хочу ее взять, готов отдать деньги наличными».
2: Это, конечно, прекрасно, если вы выставляете квартиру, человек не торгуется и предлагает вам всю сумму и наличными. Но поймите, когда пройдет регистрация сделки в Росреестре, об этом сразу же узнает налоговый орган. И поверьте мне, увидев, с кем была заключена сделка, налоговый орган вас точно запросит документы, подтверждающие оплату по этой сделке. И поверьте мне, расписка – это тот документ, благодаря которому налоговая создаст вам кучу проблем. Она захочет увидеть перевод по банку. И ничто иное. Даете расписку, получаете штраф. Большой.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как не обижаться и не разочаровываться в людях? Что же такое обида? Это неоправданное ожидание, когда вы ожидаете от людей, либо от событий, тех последствий, которые по факту не случились. Вы ожидали одно, получилось другое. Обида – это своего рода небольшой кризис в отношениях. Приведу вам сразу два правила, чтобы не обижаться и не разочаровываться в людях. Первое. Что бы ты ни делал для людей, делай это для Всевышнего. Ради Всевышнего, а не ради

0: действиям, которые сделали для вас что-то, таким образом вы просто поощряете этих людей делать для вас еще больше добра. Вы как бы подсвечиваете желательное поведение людей в отношении вас. Им становится приятно просто вам оказывать какую-то услугу или делать для вас что-то. Второе, что бы вы ни делали для людей, для родных, делайте это из любви, а не в обмен на что-то. И чтобы не разочаровываться, делайте все из любви. Все бескорыстно. Просто для себя определите, вы любите это или не любите. Если не любите, от этого надо избавляться. А то, что вы любите, делайте это бескорыстно. И не пытайтесь видеть в этом свою надежду. То есть не лелейте свою надежду. Лелейте любовь к этому человеку. Вот два основных лайфхака, чтобы не обижаться и не разочаровываться.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фи хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фи хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзаф ван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на твоем месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: «Диалог ФМ». Это этикет.
1: Каждый день мы делаем выбор – брать большую сумку или набить маленькую до отказа. В любом случае, пакеты оставьте для мусора. Если все необходимое не уместилось в сумку, лучше взять аксессуар большего размера.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые-лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто, включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость. Он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет. Это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
2: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
1: не соблазнять,
2: взять.
1: Чтобы...
2: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время, там, где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, да, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство, что они просто пользуются
1: тем... Это некая серая зона.
2: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое, а вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь... В своем доме у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто, нельзя искушать. Поэтому, конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система, да, контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
1: Столики продавали?
2: Или ну, бар продавал там у нас свой. В объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
1: Ага. Ну, это классика.
2: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
1: Да, по и инфляция мере, идет, и люди...
2: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
1: И получается, есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
2: вот
1: есть.
2: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно...
1: Насколько острая проблема?
2: Слушай, ну... Такой острой проблемы не стояло у нас никогда, вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно, но она на самом деле везде, но в ресторанах, в ресторанном бизнесе это особо видно, потому что, ну, например, чтобы ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5-4 рублей в смену. В смену. Это обычный линейный повар, который там особо ничего не умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
1: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
2: Да, сколько? Курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший, 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
1: Да.
2: То есть, слушай, это, я рад, с одной стороны, я рад за это. Что...
1: Но бизнесмены выигрывают. Поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное... Ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись.
2: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская служба, естественно, да, когда курьерам платили x2, то есть им просто брали вот там, 5 000 рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился. Ну, если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
1: От выручки.
2: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
1: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
2: Очень низко. То есть, с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, и ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
1: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
2: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там, феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
1: Да. 50% возврат.
2: И то, ну, нет, конечно.
1: В год,
2: ну, нет,
1: каждый год.
2: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи. И даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофическая ситуация, потому что мы понимаем, что развитие, если нормально подходить к вопросу, структурированно, там, с надстройкой, с каким-то там понятным структурированным подходом, как к бизнесу, то уже маржинальности никакой не хватает, рентабельности для того, чтобы развиваться. Реально.
1: Какая твоя стратегия сейчас? Вот, это сейчас проблема номер один. Дефицит кадров, уже все думают про роботов там, на складах, везде. Инфляция, дефицит кадров. Во-первых, дорого, во-вторых, вообще найди кого-нибудь. Да. Как в Германии, например. В Германии там проблема не в зарплате, проблема просто нет.
2: Нет людей.
1: Просто нет. Я не могу открыть, потому что нет людей. Какая твоя стратегия?
2: Ну, смотри,
1: с этой проблемой.
2: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный, даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинговые, неважно кто, даже внешних будем сейчас брать, даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать
1: квалификацию. Создавать людей.
2: Создавать будет. Людей, да. Мы только должны понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот, начинаем сейчас вот с Сашей Рогеней встречались, мы хотим делать, я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии. Но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и он, мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать. У него есть такая тема шеринг. Своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему. Это первое. Второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент. То есть ты можешь себя попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст. Но, опять же, эта перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, в маленьких регионах зарплаты как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
1: Ну, там по-разному.
2: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч, вот это, вот там нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа просто, катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас... Искренне радостно
1: Для людей.
2: За страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день.
1: Так, если и люди зарабатывают и тратят. И
2: они все тратят, эти деньги. Это хорошо, что
1: поэтому
2: они
1: поэтому и в ресторанах кушают.
2: Зарабатывают.
1: Дети кушают в ресторанах.
2: Да,
1: я первый раз в ресторан попал в 16 лет.
2: Понимаю,
1: сейчас я встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет, и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Да. Как?
2: Ну, на детях сейчас не сильно экономят.
1: Ну, получается, люди дома не кушают просто. Получается,
2: да,
1: вот никто сейчас, не хочет уже готовить.
2: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, когда люди, ну, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все. Потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
1: Да.
2: Это вот мы про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ну, образно, ты пошел в магазин, купил продукты, так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь. То есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе, на все, на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, зафиксировал, просто забюджетировал себе образом там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
1: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, там, конечно, бёрд, больше зарабатывает?
2: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
1: Это включая чаевые?
2: Да, да, с чем? 300-400 тысяч рублей в месяц может включать чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
1: И, ну, ты говоришь, культуры нет, ты служить, так, типа, это с другой западло, стороны, в Москве, понимаешь? Типа, самый лучший сервис в ресторанах в мире одновременно.
2: Ну,
1: как-то научились.
2: Да, да, но это как профессии, к официант, люди как к профессии официант не относятся, они относятся больше как к какому-то переходному периоду, типа это западло, а вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то, и дальше что-то, либо свое сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, Лариза Косей называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года. И он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю, ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми. Вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология, вы можете управлять сами психологии людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа официантом. И это будет прекрасно. Вы вам во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом везде уже модно стало говорить. Но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями. Не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь. Все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения, мне кажется, энергии. Самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие нашим, семейным. Они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане, реально родился в ресторане, то есть он родился в 2001, в 2000 году, в 2001 мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал, там он работал барменом, кем он только не был. Ну, так чисто для себя в детстве. И сейчас он занимается рестораном, и он сопротивлялся. Так тяжело, вообще так все плохо. Стройка, строители, это дебил. Он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь? Только в мясорубке можно реально... Ну, мышцы накачать, понимаешь, ну, ты знаешь, как ты...
1: Да, я видел твой мир, когда вы ресторан открывали над оперой, который...
2: Да, да.
1: Я там был, по-моему, неделю до открытия,
2: да, и он там,
1: там еще плитку укладывали, там...
2: Я же тебе сказал, через неделю открываешь,
1: да,
2: ты говоришь, как,
1: блин? Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная стройплощадка, еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс. Это получается, да. все равно делается в последнюю секунду. Да, вот это.
2: К сожалению, да. Почему-то...
1: Почему нельзя, как немцы, собраться почку, чтобы все было...
2: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
1: Но я видел, что у вас такой хаос-менеджмент такой.
2: Да, да, да. Сейчас, конечно, во-первых, это был первый проект в мае. Да, да. Уже остальные не так строились, но тоже подобно, но не так.
1: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
2: Да. И стараемся ее, но там, кстати...
1: И там было, уже конечно, рывками, не рывками...
2: Ну, не всегда получается, тем более в новом, новая страна, про Дубай можем поговорить позже, да, потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес. США. Ну, вот я к чему говорю, и когда он открыл, вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной, это был конкретно первый его такой проект, который он прямо изначально, от начала до конца вел сам, от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все, команду все набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. И он так приходит, садится ко мне и говорит мне: теперь я тебя понимаю. Вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще... И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит: блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, любой, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата. Если ты отдашь столько энергии.
1: Ну да, но есть хуже, есть кино-бизнес. Там вообще, потому что там постоянно решают проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать это там 2 икса и
2: да,
1: все.
2: Да, ну да, но кинобизнес, ну это похоже,
1: или
2: кстати.
1: Ивент-бизнес.
2: Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, Лена актриса, я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть, там идет, там знаешь, какая другая ситуация. Он, там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно... Все зависит... Есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто, ассистент, не знаю, как это. Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито, да, понятно, со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там... Великие проекты, я считаю, делают лучшие в России. И мы с ним это обсуждали. Он говорит: Леша, шоураннер – это все. Это вот наше все.
1: Да. Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит: все, кроме сельского хозяйства.
2: Это вот вообще другой мир.
1: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа, газ. Сейчас друг занялся газом, говорит: это просто кошмарище.
2: Ну, может быть, да. Там, нет, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, понимаешь? А сельское хозяйство должен столько сделать для того, чтобы выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придонья». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство, и к нему на Волгограде они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думал, что я делаю? Я вот ну, такой, знаешь, вот такой маленький совсем. А люди просто масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров. И вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам. Он говорит: Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал. Он говорит: у меня на миллиард долларов или на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом раз...
1: Погода.
2: Погода.
1: Но такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
2: Представляешь, и он вот мощь, это мощь двигает этот весь проект.
1: Вывод, знаешь, какой мой вывод?
2: Им надо давать герой России вот таким людям.
1: Мой вывод, что все бизнесы трудные.
2: Про
1: IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал. И там...
2: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
1: Да, и плюс...
2: 100 сделал и не получилось, да. И один зашел.
1: Знаешь, в общем...
2: Да, только про процесс, не про то, что... Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
1: И потом надо ранить.
2: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Mm-hmm. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Mm-hmm. Попробуем вместе придумать что-то в партнерстве. Сделаем продукт. Ну вот сейчас, ну в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам. Начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления. Везде тикетаем. Все стандарты вбиваются. И потом в конце дня у тебя просто у управляющего, либо у владельца бизнеса, что важно. Потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель. И мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально. То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции отдавать искусственному интеллекту.
1: Да, конечно. Да. Он без эмоций, без всего.
2: Да,
1: все,
2: да.
1: Все видит.
2: То есть у него нет любимчика, официанта или повара, понимаешь? Он говорит, вот этот так сделал, этот принес на 20 минут позже.
1: Там эмоции можно опознавать, можно...
2: Да. Это уже гостевая часть, мы тоже хотели сделать. И в конце у тебя это все прописано KPI, естественно, каждого сорта. То есть это реально должно было... Ну, я думаю, будет. Я думаю, это реализуем все равно, потому что сейчас мы так уже движемся к этому. Тихонечко к началу проекта. Ну, это очень много, дорого стоит, и самим это делать дорого. Поэтому это надо с кем-то с партнерами. И я думаю, что это даст определенный толчок даже по оптимизации работы сотрудников, в том числе количественного фактора.
1: Расскажи для тех, кто не знает, может быть, вот сидит человек мощный, мощнейший. Максимально коротко твоя история из «Князи в грязи».
2: Слушай, ну я родился в Химках, это Подмосковье, на левом берегу, в частности, да, это такой подмосковный район, ну, прям сразу за кольцевой дорогой, учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве, и со школы она была, стала таким, ну, это был 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующий здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду там в школе, ну, короче, что-то делал с детства, реально, вот, и когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27, до этого занимался всяким стройкой там.
1: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
2: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии, то есть дядя мой работал метродотелем в Арбате, в ресторане Арбат, это был такой крутой ресторан, и жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате, что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого, видеомагнитофон японский, телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понятно. Машина, и это прям уровень бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метродотелей официантов, такая была школа на Планетной улице, она сейчас есть, колледж. 2 года, это среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там, он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Наланский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Ну, мы открыли там, с досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Ну, давай чихана. Ну, давай чихана номер один. Ну, давай, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы, никакого
1: развития. Никакого стартового капитала практически.
2: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли. А у меня друзья были из Кристалл-Лефортово, я помню. Я говорю, давайте мы вашей водкой будем торговать, мы у вас баннер повесим, повесили такой маркетинговый бюджет. А, вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. Мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну, и все, что связано с ними, там, ну, понятно, депо открыли, там,
1: русские. А в какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что... Ну, вот оно.
2: Понимаешь, это же твой выбор.
1: Я понимаю, что это решение.
2: Я всегда понимал, что я на ногах, и что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал, почему? Я говорю, ну, как, а другое, надо идти дальше просто.
0: Искусство предпринимательства.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
2: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому это что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
1: Как и в других методах лечения,
2: в принципе. Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
1: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты, дала свои плоды?
2: Я думаю, что да, потому что если взять не только нашу страну, но и другие страны, сегодня очень здорово нарастает так называемый тренд, который называется грин-терапия. Потому что, если честно, люди наелись лекарства, и согласно данным IQVIA, сегодня в пересчете на всех жителей Земли каждый человек принимает в день хотя бы одну таблетку. А в России в 2022 году среднестатистический россиянин, опять-таки в пересчете на всех, съел 34 упаковки лекарственных средств. Ну, то есть мы понимаем, что есть определенный лимит, и, наверное, вот это бесконечное потребление лекарств в какой-то момент становится, ну, может быть, не так обосновано, потому что все-таки есть кросс-лекарственные взаимодействия, есть побочные эффекты. И сегодня смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где, в принципе, терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованы, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да? Что-то такое.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Но одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
2: Да, конечно.
1: Спас человечество от огромного количества.
2: Конечно. Хорошо, что это есть.
1: Заболеваний.
2: И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс-взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
2: но это мой выбор.
1: Да, я именно сейчас на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, ну, по поводу оснований, да, классификации, возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
2: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название. И у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты. И, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение,
2: да,
1: эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в фармакологических пробах.
2: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях. Потому что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма, и как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: чтобы
2: организм...
1: Чтобы он сам начал бороться, да?
2: Да, да.
1: Только что, буквально несколько недель назад, я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный книгой рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
2: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книги Гиннесса, и как раз... Но, опять-таки, метод не про вот это. Просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю. Но
1: Ну, йоги доказали обратно.
2: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается метаболизм.
2: Да, вот, настроен.
1: Когда идет обливание, например, там по методу Иванова, mm-hmm. да, вы знаете его прекрасно, да. где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, а из ведра, mm-hmm. из головой. Вот у меня было ощущение, что основной... Ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там, активности иммунной системы, возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так, и в Wim Hof тоже не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
2: Это очень важно. И... Это очень важно, согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
2: не
1: что
2: только
1: организм
2: это,
1: запускает.
2: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую, потому что бурая жировая ткань, она бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас... достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И не сократительный.
2: Да, и бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении.
1: Не
2: они не могут закрыться одеялом,
1: да.
2: потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась. И они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть. И нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
2: совершенно,
1: нужна,
2: да. совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно? И в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических,
1: ну,
2: да,
1: чтобы защититься от переохлаждения.
2: Совершенно
1: да.
2: верно, чтобы и де-факто у нас получается
1: чтобы
2: как
1: внутренняя
2: бы,
1: система не охладилась.
2: Да, да, и получается у нас как бы два круга циркуляции, да. у нас снаружи течет прохладная кровь, а внутри хорошая
1: то
2: кровь.
1: То есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц и организм готовится к прыжку, а наоборот уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
2: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это какой-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическим механизмам.
2: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И да. то есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это для коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынь.
2: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно, как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисления глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется.
1: Аэробный,
2: абсолютно.
1: Да.
2: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну там не надо упрощать, да, мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии есть кривая оксигенации крови,
2: uh-huh.
1: и когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется, а в кислой крови uh-huh. гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности, а в щелочной среде как раз гемоглобин больше отдает кислорода. И получается наоборот, что если я защелачиваю организм через уменьшенное дыхание, там не 7, как сейчас у нас с вами, дыхательных циклов в минуту, а 4, и вдыхаю не 2 литра, а 1,5, то получается, что наоборот я не вымываю углекислый газ из тканей мышц головного мозга и внутренних органов, а в щелочной среде за счет вот этой кривой оксигенации крови гемоглобин отдает намного больше кислорода, и ткани питаются намного лучше. И здесь сразу вопрос. Вот есть Wim Hof, Бутейка. А какие еще методы оздоровления вот вы порекомендовали бы обывателю?
2: Ну, скажем, пока мой ассортимент ограничен питанием, да, нутрицептикой, и, ну, безусловно, физическая нагрузка, особенно интервальная, различные детокс-программы, голод, интервальное голодание тоже сюда относится. Вот, ну и Wim Hof. Наверное, пока это мой ассортимент, мой арсенал, который я...
1: А если нет специалиста, то просто обливание, да, вот как по системе...
2: Холодный Иванова. Душ, да, или холодный обливание, душ, это да. уже
1: Но
2: хорошо.
1: Если контрастный душ, друзья, то обязательно нужно его закончить холодной водой, mm-hmm. ни в коем случае не горячей. Согласны?
2: Да, 100%.
1: Что бы я еще сделал для того, чтобы помочь организму, это понять организм. Все-таки у нас огромное количество наших процессов генетически предопределено. Есть эпигенетика, которая изучает, как запускаются те или иные mm-hmm. гены. И эта наука сейчас очень активно развивается. Но, тем не менее, правильный генетический анализ, конечно же, стоил бы пройти. Особенно будущим родителям, особенно тем, кто собирается сделать ЭКО. Это очень полезно. Это очень полезно. Не только вы сможете задать вопрос, как, в каком возрасте у меня начнутся какие там ментальные осложнения, ну и как это предупредить. А можно задать вопрос, как лучше мне заниматься спортом, там, как мне лучше сбросить лишний вес. И именно под вашу генетику специалисты расскажут, что нужно делать. Мне кажется, это вообще подспорье, большое подспорье в здоровом образе жизни и нутрициологам, да, потому что они же фактически, если нутрициологу отдать генетический анализ, он гораздо более адаптированно под человека, персонализированно подберет состав там, микроэлементов, добавок, аминокислот, витаминов. Друзья, у меня в гостях был замечательный человек, моя коллега по Академии социальных технологий, удивительно мудрый, глубокий человек, Ирина Никулина, которой я безумно благодарен. Я думаю, вы тоже получили удовольствие от этого разговора, от этой глубокой профессиональной мудрости. Это действительно специалист, действительно профессионал, занимающийся холистической, то есть целостной медициной, целостным восприятием человека, и которая работает не с симптомами, работает с причинами, осваивает, изучает те методы, которые расширяют возможности классической медицины, используя древние, пока еще не всегда понятно, как работающие, но работающие инструменты. Спасибо большое и за вашу работу, и за то, что вы пришли, Юр.
2: Спасибо за приглашение и чудесный разговор. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах, пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца, вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей. И только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? Тот день, день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Разные мысли.
2: Сегодня мы живем в экономике впечатлений, и впечатления для нас важнее материальных вещей. Позитивные впечатления способны генерировать прибыль, оставлять конкурентов далеко позади и создавать целые армии из амбассадоров бренда и лояльных сотрудников. Одно единственное негативное впечатление может стоить компании репутации и больших денег. Яркие, позитивные впечатления редко бывают спонтанными. Их нужно регулярно и целенаправленно проектировать. Впечатление – то, что человек испытал лично. Впечатление включает три этапа – предвкушение, участие и осмысление. Внутри каждого этапа происходит взаимодействие между участником и элементами впечатления – микровпечатлениями. В зависимости от уровня внимания и вытекающего из него взаимодействия с объектом или явлением, впечатления делятся на обыденные, осознанные, запоминающиеся, значимые и преобразующие. У каждого типа впечатлений есть своя характерная черта. Обыденное впечатление происходит на автопилоте. Осознанное требует произвольного умственного усилия. Запоминающееся связано с сильными эмоциями. Значимое подразумевает какое-то открытие. Преобразующее влечет за собой личностные изменения. Обыденное и осознанное впечатление достаточно спонтанны, а запоминающееся, значимое и преобразующее – впечатление более высокого порядка. Их можно и нужно тщательно продумывать и проектировать, если вы хотите, чтобы потребители выбирали продукты вашего бренда. Дизайн впечатлений базируется на принципах преднамеренности, тщательной подготовки и гетерогенности, разнообразия. Дизайнеры впечатлений создают ландшафт впечатления, включающий 6 основных элементов. Людей, место, объекты, правила, отношения и мизансцены. Карта впечатления – инструмент, который помогает выстроить структуру и объединить все ключевые элементы впечатления в единое целое. Карта впечатлений строится, чтобы показать путь реального человека со своими особенностями и потребностями. Она описывает результат, точки контакта с впечатлениями, реакции на него и то, что происходит вокруг.
1: Разные мысли.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: В конечном итоге наш бизнес должен расти не благодаря нашим усилиям, а вопреки нашим косякам. А для того, чтобы бизнес рос вопреки нашим косякам, мы должны делать очень правильные стратегические ходы. И вот тогда, если мы будем делать правильные стратегические ходы, мы дальше будем безбожно косячить, а оно все равно будет расти. Поэтому собственник должен думать всегда на уровне стратегии, хотя бы с горизонтом год-два вперед, ну там от 6 месяцев там, до 6 лет, скажем так. Приблизительно понимать, куда мы хотим прийти через год, через два, для этого внедрять какие-то изменения, на которые у остальных просто нет ни полномочий, ни возможности. А если он по уши в операционке, он просто будет делать мало таких изменений. Он будет вроде понимать, что надо, но сейчас же вроде вот туалет прорвало вчера. Надо же заниматься. Поэтому моя роль всегда была как можно меньше операционки. И я практически ничем операционным вообще не занимаюсь. Только там финансовый блок есть небольшой. Отчеты ежемесячные. А так. Провалов было огромное количество. Но самые всегда тяжелые провалы связаны, конечно, с людьми. Когда ты пытаешься... Я все время всем пытаюсь объяснить, что бизнес – это не средняя образовательная школа. У нас нет задачи всех мальчиков вытянуть по математике, а всех девочек обязательно подтянуть по физкультуре. Наш бизнес намного больше похож на баскетбольную команду. Наша задача – найти самых длинных, самых прыгучих и самых быстрых из всего массива людей, который нам доступен. И самая большая ошибка в бизнесе – это пытаться маленького еврейского мальчика со скрипкой втянуть в баскетбольную команду. Он может быть замечательный скрипач, гениальный инженер, но в баскетбольной команде ему делать нечего. Так вот, основная, всегда самые большие ошибки, которые допускаешь в бизнесе, они всегда связаны с людьми. Тянешь, не увольняешь, не тех нанимаешь, поздно увольняешь, перетягиваешь решение. Потому что дальше все делают люди. Вообще мы живем в мире людей, все делают люди. Поэтому самые большие, наверное, только с этим могут быть связаны. Все остальное – мелочи.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С рождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу научить вас, как превращать свои страхи в источник энергии. Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора, и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» И не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?» Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?» Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу.
2: Jim Rohn used to say that
1: Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень. Перед тем, как мы закончим, хотел бы поделиться с вами одной мыслью, а вы тоже поделитесь ею с друзьями и подписчиками. Будьте готовы действовать и верить в успех, не бойтесь. Идти вперед без каких-либо гарантий — это особенность великого человека и предвестник большого успеха. Питер Друкер однажды написал, что где бы мы ни увидели успешный бизнес, он свидетельствует о том, что однажды кто-то рискнул и выиграл.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Разные мысли.
1: Люди часто переоценивают логику, предпочитают рациональность эффективности, а также отрицают значение интуиции и удачи. Возможно, разум нужен нам не только и не столько для того, чтобы принимать решения. Он сформировался в ходе эволюции, чтобы мы могли общаться с себе подобными. Логика полезна как инструмент, но излишняя приверженность ей делает нас предсказуемыми, мешает творчески мыслить и глубоко понимать других людей. У логики есть альтернатива – психологика. Это набор эволюционно сформировавшихся стратегий, на которые мы неосознанно опираемся при выборе. Мы подаем сигналы другим людям, чтобы заработать их доверие и побудить к сотрудничеству с нами. Мы подаем сигналы себе, чтобы косвенным путем повлиять на свое же подсознательное поведение. Мы не стремимся к лучшему решению. Мы стремимся к достаточно хорошему решению, которое точно не окажется катастрофическим. Если повлиять на восприятие людей, можно повлиять на их действия. Одни и те же принципы объясняют, как мы принимаем бытовые решения и как решать глобальные проблемы. Алхимия может служить как этичным целям, так и неэтичным. Но она существует. Бессмысленно это отрицать.
0: Разные мысли.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа. Село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусу. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Это подкаст, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы, да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу, сосед Машановый, и я думаю, что, ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
2: Спасибо большое, Арман, спасибо.
1: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами.
2: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела, и мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
1: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
2: В моем случае, да.
1: Вау, прикольно.
2: Конкретно из боли.
1: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
2: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть
1: откуда?
2: Это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области, это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка, и вот, соответственно, начался путь. Значит, это были 90-е, реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
1: Это какой возраст?
2: Не реклама, без образования.
1: Да.
2: Учитесь, пожалуйста.
1: А это какой возраст?
2: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
1: Нормально.
2: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он, а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, со школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
1: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
2: Да, конечно.
1: Куда дальше вы пошли?
2: Дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то proof, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже
1: казино
2: в 90-х...
1: В Coca-Cola.
2: Я знала английский, супер, видишь.
1: А, окей. И какая там была позиция?
2: Позиция, я ксерила. Ну, то есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
1: Круто.
2: С утра до вечера ксерила.
1: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
2: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
1: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
2: Мне тоже так кажется, угу. Да.
1: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
2: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года, то есть я сначала была ассистентом, потом еще кем, то есть на ксероксе стояла, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы, опять мне помогла математика, мне по жизни помогает математика, потом я пошла в финансы, в финансах отучилась, и потом меня начали продвигать уже регионально, и я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. Ну, то есть это было... Я была коммерческим финансовым директором за 56
1: лет. Уже международная, да, в смысле? Да. То есть это была карьера. Офигеть. Да. А почему Стамбул? Там, по-моему,
2: потому
1: да,
2: потому что там хаб был.
1: А, окей.
2: Там такой
1: директор,
2: региональный.
1: Директор, кажется, да? Турок.
2: А Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
1: И что в этот момент происходит дальше?
2: В этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ярдные сделки, то время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил ATF банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинают расти компании как базис, застраивается Нурлутау, вспоминай, да? Когда
1: да.
2: пустыри скупают, да. Там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина, Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь магазин?
1: Блин,
2: да?
1: Я честно, нет, но район тот помню.
2: Ну да, прям возле кафеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
1: Это какой год?
2: Это 6-й год.
1: Окей.
2: Помнишь, это прямо до... до пузыря. Вот, и тогда это 6-7 год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
1: И фома.
2: Да, у меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансового директора CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
1: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
2: Да.
1: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
2: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
1: А сколько работали?
2: Это был год. Это был
1: год. Пытались, да?
2: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
1: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
2: Да.
1: Окей, хорошо. Да.
2: Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь. У них был контракт большой с КТЖ.
1: Тоже финансовую часть, да?
2: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
1: Что, кто отправляет?
2: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. Готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю.
1: А
2: мне
1: тут платят. Как раз международная компания,
2: да, это международная компания, да? Все сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель, давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернулась GE. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы... испытательный период все еще.
1: А, то есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
2: Я не вернулась
1: в офис, да. Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
2: Это ужасно. Советую так не делать.
1: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
2: Встреча такая была, он мне говорит, Асиль, да. Давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб.
1: Просто вайб.
2: Да, просто вайб. Я говорю, хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит, ну, у меня есть только одна позиция, это помощницы моего личного ассистента. Говорит, хотите? Я говорю, конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали.
1: Это на тот момент какая была сумма?
2: Это очень хорошая сумма была. А, это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
1: Окей. А, 8 тысяч долларов.
2: Да.
1: О, супер.
2: Потому что меня с Турции переводилось на... даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все, и начались самые интересные 10 лет моей жизни.
1: 10 лет вы вместе работали? Да. Офигеть!
2: Самый интересный, Арман.
1: А вот, ну, я теперь интересно, что это было? Вот.
2: Смотри,
1: Это было стрессово?
2: Это было нереально стрессово.
1: Это было интересно, ярко?
2: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
1: Это и есть ваш муж?
2: Мой Арман Чабан, это, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит, «Асель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю, «Нурлан Кибланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю, «Вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника». Он так смеялся долго.
1: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
2: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала, я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так... делает вид, что не слышит, или там раз куда-то уводит линию переговоров. Я думаю, блин, чувак, что ты делаешь? Мы сейчас просрём эти переговоры. А потом он раз-раз, это все психологические ходы были. Раз-раз-раз, и в конце пам, контракт наш. Я думаю, блин, как он это сделал? Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были.
1: А он всегда. Именно в этом, да, эксперт?
2: Он в этом эксперт.
1: Именно, конечно, в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, вот, ну, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров, в чем там уникальность, то есть что он делал такого, что другие не делают?
2: Ну, смотри, там есть два компонента. Один энергетический.
1: Угу.
2: Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
1: Так.
2: В бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой friendly, своя жизнь.
1: Да, у меня дом, своя территория.
2: Да. И на у меня нет территории. Такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, как вот там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют, кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да? То есть
1: овчарка... Такая психика, да, условно.
2: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
1: Я вот овчарка, оказывается.
2: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
1: А он?
2: Они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
1: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? То, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
2: Мне кажется, да. Угу. Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
1: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да?
2: В смысле, ну, конечно.
1: Вот, мне кажется, они все на кортизоле. Это до сих пор так или это уже изменилось?
2: Он очень много работал над собой. Искусство, альпинизм.
1: А,
2: да.
1: Вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
2: Да, это такие компенсаторные вещи. Но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то.
1: Нет, то есть, это имеется в виду.
2: Да, я считаю,
1: анализ со стороны.
2: Анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
1: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть, что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
2: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай проговорим.
1: Да,
2: например,
1: важное.
2: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю: Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь: не могу за 1200. Я говорю: ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь: ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший. Так, я буду тебе задавать
1: как это
2: вопросы.
1: Практически?
2: Вопросы.
1: Допустим.
2: Допустим, я буду говорить: да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть. И если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко
1: получить какое-то позитивное подтверждение,
2: да,
1: типа там: ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
2: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая. Она говорит: я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит: ну я не поняла. И в конце этот человек говорит: забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
1: Офигеть, очень прикольно.
2: Да, это называется истощение дофамина. Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенный человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
1: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут.
2: Да.
1: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
2: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят: вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
1: Как?
2: Своим намерением.
1: Угу.
2: Ты просто можешь тоже говорить: я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
1: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
2: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот, как у Дашкиева же есть нечто, да? Наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. Неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
1: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли.
2: Быстро
1: сейчас
2: пошли,
1: вот,
2: да?
1: Сейчас туда мы что-то перепрыгнули.
2: Вот смотри.
1: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, ну, как бы настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаешь?
2: Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги?
1: Угу.
2: Точно тебе... То есть никто не думает, что... вот что такое изобилие, да?
1: Да.
2: Вот мы в подкасте у себя Сенченко как раз с Джо Диспенза мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле.
1: Да.
2: Ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
1: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним.
2: Служить.
1: Служить.
2: То есть намерение. Понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Да. Это прекрасно даже, можно сказать. Mm-hmm. Это начало духовного пути. Mm-hmm. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Louis Vuitton, хочу там Дубай квартиру. Yeah. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится.
1: Да,
2: ты говоришь,
1: да,
2: вот
1: да.
2: Козел.
1: Да,
2: деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь,
1: я
2: чешешь.
1: Я даже видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говоришь, что деньги не важны.
2: Типа, да, да, да, да, да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Наши главные зоны мозговые, которыми мы так гордимся все, вот лобные доли, которые, они что делают? Это вот решение задач. Задач не 2 плюс 3, а жизненных. Выбор, мотивация, умение планировать свое поведение. Наиболее сложные когнитивные вещи делаются лобными долями. Они зреют до 20 с лишним летнего возраста. Ребенок, который в состоянии встать не на свою точку зрения, а на чужую, раньше лет 5 этого просто не может сделать вообще. Когда ребенку говорят, у тебя лежит в кармане конфета, ну, в общем, специально строится эксперимент, из результатов которого следует, что ребенок считает, что то, что знает он, знают все остальные. Mm-hmm. Хотя все остальные не могут знать, mm-hmm. если у него конфета. Mm-hmm. Вот умные психологи, а как в любой науке есть умные, есть глупые, они прямо говорят, что очень хорошим показателем зрелости на этом этапе мозга является способность соврать. Потому что это мы потом ребенку скажем, что врать нехорошо, там, потому что это значит, что он начал понимать, что его умственное содержание непрозрачно для других. Это когнитивно хороший показатель. Он нравственно плохой, но это следующий шаг. Тогда, когда до ребенка дошло, что он может что-то делать, чего вы не узнаете, это говорит хорошо о его мозге.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Даже если очень хочется поделиться опытом, сначала спросите, нужен ли ваш совет. Непрошенные рекомендации чаще раздражают, чем помогают. Особенно это касается советов о внешности, здоровье и личной жизни.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3, и параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по 1000 долларов в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на 30 тысяч долларов. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на 5 миллионов долларов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор, но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили 10 тысяч долларов, то через 7 лет они превратятся в 5 тысяч. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Лично.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо, и именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никола Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию. Она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают,
0: комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине,
1: что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. Потому как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем «Знамя Победы над Рейхстагом». В иных источниках – «Красное знамя над Рейхстагом». Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видело. Спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо,
1: для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
2: Окей. Первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной последовательной работы. Все инструменты.ру – это все для дома, дачи, строительства, ремонта.
1: Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 2022 год?
2: Если говорить общее с НДС – 102 миллиарда.
1: 102 миллиарда?
2: Да, рублей.
1: Феноменально. Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нету. Очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью, буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы, но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло. Потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилось?
2: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
1: Давай.
2: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
1: Угу.
2: Читал ее?
1: Да, конечно.
2: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось 2 сыновей. То есть я прям реально хотел 2 сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес. Такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье. Свой дом загородный. Четвертое. BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это все держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
1: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне ты что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
2: Ну, у каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда, это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
1: Это безусловно, да, но тем не менее.
2: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. Десятый может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Mm-hmm. Но все равно это 10 ингредиентов, и без десятого там его бы не было. Это я про то, что я там одна десятая или там одна сотая, mm-hmm. а еще есть огромная команда, и, ну, я искренне так считаю.
1: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть, вот это какая-то другая сфера, это первый вопрос. И второе, какая первая, вот, ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
2: Первое, у нас, ну, у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор, ну, и у партнера были, поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги. Партнер, с которым я начинал, он позже вышел, да, а третий наш партнер, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Uh-huh. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот. А у меня не было вообще никаких сомнений. Я четко видел. Вот есть рынок, есть масштаб. Когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. А у партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история. То есть, представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо, ну, в каких-то таких направлениях. Uh-huh. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И, соответственно, вот тут вера должна действительно была важна. То есть, и это нормальный там процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы ничуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей, на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. Угу. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там, сейчас 5 часов побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, и я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то там через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу. Соответственно, это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались. Да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да, ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль, доп. Деньги. Да? То есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, о, а если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу, принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат, эффективность, и начали зарабатывать денежки.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
2: Вот было, конечно.
1: Так вот, чтобы
2: конечно,
1: там, мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее, но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
2: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
1: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, к вам инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3-5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
2: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
1: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
2: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты. Это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв. И ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо. Понимаешь? То есть ты просто... Мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие и материальные. Да, то, что когда там хочется машину, хочется... там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет помощь от Вселенной и от всего... от всех, кто рядышком.
1: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение? Ты понимаешь?
2: Гордость.
1: Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
2: Ну, ты сейчас говоришь, да.
1: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
2: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
1: На текущий момент?
2: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути.
1: Угу.
2: То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, 100-этажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
1: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути, но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, то ремесло какое-то пока что, кто-то уже более-менее большие компании, но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
2: Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет, и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там произвести. Ну, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает, да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть, много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу, да. Это второе, это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, делать, выбрать направление, и дальше, если ты это направление выбрал, в нем качественно, последовательно работать, да. Потому что вот мы растем в среднем на 50% каждый год. Угу. Да, вот в течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то там за 5 лет ты вырастаешь, по-моему, раз в 30. За 10 лет ты вырастаешь, по-моему,
1: не суть, да. Приличные
2: цифры, да. То же самое, да, кстати, немножко в сторону уйти, ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера,
1: да, там что-то 19 раз или что-то.
2: За год ты, раз, да, вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год там в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамнис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамнис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Стоимость автомобильного сжиженного углеродного газа на АЗС из Дагестана за неделю поднялась почти на 30%, до 45 рублей за литр. Как прокомментировал РБК «Кавказ» руководитель ассоциации «Дагтоплива» Юсуп Тагиров, на такой резкий скачок цен повлиял рост оптовых цен на СУК в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, от которой напрямую зависит стоимость закупки топлива поставщиками региона. Руководитель «Дагтоплива» также обозначил и проблему искусственного завышения спроса и резкого всплеска на услуги по техническому переоснащению автомобилей на СОК. Ну и временное отключение электричества из-за ремонта запланировано в Махачкале 20 июля. Филиал ДГЭнерго проведет текущие ремонтные работы на энергообъектах Махачкалы. В целях безопасности именно 20 июля с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроснабжения. Список кварталов и промышленных участков, которые попадают под отключение, можно узнать в телеграм-канале ДГЭнерго. Возможно также перерывы электроснабжения на прилегающих улицах и переулках. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом сообщает парламентская газета. Управляющая компания будет отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для организации до 500 тысяч рублей. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. Но к 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство. Об этом сообщает Москва-24. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать государственные услуги доступнее, передачу данных безопаснее. Ну и покупая овощи, фрукты и ягоды с рук, важно оценить их состояние. Об этом телеканал 360 рассказал агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми без термической обработки. Но россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. Кстати, по его словам, интерес покупателя к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В Минпромторге отметили, что развитие отечественных марок помогает выставке и ярмарке. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые меры поддержки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетли. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искаха Просо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искаха Просо, как всемирно почитаемого лирика, произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей. Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой, думает: кого отдать Богу? Семья. Не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя. Не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья. Не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня. Не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору. И взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор. Не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 19 июля 1585 года в поисках северо-западного прохода английская экспедиция под командованием Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии. Суровые безжизненные просторы настолько поразили мореплавателя, что он назвал эти земли землей запустения. Но главное открытие ждало впереди. Дэвис обнаружил пролив между Гренландией и канадским арктическим архипелагом. Позднее его назовут проливом Дэвиса. Это стало важной вехой в изучении северных морей. Пролив и сегодня остается значимым участком арктического судоходного пути. Джон Дэвис совершил три экспедиции. В 1585-1587 годах он не нашел искомый проход, но значительно расширил представление европейцев о высоких широтах, составил подробные карты и первым из англичан наладил контакты с эскимосами. Его труды легли в основу будущих полярных исследований. Любопытный факт. Методы навигации, которые Дэвис совершенствовал во время плаваний, позже вошли в учебники мореходного дела. А его наблюдения за льдами и ветрами оказались настолько точными, что ими пользовались полярные капитаны еще долгие столетия. Интересно, что сам Дэвис не просто командовал судами, он лично занимался астрономическими наблюдениями и доработал морской квадрант – инструмент для определения широты. Благодаря этим усовершенствованиям точность расчетов на борту заметно выросла, и это помогло другим мореплавателям увереннее прокладывать курс в неизведанных водах. Пусть этот факт напомнит, порой самые пустынные, на первый взгляд, земли хранят величайшие географические открытия.
0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
9: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вне зависимости от взглядов на жизнь, скорее всего, вам известно, что еда, которую мы потребляем, влияет на то, как мы чувствуем. Но как насчет того, как мы думаем? Влияет ли пища на работу мозга? Тело и разум – это единый слаженный рабочий механизм, и все в нем взаимосвязано. Мозг, как и другие органы, накапливает в себе токсины, шлаки и подвержен влиянию вредной и полезной пищи. То, что мы съедаем, либо очищает наш организм, либо в некоторой степени загрязняет его. Разумеется, это влияет и на умственную деятельность. Наш образ питания – это отражение нашего образа жизни. Если мы ставим минутное удовольствие от еды превыше долгосрочного здоровья, есть большой шанс, что и в других жизненно важных решениях мы ведем себя так же. Но чтобы достичь лучшего, важно следовать лучшему себе. Так как это сделать и с чего начать? Разнообразьте жиры в своем рационе. Тысячи исследований подтверждают, что жирные кислоты омега-3 необходимы для нормальной работы мозга. Есть также исследования, результаты которых говорят, что люди, не потребляющие достаточное количество омега-3, имеют меньше объем мозга и стабильно хуже других справляются с тестом IQ. Это происходит потому, что примерно 8% объема мозга приходится на жирные кислоты омега-3, которые являются домом для 100 миллиардов нейронов. Люди, потребляющие умеренное количество этих жиров, фактически имеют более развитый мозг, чем другие. Множество исследований выявили прямую зависимость между низким уровнем потребления жиров омега-3 и депрессией и суицидальными настроениями. Пациенты с низким уровнем жиров омега-3 имеют сниженную функцию серотонина, нейротрансмиттера счастья. Иными словами, такие люди испытывают меньше удовольствия от жизни. Налегайте на зелень. Исследователи наблюдали за тысячей взрослых людей в течение 5 лет только для того, чтобы выяснить, есть ли зависимость между потреблением зелени и сохранением когнитивных функций. Те, кто съедал в день достаточное количество темнолистовой зелени, типа шпината, сохраняют чистоту ума и скорость мышления. Те же, кто пренебрегает этой привычкой, со временем теряют когнитивные способности, и скорость их мышления снижается. Кто бы мог подумать? Вероятно, вы, если едите много зелени. Живая растительность полна фолиевой кислоты и витаминов группы В, которые абсолютно первостепенны для качественной работы мозга. Также в зелени найдено множество антиоксидантов, сражающихся со свободными радикалами. Полюбите ягоды еще больше. Большинство ягод содержат ключевые антиоксиданты, присутствующие только в них. И они не просто избавляют от свободных радикалов. Исследования говорят, что стабильное потребление небольшого количества ягод значительно снижает скорость ухудшения памяти, координации и старения. Так что сделайте себе одолжение, кушайте ягоды. Ваш мозг любит воду. Наши привычки потребления воды очень связаны с работой мозга. Дегидрированность не только служит проблемам со вниманием, памятью, сном, раздражительностью и депрессией, но и в целом влияет на здоровье организма. Обычное питание современного человека – это ад гидрированности для тела. Большинство людей, учитывая их питание, даже близко не пьют достаточно воды. Жареная, вареная, сушеная еда дегидрирована. В ней нет воды. Для переваривания такой еды и формирования пищевого комка организм вынужден использовать внутренние запасы воды. Берется она из межклеточного пространства и самих клеток. Из-за этого страдают все функции организма. И, конечно, у человека очень быстро стареет мозг. Еда для мозга – это голодание. Возможно, вы уже слышали о периодическом голодании, но что это такое на самом деле? Если коротко, то в сутки у вас есть 8-часовое окно, во время которого можно кушать. Но в следующие 16 часов вы не едите еду, а только пьете воду. Например, вы начинаете кушать в 10 часов утра, и последний прием пищи у вас будет в 18:00, вплоть до следующего утра. Циклическое голодание улучшает метаболические функции организма, улучшает работу мозга и его здоровье, снижает количество окислительных процессов, уменьшает воспаление и резистентность к инсулину, а также очищает кишечник и другие внутренние органы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка. Плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже если вы увеличите количество наград. Дети стремятся к получению наград, а не знаний. Излишние поощрения убивают интерес. Истинный рост происходит благодаря желанию учиться. 10-я ловушка. Излишняя серьезность. Без юмора трудные и тернистые участки пути переносить нелегко. Пройдите путь мастерства с улыбкой.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочу начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
10: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Угу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. А компания FinFlare была... Это была фабрика в городе Сало, финском, в 1960 году. Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlare. Flare, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив достаточно так, финская вспышка. Будем называть. И в 69-м году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разного экспорта Советского Союза. в 70-х, 80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей «Финфлэйр». Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм «Финфлэйра» я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Такой тренд идет интересный в моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, в том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом «Финфлэйр» самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. Uh-huh. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
9: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
10: Магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Развиваем Россию и Казахстан.
9: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
10: 1400, по-моему, где-то так.
9: Угу. Супер, все, такое срез. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
10: Больше сейчас стало. Не люблю я про выручку, она туда-сюда, непонятно эти курсы, валют.
9: Понятно. Окей, все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть, к этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью вы говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
10: 119.
9: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос, каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
10: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
9: Вы сказали, бизнес — третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом, потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
10: А бизнес для меня уже последние много лет — это хобби. А мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
9: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там моих знакомых и так далее, те, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
10: слушайте,
9: и там вы нужны.
10: Мне прекрасно рассказал историю. Я учила в Стэнфорде дизайн синкинг. Значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось. Вопрос приоритета исключительно.
9: Ну...
10: И, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
9: Интересно, очень, очень интересно. Я, безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
10: Да, мы дружим.
9: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
10: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей,
9: да.
10: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
9: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что у меня там знакомые девушки и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
10: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, то есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
9: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я, например, работаю, и я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
10: Постоянный,
9: как вы вообще балансируете?
10: Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот, ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню первый раз, я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто... Солнце такое яркое, небо такое голубое. И как эти 3 часа бесценные потратить?
9: Целая жизнь освободилась, да? Такой просто выход в другую вселенную.
10: Выход в другую вселенную, абсолютно.
9: А что для вас вообще семья и дети?
10: Ну, дети — это мои корни. Это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой. Я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровы, спортивные.
9: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это лично исключительно?
10: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
9: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим, потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно, как бы, выходящее за среднестатистические рамки действия.
10: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема. Торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули. Вообще ни разу. Но, может, я просто везучая такая.
9: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
10: Я же говорю, нам негде было жить.
9: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
10: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там 3-4 месяца, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
9: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
10: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
9: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
10: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после 3-го курса.
9: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
10: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего 3-го сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
9: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
10: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
9: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
10: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И какой, момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 сторис. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
9: Здорово, Ваня, у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про чего начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэйр. А что между этим-то было вообще?
10: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам, я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэйра». Поняла, что на «Финфлэйре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэйр.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюртовском районе были проведены работы по обследованию береговой линии реки Сулак в связи с увеличением уровня воды. Специалисты изучили участок, где произошло размытие берега, и оценили текущую ситуацию. В районе сохраняется режим повышенной готовности. Эксперты продолжают наблюдать за гидрологической обстановкой и мониторят состояние потенциально опасных участков берега. В поселке Ленинкент завершено расследование дела против владелицы пекарни на улице Беляева. ИП обвиняется по статье 238 УК РФ за производство опасной для здоровья продукции. Пекарня работала с нарушениями санитарных норм, угрожая здоровью покупателей и нарушая права жителей. Дело передано прокурору для утверждения и направлено в суд. Дагестан и Северная Осетия стали самыми популярными местами для активного летнего отдыха в России. По данным экспертов, каждый седьмой летний отпуск в стране связан с активным отдыхом. Ущерб от пожаров на складах Wildberries может превысить 100 миллиардов рублей. По словам очевидцев, логистический центр в Электростали практически полностью уничтожен. Он вдвое больше склада в Шушерах, который сгорел в январе 2024 года. После первого пожара компания заявила об ущербе в размере 10 миллиардов рублей. Однако селлеры получили компенсацию почти в 35 миллиардов, что, по их словам, не покрыло и половины убытков. Учитывая второй пожар в Котовске и рост цен, общие убытки Wildberries и ее продавцов могут составить 100 миллиардов рублей. Япония намерена возобновить отправку студентов на стажировку в России. В МИД Японии заявили о значимости образовательных обменов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами. Владельцы телевизоров LG теперь обязаны информировать своих гостей о возможности записи разговоров. Такое требование указано в обновленных условиях использования операционной системы WebOS. Запись и анализ разговоров могут осуществляться с целью совершенствования ИИ-сервисов. Пользователь несет ответственность за соблюдение законодательства о конфиденциальности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял Бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от Бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1900 года открывается первая линия парижского метрополитена – Венсенский замок, порт Майя. Это не просто транспорт, это инженерный прорыв. Тоннели прокладывают прямо под мостовыми, не разрушая фасады старинных домов. Руководит стройкой инженер Фюльженс Беньвеню, человек, который проверил, что под городом может жить еще один город. А на поверхности появляется чудо иного рода. Входы в метро созданы архитектором Эктором Гимором. Чугунные завитки, похожие на стебли и цветы, словно выросли из тротуаров. Силар-Нуво превращает утилитарные павильоны в произведения искусства. Сегодня эти изящные конструкции – одни из символов Парижа. И вот первые пассажиры спускаются вниз. В вагонах два класса, как в поезде. Билет второго класса стоит 15 сантимов, первого – 25. Для парижанина той эпохи это небольшие, но заметные деньги. И все же люди платят их охотно. Метро – это скорость, удобство и, конечно, мода. Быть среди первых, кто проехал под Парижем, почти приключение. За первый год метро перевезет около 4 миллионов человек. Никто тогда не мог представить, что эта первая линия станет сердцем огромной подземной сети, по которой каждый день будут мчаться поезда, соединяя окраины и центры, сплетая судьбы и маршруты. Так, в один летний день 1900 года Париж не просто решил транспортную проблему, он подарил миру само слово «метро» и показал, как техника, искусство и повседневная жизнь могут звучать в унисон.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Ментальные модели – это способы интеллектуальной обработки данных, без которых даже самые большие объемы информации и знаний будут бесполезны. У каждого человека есть собственные ментальные модели. Но они часто бывают ошибочны, потому что ограничены лишь личными убеждениями и опытом. Лучше использовать в качестве ментальных моделей накопленные мудрость и опыт других людей. Чтобы интерпретировать собственный опыт или факты, важно не зацикливаться на одной привычной ментальной модели, иначе восприятие реальности окажется искажено. Мы фокусируемся на срочных задачах вместо того, чтобы уделять внимание важным, потому что воспринимаем «важно» и «срочно» как синонимы. Научившись различать эти понятия, мы перестаем волноваться по пустякам и прокрастинировать. Ментальная модель «балансировать информацию с действиями» помогает избавиться от перфекционизма, не пытаться узнать 100% информации и начать действовать вовремя. Иногда в нашей жизни случаются выходящие из ряда вон события. Но это не повод кардинально менять свои взгляды и образ жизни. В этом суть ментальной модели – не бояться черных лебедей. Вы хотите избавиться от субъективности в суждениях? Изучайте разные точки зрения. Особенно ценные идеи, противоположные вашим. Большинство ментальных моделей – это правила и алгоритмы, способствующие достижению конкретных целей. Но иногда эффективнее работают антиментальные модели. Например, можно фиксировать не цели, а антицели, чтобы избежать того, чего мы не хотим. Ни одна система тайм-менеджмента не обходится без списка важных дел. Однако о важных делах мы, как правило, не забываем. А вот список ненужных дел, тех самых, которые вас отвлекают, воруют время, лишают мотивации, может принести пользу. В потоке ежедневных дел они могут выглядеть как реальные задачи и пожирать наше время. Ментальные модели, основанные на универсальных принципах, результат наблюдений за паттернами, встречающимися в реальной жизни. Принцип бритвы Оккама учит нас не усложнять свои решения и жизнь. Принцип Парето – делать то, что приносит больше дивидендов. А закон Мёрфи напоминает, что нужно быть бдительными.
1: Разные мысли.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Лазерная пушка против комаров. Китайский стартап Photon Matrix Lab, который еще год назад показал прототип лазерной системы для борьбы с комарами, приблизился к выпуску устройства. Проект вышел на краудфандинговую платформу, где с большим успехом завершил сбор средств для коммерческого запуска. По итогам краудфандинговой кампании Photon Matrix Lab собрала примерно 2,8 миллиона долларов США. Это более чем в 130 раз больше изначально ожидаемой суммы. Устройство предзаказали больше 4000 человек из более чем 50 стран. По заявлению создателей, компактный прибор с помощью лидара, радара и алгоритмов искусственного интеллекта обнаруживает комаров в воздухе, рассчитывает их траекторию и поражает лазером. Система предназначена для насекомых размером от 2 до 20 мм и, по данным компании, способна обрабатывать до 30 целей в секунду. Отдельное внимание компания уделяет безопасности. Перед срабатыванием лазера устройство проверяет окружающее пространство, а миллиметровый радар распознает людей и домашних животных, блокируя выстрел при их обнаружении. Несмотря на успешную кампанию, серийный выпуск пришлось отложить. Вместо обещанного начала лета производство теперь планируют запустить в августе, с планами выпуска около 500-800 устройств в месяц. По словам разработчиков, главной проблемой оказалась не сама технология, а ее масштабирование. Если опытные образцы можно калибровать вручную, то серийные устройства должны одинаково работать без дополнительной настройки. На этом пока все. Услышимся!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жавап бедадли, ура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жавап бедадли, ура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, почему появились на свет именно в тот месяц, в который родились? Может ли время вашего рождения иметь куда более глубокий смысл, чем просто дата в календаре? Выдающийся швейцарский психиатр Карл Густав Юнг был уверен: да, безусловно. Юнг считал, что месяц рождения несет в себе не только астрономическое значение, но и глубокую психологическую, символическую нагрузку. Это как своеобразный ключ к пониманию вашего внутреннего мира. Может ли осознание скрытого смысла за месяцем вашего рождения изменить то, как вы воспринимаете себя и окружающую реальность? Сегодня мы погрузимся в пронзительные и революционные идеи Юнга, чтобы понять, как архетипы и символы, связанные с вашим месяцем рождения, могут раскрыть неожиданные истины о вашей личности, предназначении, внутренних конфликтах, жизненных задачах и даже скрытых талантах, которые только ждут своего часа. Забудьте о поверхностных гороскопах. Это нечто большее, это путешествие в символическую глубину вашего «я», в самый центр того, кто вы есть на самом деле. Скрытый символизм месяца вашего рождения. Карл Юнг воспринимал природу и человеческий опыт как неразрывно связанные части единого целого. Для него времена года, циклы природы и момент появления человека на свет не случайны. Они отражают мощные архетипические энергии, заключенные в глубинах коллективного бессознательного. Каждый месяц несет в себе определенный символический узор, энергетический отпечаток, который, по мнению Юнга, может влиять на характер, поведение и даже направление жизненного пути. Взгляните, к примеру, на тех, кто родился в переходные месяцы – март или сентябрь. Эти периоды олицетворяют перемену, переход, баланс между крайностями – свет и тьма, зима и весна, лето – и осень. Люди, появившиеся на свет в это время, нередко обладают особой чувствительностью к жизненным сдвигам. Они тянутся к равновесию, к гармонии, стремятся понять и объединить в себе противоположности. В них часто уживается внутренняя двойственность, глубокая рефлексия и адаптивность. А вот рожденные в более устойчивые месяцы, такие как январь или июль, несут в себе иную энергию, прочности, сосредоточенности и внутренней устойчивости. Они интуитивно тянутся к структуре, к ясным границам, к выстраиванию надежного фундамента в жизни. В их характерах чаще проявляется настойчивость, зрелость, созерцательность. Они словно рождаются с внутренним компасом, указывающим на путь, требующий усилий, но ведущий к устойчивому росту. Для Юнга время – это не просто линейная цепочка дней, а живая символическая спираль. Момент вашего рождения в этом цикле – это своего рода входная точка в архетипическую реальность. Вы словно наследуете некий внутренний чертеж, карту, состоящую из символов и тем, с которыми вам предстоит встретиться на своем пути. Это не фатум, не жесткая предопределенность. Это подсказка. Глубоко символическая система координат, с помощью которой можно лучше понять свое поведение, внутренние конфликты, стремления и даже таланты, которые до сих пор дремали в тени. А теперь давайте вместе заглянем в архетипические образы каждого месяца по Карлу Юнгу и посмотрим, какие ключи к самопознанию они могут дать именно вам. Январь – архетип мудреца. Январь – это ворота в новый цикл, время, когда природа замирает в тишине, а мир словно задерживает дыхание перед обновлением. Это месяц внутреннего подведения итогов и глубокой тишины, в которой рождаются по-настоящему зрелые души. Люди, появившиеся на свет в январе, нередко несут в себе черты мудреца, архетипа, воплощающего зрелость, дальновидность и глубокое знание. Они будто бы рождаются с внутренним ощущением времени и смысла, с тягой к порядку, ответственности и правде. Это личности, склонные к размышлениям, к изучению сути вещей, к поиску скрытых закономерностей жизни. Их не интересует поверхностное, они стремятся к тому, что действительно имеет вес. Их суждения часто опережают возраст, а решения отличаются основательностью. Им важно не просто достичь цели, а построить нечто прочное, надежное, будь то отношения, карьера или внутренний мир. Их путь – это путь стойкости, дисциплины и внутренней тишины, в которой формируется подлинная мудрость. Февраль – архетип провидца. Февраль – это самый загадочный месяц зимы. Он стоит на пороге перемен, предчувствуя весну, но все еще хранит в себе тишину, холод и скрытую силу зимнего покоя. Это время предвосхищения, ожидания нового, но еще не проявленного. Люди, рожденные в феврале, часто ощущают себя иначе. В них живет глубокая интуиция, тонкое восприятие мира и способность видеть за пределами очевидного. Это провидцы. Их мышление идет вне шаблонов, их видение часто опережает время. Они ощущают скрытые движения жизни, улавливают потоки идей, которые только начинают прорастать в коллективном бессознательном. Февральские души – это тихие революционеры. Они не стремятся к громким манифестам, но именно их идеи, их нестандартный взгляд, их внутренний свет способны менять устоявшиеся структуры. Их энергия проявляется не через силу давления, а через силу прозрения, через способность мягко и точно встраивать новое в старое, не разрушая, а преображая. Часто они чувствуют себя непонятыми. Их глубина, чувствительность и нестандартность могут казаться окружающим странностью, но в действительности это их дар. Дар видеть то, что еще не стало очевидным, дар быть голосом будущего в настоящем. Март – архетип возрожденного, символизирует обновление и эмоциональную глубину. Люди, рожденные в марте, обладают удивительной способностью к преображению и эмоциональной трансформации. Они чувствуют глубину жизненных переживаний и умеют возрождаться после трудностей, помогая другим проходить через свои собственные периоды перемен. В них живет особая духовная восприимчивость. Они интуитивно улавливают внутренние процессы, которые незаметны для большинства. Эти люди могут быть ранимыми, но именно через уязвимость приходит их сила. Они умеют видеть красоту даже в утрате, находить надежду там, где другие видят конец, и освещать путь для тех, кто заплутал в темноте. Апрель – архетип воина. Люди, рожденные в этом месяце, от природы смелые, решительные и движимы страстью. У них мощная энергия, они легко становятся лидерами и с упорством добиваются своих целей, вдохновляя окружающих. Внутри них горит внутренний огонь, неугасимая воля к действию. Это те, кто не боится идти первым, кто готов взять на себя ответственность и сражаться за свои мечты, за правду, за тех, кто рядом. Им важно ощущать движение, прогресс, вызов. Статика их угнетает, а настоящая жизнь начинается тогда, когда на горизонте появляются препятствия. Май – архетип строителя. Рожденные в разгар расцвета весны, майские люди ценят красоту, простоту и стабильность. Они терпеливо и последовательно вкладываются в свои цели, тщательно выстраивая как проекты, так и отношения с полной преданностью. Их присутствие ощущается как опора. Они не говорят громких слов, но каждое их действие – доказательство надежности. Их любовь проявляется в заботе, в конкретных поступках, в умении быть рядом, не только в радости, но и в трудные времена. Майские натуры часто становятся теми, кто создает основу для роста других, будь то семья, коллектив или сообщество. Они умеют создавать безопасное пространство, где возможны развитие, творчество и близость. Июнь – архетип посредника. Отличается интеллектуальным любопытством и умением эффективно общаться. Июньские люди – прирожденные миротворцы, способные объединять разные точки зрения, стремясь к гармонии, балансу и истине. Они словно рождены для диалога. Обладая живым умом и тонкой интуицией, июньские натуры чувствуют эмоциональные и интеллектуальные нюансы в общении. Они умеют находить общее между противоположностями, видеть ценность в каждом взгляде и вести других от конфликта к взаимопониманию. Июль – архетип заботливого, обозначается сильными эмоциональными связями и природной заботой. Люди, рожденные в июле, ставят семью и эмоциональные узы выше всего. Они часто жертвуют своим комфортом ради благополучия других, формируя среду, наполненную эмпатией и состраданием. Июль – это сердце лета, время тепла, зрелости природы и глубокой внутренней тишины. Люди этого месяца воплощают в себе архетип эмоциональной близости и защиты. Они умеют чувствовать без слов, быть рядом, когда нужно не совет, а просто чье-то присутствие. Их энергия как дом, теплый, надежный, принимающий. Август – архетип короля или королевы. Эти люди излучают авторитет, лидерство и уверенность. Они не просто стремятся к власти, они чувствуют глубокую ответственность за вдохновение и поддержку других. Они легко входят в роли, требующие видения и харизмы. Август – это вершина лета, месяц щедрого солнца, зрелых плодов и мощной жизненной энергии. Люди, рожденные в это время, как правило, наделены внутренним светом, который невозможно не заметить. Они умеют вести за собой не потому, что навязывают, а потому, что вдохновляют. Сентябрь – архетип аналитика. Символизирует точность и практичность. Сентябрьские личности стремятся к порядку, деталям и планированию. Они умеют превращать хаос в структурированную ясность и постоянно стремятся к совершенству, часто становясь опорой как в личной, так и в профессиональной среде. Сентябрь – это месяц зрелости природы, сбора плодов, первых признаков осенней мудрости. В этой энергии сосредоточенность, трезвость ума и умение видеть суть без иллюзий. Люди, рожденные в сентябре, наделены проницательностью и внутренней дисциплиной. Они замечают то, что ускользает от других, нюансы, противоречия, слабые места, и умеют это корректировать с точностью ювелира. Октябрь – архетип дипломата. Люди, рожденные в октябре, от природы умеют улаживать конфликты и создавать гармонию благодаря тонкому чувству красоты и справедливости. Они используют искусство, диалог и эмпатию, чтобы объединять людей и строить мосты между разными мирами. Октябрь – это баланс осени, когда день и ночь уравновешены, а мир словно замирает между светом и тенью. Это время, наполненное мягкой зрелостью и тихой элегантностью. Люди октября отражают эту внутреннюю симметрию. Они стремятся к равновесию во всем – в чувствах, в отношениях, в решениях. Ноябрь – архетип алхимика. Когда осень уходит в глубокое молчание, ноябрьские люди ищут скрытые истины и тайны жизни. У них врожденная способность превращать личные страдания в мудрость, направляя себя и других на путь исцеления и самопознания. Ноябрь – это время затихания внешнего, но пробуждения внутреннего. Природа умирает, чтобы переродиться, свет тускнеет, чтобы в человеке загорелся огонь изнутри. Люди, рожденные в этом месяце, как никто другой, чувствуют глубину этих процессов. Их внутренний мир – это лабиринт, наполненный вопросами, интуицией, трансформацией и стремлением докопаться до сути вещей. Декабрь – архетип провидца-мудреца. Завершая годовой цикл, декабрьские люди соединяют в себе прошлый опыт и будущее вдохновение. Они вдохновляют рост, обновление и философские размышления, излучая зрелость, оптимизм и прозрение. Декабрь – это порог между старым и новым, точка завершения и одновременно предчувствие начала. Это месяц, в котором замирает внешнее, чтобы пробудилось внутреннее. Люди, рожденные в это время, словно несут в себе дух времени, они умеют одновременно оборачиваться назад с мудростью и смотреть вперед с надеждой. Понимание этих архетипических энергий – это не просто увлекательное открытие. Это путь к трансформации. Карл Юнг подчеркивал, распознавание символических паттернов в нашей жизни – один из ключей к личностному росту и внутренней свободе. Когда мы осознаем свои глубинные архетипы, мы начинаем иначе воспринимать вызовы, с которыми сталкиваемся. Мы становимся менее реактивными и более осознанными. И самое главное, соединяясь со своей архетипической природой, мы обретаем силу сознательно формировать свою судьбу, вместо того, чтобы быть ее пассивными свидетелями. Надеемся, это исследование помогло вам взглянуть на себя под новым углом и дало ценные идеи на вашем уникальном жизненном пути.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюртовском районе были проведены работы по обследованию береговой линии реки Сулак в связи с увеличением уровня воды. Специалисты изучили участок, где произошло размытие берега, и оценили текущую ситуацию. В районе сохраняется режим повышенной готовности. Эксперты продолжают наблюдать за гидрологической обстановкой и мониторят состояние потенциально опасных участков берега. В поселке Ленинкент завершено расследование дела против владелицы пекарни на улице Беляева. ИП обвиняется по статье 238 УК РФ за производство опасной для здоровья продукции. Пекарня работала с нарушениями санитарных норм, угрожая здоровью покупателей и нарушая права жителей. Дело передано прокурору для утверждения и направлено в суд. Дагестан и Северная Осетия стали самыми популярными местами для активного летнего отдыха в России. По данным экспертов, каждый седьмой летний отпуск в стране связан с активным отдыхом. Ущерб от пожаров на складах Wildberries может превысить 100 миллиардов рублей. По словам очевидцев, логистический центр в Электростали практически полностью уничтожен. Он вдвое больше склада в Шушерах, который сгорел в январе 2024 года. После первого пожара компания заявила об ущербе в размере 10 миллиардов рублей. Однако селлеры получили компенсацию почти в 35 миллиардов, что, по их словам, не покрыло и половины убытков. Учитывая второй пожар в Котовске и рост цен, общие убытки Wildberries и ее продавцов могут составить 100 миллиардов рублей. Япония намерена возобновить отправку студентов на стажировку в России. В МИД Японии заявили о значимости образовательных обменов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами. Владельцы телевизоров LG теперь обязаны информировать своих гостей о возможности записи разговоров. Такое требование указано в обновленных условиях использования операционной системы WebOS. Запись и анализ разговоров могут осуществляться с целью совершенствования ИИ-сервисов. Пользователь несет ответственность за соблюдение законодательства о конфиденциальности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1927 года в Ленинграде прошли испытания первого отечественного аэроглиссера. Судно, которое смело можно назвать техническим прорывом своего времени. Аэроглиссер двигался за счет воздушного винта. По сути, использовал авиационные технологии на воде. Такая конструкция давала важное преимущество. Судно могло не только скользить по водной глади, но и уверенно передвигаться по мелководью, льду и даже заболоченным участкам. Для страны с суровым климатом и обширной территорией это открывало огромные возможности. От быстрой доставки грузов в труднодоступные районы до применения в спасательных и военных операциях. Испытания в Ленинграде стали отправной точкой для дальнейшего развития амфибийного транспорта в СССР. Инженеры увидели перспективу создать технику, которая не зависит от капризов природы и способна работать круглый год. И пусть первый образец был лишь опытным, именно с него начиналась история советских аэроглиссеров – универсальных машин, которым нашлось место и в народном хозяйстве, и в армии. Интересно, что идея объединить возможности самолета и судна в те годы активно обсуждалась в инженерных кругах. Конструкторы искали способы преодолеть главную проблему водного транспорта – его зависимость от глубины и состояния водоема. Аэроглиссер как раз и стал ответом на этот вызов. В последующие годы разработки продолжились, и уже в 1930-е появились более совершенные модели, которые использовали, например, на реках Сибири и Дальнего Востока, там, где обычный флот был бессилен. Пусть этот факт напомнит, великие достижения часто начинаются с одного смелого эксперимента.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
12: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
13: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунипе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
12: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
8: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
9: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
11: Я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть 200 человек где-то взять. И это же не просто разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будет администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
10: Но они на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
11: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как для предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было какие-то просто смешные, 5 миллионов рублей за 3-4... еще лето же короткое, у нас лето начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
10: Летом жарко, правильно?
11: Бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, разная, да, бывает погода. Соответственно, мы начинали с 5 миллионов, сейчас что-то подразогнались до 60 миллионов, допустим, лета. Но это тоже пока ничто, это просто поддержание штанов и удержание команды, чтобы она не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь дуреть среди у нас еще такая обстановка, мы в кальдере находимся среди 5 вершин, и ты понимаешь, как будто ты в лесу ау кричишь, и тебя никто не слышит. То есть людям нужно менять еще локацию, и ребята, которые там уже 15 лет находятся, они очень грамотно сделали, как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит вот это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть
10: объект. То есть он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
11: Правильно? Да, то есть ты его просто ротируешь.
10: Локациям.
11: Да, переносишь его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем весь наш контингент туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже взять их под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы вот этот большой проект развивался. Даже сейчас я веду переговоры с ребятами, мы в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
10: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, это действительно сотрудники...
11: Это определенный тип.
10: Это сотрудники, которые... просто действительно они летом в одном месте, зимой в другом, они ищут условно такой некий максимальный доход в этот период времени. Или это другой какой-то сегмент?
11: Ну, смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый – это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. Такие быстро отваливаются. Еще там за полтора месяца, вот, перед Новым годом, мы их уже убираем. То есть они как бы отсеиваются, потому что они где-то там проспали, перебухали или что-то еще, и они как бы отваливаются.
10: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
11: Некоторые, знаешь, бывает, работают вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый там по плотности день – это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, вот эта вся… То есть у нас нет, у нас 24 на 7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, да, там. То есть там нет уже никакого там, ну, выходного или там ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первые – это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать. Потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там тебе в полцены там одно, там скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там питание в полцены, там все такое.
10: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно
11: я понимаю? В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон.
10: То
11: вот
10: есть так. Это просто функция денег для части людей?
11: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле, ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент. Да? Они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то. Они устепенившиеся, они понятные, они как бы уже вот здесь парой находятся. Потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он ему там уже, ну, сколько, 8 лет. И управляющих было всего 3. Это 3 пары. Это семейный сервис, такой подход, да? То есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор. И они спокойно и друг друга подменяют какой-то момент, там, да? И у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается. Поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить. И даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да. Школа там, в принципе, есть в поселке. И мы сейчас строим кампус именно вот с этим расчетом, что будут именно проживать семейные.
10: Ну, причем всесезонно, правильно?
11: Да, ну, как бы акцент на то, чтобы, да, конечно, чтобы они всесезонно.
10: За сезонный персонал с какими работодателями вы конкурируете?
11: Ну, в этом-то и проблема, что когда начинается сезон, у всех начинает сразу как бы очень актуализироваться вопрос вакансий, начинает сразу сыпаться со всех сторон. И тут уже начинается какой-то аукцион, потому что всем надо на горе запуститься одномоментно. И это конкуренция. И сейчас за счет того, что строится несколько сильных инвесторов, они начинают просто высасывать этот персонал. Как вот, допустим, Менеджерок запустился, Сбер запустил там отель, да, на 300 номеров, то, конечно же, они сразу спылесосили всю, как бы...
10: Ну, штат. Типа это сразу там еще, там, не знаю, 300-500 рабочих мест, правильно, они создали?
11: Да, ну там они конкретно создали больше 1000 рабочих мест, это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей, да, а остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый год зарплата, наверное, 50% у нас скаканула вверх.
10: Вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
11: конечно,
10: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы.
11: Да.
10: А в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется.
11: Конечно.
10: То есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
11: Ну, получается, что так.
10: Но удается это отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
11: Ну, смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза. Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор. он, у нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там, и так далее. Да? В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту, люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителю Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
10: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
11: Да.
10: И для, ну, тех, кто для самих сибиряков, скажем
11: конечно.
10: Так, стало это дорого.
11: Ну, конечно, да. Конечно.
10: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
11: Мои первые шаги в бизнесе, ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот, когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Ну, то есть мне 15 лет было, мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 2013 год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
10: На себя,
11: да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал. Но это было очень тяжелое время для меня лично, там 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня. Он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, и было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
10: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
11: Да, и я тебе скажу,
10: рано начал.
11: Да, и на самом деле, что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
10: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
11: Да.
10: И сколько сейчас в год ты производишь?
11: По прошлому году мы произвели 3000 единиц.
10: То есть 3000 единиц, 3000 домиков.
11: Да, 3000
10: модульных. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
11: Ну смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов. Ну, у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки. У нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз-таки модульные гостиничные конструкции,
10: которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
11: Не, у нас есть как бы то...
10: Для вахт. Для
11: да,
10: вахт.
11: Есть отдельное направление, которое такое, самое ключевое, это вахтовые, да, поселки, там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов вести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
10: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... Ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
11: Ну да, ну, понимаешь, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляются, вот новые, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился, что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить в свои как бы, конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красивое вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
10: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем Ультрамен отличается от Айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
11: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употребляю алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там, свою бочку я выпил, видимо, когда вот разбирался со своими там, внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании. И я в какой-то момент понял, что мне, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент. И...
10: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
11: А на самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Я думаю, блин, вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, и получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк побегал, такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть. Я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman. Сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился. Потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке. Через полгода сделал еще одну полную дистанцию. На ней сделал кандидата в мастера спорта. То есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем. Так, брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал. Там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл там. То есть я сделал кандидата мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то, связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что, типа, если ты сейчас посидишь там 10 минут и ее не скушаешь, типа, а мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, ну, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. Я хотел это больше исследовать, так скажем, да, в своем теле. Еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена. Это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
10: И это за сколько по времени?
11: Ну, получается, это разбито на 3 этапа. Примерно, ну, это идет 3 дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за 3 дня.
10: 84 бежишь за один день?
11: Да, за один день.
10: Просто 2 марафона?
11: Да, это 2 марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Ну, скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну, человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь, потому что ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
10: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел. Спасибо огромное за твое время.
11: Пригласил.
10: Да. Я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега. Я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю. Будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
11: Пожелать, наверное, пожелать можно только одно. Верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь. Тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается. И вот идти вот на этот поток найти и вот за него держаться.
10: Супер. Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
11: Спасибо.
10: Спасибо тебе.
11: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: зафиксирована утечка из трубы холодного водоснабжения. Единый оператор устранил ее только спустя 2 года. Согласно закону, ресурсно-снабжающая организация обязана также устранить локальные разрушения полотна, которые вызваны утечкой. Сход селевого потока накануне заблокировал автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами Тляротинского района. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Селевые массы сошли на 18-м километре дороги республиканского значения от Тлярота к Милух. Без транспортного сообщения сейчас остаются 8 сел Тляротинского района. Объездной дороги сейчас нет, однако сохраняется пеший переход к данным селам. Власти Махачкалы передали ключи от квартир 96 детям-сиротам с начала года. Мэр Махачкалы отметил, что перед городской администрацией поставлена четкая цель обеспечить квартирами не менее 100 сирот в текущем году. Все передаваемые помещения имеют полный завершенный вид, укомплектованный мебелью и необходимой бытовой техникой. Об этом рассказал мэр города. Но специалисты Центра медицины катастроф накануне прибыли в Тамбовскую область. Они там будут оказывать помощь пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Валберис» Котовский. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли 4 мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, а также 3 женщины от 20 до 45 лет. 25 человек, я напомню, что пострадали. Ну и в продолжение темы, глава Валберис назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим центрам. Ну и почти 2/3 россиян хотя бы раз в жизни увольнялись с новой работы в первые полгода, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1814 года – день рождения Самуэля Кольта. Его револьвер вошел в историю не только как техническое достижение, но и как культурный символ. С ним связывают знаменитую фразу «Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт сделал их равными». В эпоху Дикого Запада шестизарядный револьвер действительно менял баланс сил. Человек без особой физической мощи мог защититься от более сильного противника. Это повлияло и на общество, и на мифы той эпохи. Вестерны, легенда о шерифах и ковбоях во многом построены вокруг этого образа. Но за романтикой стоит серьезная инженерная работа. Кольт первым массово применил принцип взаимозаменяемых деталей. Благодаря этому револьвер перестал быть штучным изделием и стал продуктом эпохи машин. Так техника, бизнес и культура сплелись в одной истории. Кольт был не только инженером, но и прирожденным шоуменом. Он один из первых понял силу имиджа, дарил богато украшенные инкрустированные револьверы политикам и военным, устраивал зрелищные демонстрации и буквально продавал не просто оружие, а статус и уверенность. Благодаря этому его имя стало брендом задолго до того, как само слово «бренд» вошло в обиход. И в итоге фраза «Кольт» в массовом сознании стала означать не фамилию изобретателя, а сам тип надежного, безотказного револьвера.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про неудачи. Знаешь, я недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям сколько. Прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
2: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию и говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
1: Понятно.
2: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда наоборот. Apple сейчас запустил, год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
1: BNPL, да.
2: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
1: Все, и Кларна сразу вышла.
2: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
1: А иногда делают сильнее.
2: И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие, человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее. И раз, два, и все, он уже перестал верить, да? А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
1: Озон — это главная неудача твоей жизни.
2: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое... в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
1: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
2: Я был акционер Озона с 2012 года.
1: Какая доля у тебя была Озона?
2: Ну, там плюс-минус 3%.
1: 3%,
2: да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
1: Ну, какой это был год?
2: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет 50 миллионов долларов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет, я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
1: Какая была оценка?
2: 100 миллионов.
1: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя и еще несколько акционеров. Да. То есть, ты получил за 3% Озона 3 миллиона долларов.
2: Да.
1: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
2: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
1: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть, как бы, получается, главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
2: Да.
1: 100%. То есть, ты мог заработать 300 миллионов долларов и не заработал потенциально.
2: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот это одна ошибка, она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там 500 тысяч долларов, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы. Это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
1: Саша Шульгин.
2: Да. И просто за пару лет всего, за два года он сделал полный turnaround. За два года полный turnaround. Да? И потом вот такая траектория роста.
1: Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
2: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
2: Да.
1: Да.
2: Это таких ошибок.
1: Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
2: Уже я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
2: Очень важно, да. Регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да,
2: понятно. Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85. Да. Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя
2: мы
1: интервью.
2: Будем как
1: Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
2: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенций, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный, я стараюсь играть в зоне своего гения. Ну, опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день. Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
1: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. В чем идея?
2: Самые топовые ангелы мира были не объединены. Угу. Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить.
1: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
2: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард, а сейчас даже компании, которые 5 миллиард, говорят, нет, нам еще рано, они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит, мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами, я положил акции, все положили акции, и теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно, да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
1: Это, в принципе, повышает ликвидность. Основной как бы плюс – это повышает ликвидность.
2: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO.
1: Угу.
2: И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой, о, я тоже был акционер, угу. Я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там какие-то там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
1: Понятно.
2: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневно истории из этого мира.
1: Которые тебя вдохновляют.
2: Которые меня безумно вдохновляют. И я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
1: Супер.
2: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
1: Да.
2: Я если встал, я однозначно буду что-то делать, да, и чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет, поэтому я сделал еще университет, да? Университет, потому что туда можно бесконечно энергию давать.
1: Университет с каким фокусом? С фокусом на…
2: Единороги.
1: Единороги.
2: Да, конечно.
1: То есть университет, ну… Типа, как создавать единорогов.
2: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель.
1: Угу.
2: Вот как ты после
1: выхода… То есть это больше на акселератор похоже?
2: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят.
1: Угу.
2: Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, если ты продал тогда свои акции Nvidia, ты выбирал, что дальше.
1: Да.
2: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
1: Вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
2: да,
1: в университете.
2: Да.
1: Так вот делаешь.
2: Да.
1: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
2: да,
1: в твоей
2: самое
1: жизни.
2: Вот. Самое. Что может быть лучше?
1: Да, ничего. Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
2: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов. Вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов.
1: Угу.
2: Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
1: Назови две или три такие вещи.
2: Вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек. Я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня – это был символ победы над своей болезнью. Да? Соответственно, я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину. И понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да? При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за северным сиянием с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
1: Супер, супер.
2: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они случатся, произойдут само... Тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли. Yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
1: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка — это не я, это Мишка — это медведь. Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
2: Показывать или не показывать?
1: Да, обязательно, на камеру.
2: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
1: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
2: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще, наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
1: Супер. Спасибо тебе большое за твое время. Спасибо. За наш
2: бро-подкаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Администрация Махачкалы планирует взыскать с единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения затраты на восстановление дороги на Первой Мелиотирной улице. Дело в том, что в

0: к данным селам. Власти Махачкалы передали ключи от квартир 96 детям-сиротам с начала года. Мэр Махачкалы отметил, что перед городской администрацией поставлена четкая цель обеспечить квартирами не менее 100 сирот в текущем году. Все передаваемые помещения имеют полный завершенный вид, укомплектованный мебелью и необходимой бытовой техникой. Об этом рассказал мэр города. Но специалисты Центра медицины катастроф накануне прибыли в Тамбовскую область. Они там будут оказывать помощь пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Валберис» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет, а также три женщины от 20 до 45 лет. 25 человек, я напомню, что пострадали. Ну и в продолжение темы глава Валберис назвала размер компенсации в результате атак вооруженных сил Украины. Об этом сообщают РИА Новости. Семьи погибших работников компании получат 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Как заявила Татьяна Ким, холдинг прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после ударов по логистическим центрам. Ну и почти две трети россиян хотя бы раз в жизни увольнялись с новой работы в первые полгода. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпали с реальными условиями. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала-Шухгельмер, от рогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1585 года в поисках северо-западного прохода английская экспедиция под командованием Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии. Суровые безжизненные просторы настолько поразили мореплавателя, что он назвал эти земли «землей запустения». Но главное открытие ждало впереди. Дэвис обнаружил пролив между Гренландией и канадским арктическим архипелагом. Позднее его назовут проливом Дэвиса. Это стало важной вехой в изучении северных морей. Пролив и сегодня остается значимым участком арктического судоходного пути. Джон Дэвис совершил три экспедиции. В 1585-1587 годах он не нашел искомый проход, но значительно расширил представление европейцев о высоких широтах, составил подробные карты и первым из англичан наладил контакты с эскимосами. Его труды легли в основу будущих полярных исследований. Любопытный факт. Методы навигации, которые Дэвис совершенствовал во время плаваний, позже вошли в учебники мореходного дела. А его наблюдения за льдами и ветрами оказались настолько точными, что ими пользовались полярные капитаны еще долгие столетия. Интересно, что сам Дэвис не просто командовал судами, он лично занимался астрономическими наблюдениями и доработал морской квадрант – инструмент для определения широты. Благодаря этим усовершенствованиям точность расчетов на борту заметно выросла, и это помогло другим мореплавателям увереннее прокладывать курс в неизведанных водах. Пусть этот факт напомнит, порой самые пустынные, на первый взгляд, земли хранят величайшие географические открытия.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу у Дон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки лятао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах «У дома», супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: У тебя уникальный кейс, потому что компания, которую ты возглавил, я так понимаю, 5 лет назад, за это время проделала путь от такого типичного застройщика до технологического холдинга, который развивает экосистему сервисов, очень, я так понимаю, разных. Все вокруг жилья, но даже как я увидел это на сайте, от сделки до отделки. Расскажи, пожалуйста, какие вообще сервисы доступны и как ты видишь в целом развитие вот этой экосистемы сервисов в будущем?
11: Угу. Ну, смотри, наша общая стратегия, это вот ты правильно сказал, это движение от традиционного застройщика-девелопера к игроку номер один в недвижимости и дальше к технологической компании, которая продает жизнь по подписке.
10: Это жизнь по подписке.
11: Жизнь по подписке и сценарий жизни. Это то, вот, о чем я частично рассказывал и немножко расскажу. Ну, значит, в чем суть? У нас сейчас есть три главных вертикали. Первое – это development, это то, где мы сами строим и продаем. Это в прошлом году 1,5 миллиона квадратных метров, в этом, в 2024-м, 2,7 миллиона по всей России и Москва и регионы. Второй большой блок – это все, что касается самолет плюса, то есть сопровождение и проведение сделок с недвижимостью, которую не обязательно мы строили, значит, таких сделок. В прошлом году там под триллион через нас прошло. В этом году мы ожидаем, что...
10: Под триллион GMV.
11: GMV, да. Именно GMV, вот этого вот всего агентства и платформы «Самолет плюс». В 2024 году мы ожидаем, что GMV превысит 3 триллиона рублей. Это огромная сумма.
10: Это вот настолько растет вот, бизнес, построенный на покупке сети агентств «Перспектива», правильно?
11: Да. Изначально мы купили «Перспективу», и она стала основой для физических офисов «Самолет плюс». «Самолет плюс» – это «Фиджитал», это и платформа, и офисы. Мы когда покупали «Перспективу», это было там 100 с чем-то офисов. Сейчас у «Самолет плюс» 1500, по-моему, офисов. И к концу этого года их должно быть гораздо больше 3000.
10: Это в каких офисов. Городах вы представлены?
11: Во всех. Это 75 регионов, это во всех городах,
10: маленькие, средние. Практически в любом городе с населением, да. Там от, не знаю, от 50 тысяч?
11: Ну, представь, да, у нас в России всего сколько, 300-400 городов, а у нас сейчас 1500 офисов, а будет там 3000 офисов. Мы представлены почти везде, классная большая сетка. Наша задача сделать так, чтобы она представляла классный сервис для клиента, и чтобы наши люди, наши агенты, наши офисы зарабатывали денег больше, чем конкуренты. Там очень много интересных разных развилок, как мы будем на этом зарабатывать. Когда у тебя GMV 3 триллиона, какой вариант у тебя есть? Там комиссионная модель, ты можешь зарабатывать на сервисах для офисов, можешь ничего на этом не зарабатывать, а делать ремонт и мебель вставлять в каждую сделку. Мы в прошлом году только в первичке в самолете продали мебели на 20 миллиардов. В этом году в первичке в самолете у нас план, по-моему, типа там 50 миллиардов мебели.
10: Это тоже входит в вертикаль самолета.
11: Это
10: плюс,
11: тоже,
10: правильно?
11: Входит в вертикаль,
10: да, самолета. И попадает плюс. Тоже в этот GMV.
11: Да.
10: И сколько вы целитесь в 2024 году?
11: Больше 3 триллионов.
10: Если брать мебель?
11: Я не скажу. У нас, ты понимаешь,
10: мы... типа 20 миллиардов в прошлый год.
11: А 20 это миллиардов – это, да, чисто самолетовская мебель. А в этом году 50 миллиардов будет. Это то, что мы поставим нашим клиентам в проектах самолета. Как только мы научимся делать так же технологично, как на первичке, на вторичке, эта цифра может вырасти на порядке.
10: Разве? Согласен.
11: Да. Мы пока ищем модели, как в разном большом количестве городов делать качественные ремонты и ставить там мебель своего производства.
10: Ну, я тебе хочу сказать, что с 50 миллиардами ты войдешь, наверное, сейчас в пятерку точно, возможно, в тройку даже и крупнейших продавцов мебели в России.
11: Ну и вот, соответственно, когда у тебя есть GMV в этом году 3 триллиона, в следующем, условно, там 5, там есть много разных развилок и возможностей это монетизировать. И вот «Самолет плюс», как отдельная вертикаль, в этом году будет идти на IPO. Есть третья вертикаль, то есть «Development», агентство платформы недвижимости. И третья вертикаль, мы ее называем ежедневное взаимодействие с клиентами, daily. Туда входит управляющая компания, наши решения по цифровым управляющим компаниям, умный дом, значит, образование, медицина и остальное. То есть в результате операций в первой и второй вертикали у нас возникает большое количество лояльных клиентов. Если мы научимся давать им хороший сервис, который повышает качество их жизни, и зарабатывать, то это может быть классной большой новой экосистемой. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать удобный путь, когда ты купил, стал жителем автоматически, во-вторых, присоединить финтех, во-вторых, сделать сценарии жизни, которые вот так вот можно наполнять, убирать, и все это привязано к залоговой стоимости квартиры и кредитной линии под недвижимость, которая дешевле. Вот. Поэтому огромный бизнес, три вертикали, несколько горизонталей. Смысл в том, чтобы изобрести новую модель потребления, которая выгодна там и государству, увеличит ВВП, и людям, потому что не увеличивая доходы, ты можешь себе больше позволить, и бизнесу, потому что он будет просто больше зарабатывать. Если эта модель полетит, то может сбыться прогноз McKinsey, которые в свое время прогнозировали, что самая крупная экосистема возникнет не вокруг гаджета, не вокруг банковской карты и платежных систем, а именно
10: вокруг
11: жилья, если мы сможем превратить это в самую большую цифровую поверхность.
10: Супер. Это, кстати, очень хорошая амбиция, что самая большая экосистема может быть построена именно вокруг жилья. Я, кстати, вот на самом деле в это верю. И думаю, после этого разговора точно пойду прикуплю немножко акций самолета. Скажи, пожалуйста, вот в бизнес-школах, которые, кстати, я посмотрел, ты активно посещал, часто задают вопрос, в каком вы бизнесе, подразумевая, что ответ нетривиален. Да. Вот уже понимая, что точно ты не в бизнесе недвижимости, вот как правильно тогда ты бы ответил на вопрос, в каком ты бизнесе?
11: Ну, я хотел бы, чтобы мы были и чтобы нас знали как технологическая компания, которая продает жизнь по подписке. То есть, супер. Если ты посмотришь, у нас самая большая категория, вот сейчас членов команды «Самолет» больше 20 тысяч. Самая большая категория – это агенты офисов «Самолет Плюс». А вторая по величине категория – это айтишники, которые у нас в штате. Если я не ошибаюсь, их на настоящий момент у нас уже больше 3000. Соответственно, это люди, которые создают разные цифровые продукты и делают клиентский путь удобным вот именно для наших клиентов разных.
10: Супер. Это на самом деле, я думаю, мало девелоперов, у которых количество IT сопоставимо с лидирующими технологическими компаниями российскими и банками. Кстати, если мы говорим про технологии, не могу не спросить, какую роль сейчас в вашем бизнесе играет развитие искусственного интеллекта?
11: Ты знаешь, у нас очень много разных проектов, связанных с и искусственным интеллектом, и машинным обучением. Мы большие любители использовать, тестировать, пилотировать. В прошлом году у нас было порядка 45 разных проектов, самых-самых разных. Мы и закупали на основе умных моделей, и значит, наши закупки утверждают, что у нас экономия только на арматуре, исходя из модели на машинном обучении, в прошлом году составили там под 1 000 000 000 рублей. Вот. И HR-проекты, когда мы смотрим выгорание, заранее определяем, кто устал, определяем, кто является узким горлышком где-то, и проекты в охране труда и технике безопасности, когда мы определяем всех рабочих, которые на стройке вышли без каски или пояска безопасности, и автоматически очень быстро их подрядчикам прилетают штрафы. Это единственный способ, как нам удалось победить тяжелую травматичность на стройке. Пока этого не было, пока это было в ручном режиме, ничего не работало. Вот, мы являемся одним из 6 ключевых членов Альянса искусственного интеллекта, первоначальных. Вот, мы активно участвуем в деятельности Альянса, мы понимаем вместе со Сбером, Яндексом, ВК, Газпромнефтью, Русагро, все вещи, которые происходят в искусственном интеллекте в России. Я в том числе выступаю на стратсессиях правительства на эту тему, но при этом мы не идем фундаментально ни в академическую науку, ни в создание больших цифровых моделей, ни во что-то другое. Мы ищем небольшие практические проекты, где это можно применить для повышения производительности труда. Пока так. У нас нет амбиций.
10: Именно для повышения производительности труда. А есть ли какое-то использование искусственного интеллекта для какого-то клиентского опыта?
11: Слушай, да, у нас разные проекты, которые в том числе там подсказывают, клиент заходит на сайт, и они сразу могут подсказывать, что на самом деле ему нужно, исходя из его истории посещений и наших, и других mm-hmm. сайтов привязки. Есть какие-то другие вещи. Вот. И, собственно, тот ключевой продукт, который мы делаем, вот этот вот «Жизнь по подписке» и «Сценарий uh-huh. жизни», он основан на рекомендательном алгоритме, когда мы собираем данные со всех жителей, и мы видим, что они готовы ими делиться. А потом к тебе приходим и говорим, мы тебе можем подсказать, вот у тебя уровень счастья 6 из 10. Мы можем подсказать, мы взяли выборку 20 человек твоего возраста uh-huh. дохода и живущих в схожем ЖК, у которых уровень счастья 8, что они делают по-другому, чем ты. И там, когда человек говорит «да», ему скажут, там, условно, на работу тратят на час меньше времени, значит, спорта больше и две поездки с женой в год в Турцию. И в один клик ты можешь это все решить, и это включено в ипотеку. Uh-huh. Это вот те самые сценарии жизни, которые вот рекомендательные алгоритмы, искусственный интеллект, это там ключевая вещь, помимо Понятно. Больших данных и дата-лейков, которые мы собираем.
10: Я думаю, вы, кстати, можете активно его применять в области дизайна, потому что, ну, мне кажется, вот те компании, которые лучше начнут мэчить, ну, как бы сопоставлять ожидания потребителей, вот выдавать ему фактический продукт, вот как-то вот это вот гэп, да, как-то минимизируют. И мне кажется, искусственный интеллект – это может быть хороший инструмент.
11: Идея именно такая. Ты когда приходишь на первичку, тебя никто не ведет в квартиру в строящемся доме. Тебе показывают квартирографию и показывают картинку, как это будет. И эта картинка очень соответствует твоим ожиданиям того, что ты хочешь получить. В моем понимании на вторичке все должно прийти к этому же. Ты выбираешь район, выбираешь дом, понимаешь его инфраструктуру, а дальше ты не идешь смотреть старый паркет и шторы, от которых пахнут. Ты получаешь картинку, как самолет плюс эту квартиру тебе сдаст. И эта картинка уже сейчас, по-моему, то ли доступна на сайте самолет плюса, то ли вот-вот ее выкатят, uh-huh. когда ты можешь быстро поменять, сказать, а диван не такой, а вот такой, а вот здесь.
10: Ну, то есть самолет плюс будет продавать, скажем так, сразу некий апгрейд. То есть он будет продавать некое будущее.
11: Оптимально, да.
10: Как идея.
11: Мы должны продавать готовое решение. Uh-huh. Не когда человек отдельно у нас покупает старую квартиру, потом ищет непонятную бригаду и потом еще бежит где-то за мебелью. А когда он приходит и говорит, я хочу жить. И вот показывает, вот так хочешь, да, вот это стоит столько-то.
10: Да, я согласен. Кстати, когда ты говоришь «жизнь по подписке», я правильно понимаю, что вот месячный платеж в этой подписке – это и есть стоимость ипотеки?
11: Да.
10: Окей. Назови еще, пожалуйста, несколько важных для тебя клиентских метрик. Мы много сейчас говорим про клиентов, про потребление. Вот на что ты как руководитель смотришь? Вот с точки, давай так, вот с точки зрения, то есть назови важные для тебя клиентские метрики с точки зрения человека, который проживает в твоем ЖК.
11: Ты знаешь, сейчас я смотрю на NPS ЖК самого. Это то есть насколько удовлетворен жизнью в районе. Я смотрю на NPS управляющей компании, насколько люди удовлетворены качеством взаимодействия с управляющей компанией, причем он разбивается на операционный, то есть этот самый, который у тебя была какая-то транзакция с управляющей компанией, и ты как бы говоришь, как ты оцениваешь эту транзакцию, а есть relationship, как в принципе ты оцениваешь работу управляющей компании. Вот, у нас есть CSI, ремонты, материалы, конкретный там клининг, вот, и у нас есть бренд-метрики там про узнаваемость бренда, отношение к бренду и так далее. Это я смотрю. Что бы я хотел смотреть? Я хотел бы смотреть на более глубокие, интересные, продвинутые метрики, типа интегрального показателя качества жизни, и я хотел бы смотреть на наши районы и видеть, что, например, есть район пригород Лесное, который рядом с Видным или там с Молокова. И ты видишь, что в пригороде Лесном меньше количество преступлений, больше количество людей с высшим образованием и больше количество людей, которые за последнее время получили прибавку в зарплате. Для меня эти метрики были бы более показательны и интересны. Но мы пока еще не там.
10: Супер, супер. Давай немножко о личном поговорим. Когда готовился к интервью, посмотрел, что у тебя Forbes в свое время такой делал список. Называется это точно «Директор-капиталист». Вот ты в этот список попал. И у нас, ну, вот есть с тобой что-то общее, потому что я в свое время тоже, находясь в операционном управлении, был миноритарным совладельцем компании NVIDIA. Вот. И такое, знаешь, ну, в принципе, я себя считал скорее как бы менеджером с каким-то пакетом. Но тут вся такая двойственность, да, есть такой менеджер с одной стороны, с другой стороны, это совладелец, предприниматель получается. Вот насколько ты себя воспринимаешь? Ты больше менеджер SEO-компании или ты больше совладелец бизнеса?
11: Ты знаешь, у меня вся карьера, она такая какая-то урывками с элементами и того, и другого. Я начинал с того, что сначала занимался корпоративными конфликтами, потом у меня был свой бизнес по покупке и продаже бизнеса, который назывался «Твой бизнес-брокер», а потом я работал в международном консалтинге, потом у меня была своя стратегически-консалтинговая компания, потом я перешел в операционное управление большой компанией. Я думаю...
10: Извини, пожалуйста, это очень важно. То есть, на самом деле, ты такой серийный предприниматель, правильно? Ты в этих бизнесах был тоже совладельцем или...
11: В некоторых бизнесах я был владельцем, в некоторых бизнесах я был чисто наемным работником.
10: То есть у тебя такой был микс, как бы у тебя с одной стороны был опыт корпоративного управления, с другой стороны у тебя был как бы опыт и предпринимателя.
11: Да.
10: И фактически вот самолет, он как бы твои эти два пути скрестил.
11: Да. Я сейчас самолет развивается именно как такая платформа корпоративного предпринимательства. Многие коллеги становятся совладельцами бизнеса. Мы делаем совместные предприятия с предпринимателями с рынка. Вот. И в этом плане здесь такая очень смешанная культура. Я думаю, что мое любопытство и мое желание все время что-то менять и пробовать, оно меня все-таки снова рано или поздно приведет куда-то, где я буду мажоритарным владельцем. Сейчас я точно веду себя как акционер и владелец. По сути, моя доля, она небольшая, 2,5%. Вот, поэтому можно меня назвать и менеджером с пакетом, можно назвать совладельцем и миноритарным акционером, как кому хочется, я ни на что не обижусь.
10: Ты знаешь, ну, я вынужден для аудитории сказать, что твои 2,5% от текущей капитализации компании стоят более 5 миллиардов. Я не могу тут не вспомнить мою любимую фразу Акия Морита, основателя компании Sony, который сказал, что лучше снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом. То есть все-таки, ну, мне кажется, у тебя замечательный кейс, когда быть миноритарным акционером, ну, в компании с большой капитализацией, ну, возможно, это гораздо лучше, чем быть мажоритарным акционером, но в компании, как бы, которая не такая, как бы, публичная, быстрорастущая и стоит гораздо меньше.
11: Слушай, возможно, я свои акции покупал в 2018 году, покупал по рыночной оценке. Мне очень повезло, что нам удалось собрать такую классную команду, которая сделала такой рывок. У нас есть с тобой общий приятель Оскар Хартман, который позиционирует себя охотником на единорогов.
10: Охотником за единорогами.
11: За единорогами, да. Вот я, наверное, хотел бы тоже себя позиционировать, знаешь, как охотник за ранеными мамонтами, которых можно потом поймать, немножко причесать, там немножко подлечить, сделать такого из него приличного слоника и продать дороже.
10: Понятно.
11: Это тоже хороший бизнес.
10: То есть ты такую хочешь построить, у тебя есть вертикаль менеджер, у тебя есть вертикаль предприниматель, ты сейчас так в мыслях построишь следующую вертикаль, назовем это так, инвестор-оптимизатор.
11: Именно так. Я больше не про операционное управление, а про большую картинку, про то, чтобы создавать классную команду, давать смыслы и давать им ресурсы для того, чтобы они могли делать. Мое операционное вовлечение невысокое.
10: Если какие-то будут идеи, ты знаешь, я, кстати, вот как раз в последнее время в том числе активно занимаюсь инвестициями, вот, так что с удовольствием где-то с тобой проинвестирую.
11: Значит, найдем раненого мамонта.
10: Да, вот знаешь, очень интересно, мы с тобой сидим, я обратил внимание, я такой как-то официальный, у меня там костюм, как-то водолазка такой, а вот... Ты пришел, я так понимаю, в офис сейчас поедешь ровно да. Вот так, как выглядишь. И кто-то мне говорил, что самолет, вот как-то компанию называют «люди в худи». Это часть как бы корпоративной культуры, такая некая свобода, худи, то есть это вот, или это какое-то твое личное амплуа?
11: Нет, это скорее часть корпоративной культуры, это идет действительно от ценностей. Тут две вещи важны. Первое, ну ты прям четко сформулировал, у нас одна из ценностей называется «свобода быть собой». Вот, мы пытаемся сделать так, чтобы люди были максимально эффективны, не заставляя их притворяться тем, кем они не являются. Для кого-то очень важно и комфортно ходить так, как он ходит. Ну и вторая история, которая для меня в этой части важна, это то, что... Очень важно построить в команде атмосферу доверия и безопасности, да, и поэтому вот все атрибуты, которые могут иногда использоваться для того, чтобы это доверие снизить, красивый кабинет с золотыми вещами, классный костюм с дорогими запонками, я хочу, чтобы, садясь в кабинет, люди имели возможность говорить то, что они думают, и их ценность определялась бы не должностью, не размером оклада, а именно той компетенцией и мыслями, которые они в данный момент могут принести. Это очень сложно. Вот форма одежды, которая у нас свободная, это одна из попыток промотировать именно эти вещи.
10: Знаешь, нас много предпринимателей смотрят всегда, все эти выпуски. И имея возможность наблюдать за такими лидерами, как ты, можешь дать от себя советы начинающим предпринимателям?
11: Первое, свобода быть собой с самого начала, это вот как элемент того, чтобы не бояться ошибаться, давать... и получать обратную связь. Я очень поздно к этому пришел. Это очень полезно. Второй – фокус на долгосрочных результатах, а не краткосрочной выгоде. И здесь несколько вещей. Первое – правильный выбор партнеров и контрагентов. Для меня это главный мой вывод из всей моей консалтинговой части. В консалтинге успех определяет client selection. В бизнесе нужно применять тот же подход. Мне кажется, client selection – должен выбирать тех партнеров, контрагентов, клиентов, которых тебе хотелось бы обнять за пределами работы. И выбирать тот темп, с которым тебе комфортно идти. Кто-то спринтер, кто-то стайер. Не рваться туда, куда не нужно. И последнее, третье, то, что для меня было всегда очень важно, что работа – это не только про деньги. Там, должен быть смысл какой-то, и особенно для молодых людей я поражаюсь, насколько отсутствие смысла для них делает бессмысленным вообще всю работу. И второе, нужно помогать кому-то, кому повезло чуть меньше, и тогда у тебя у самого будет больше энергии и больше желания. Вот три совета.
10: Супер. Отдаю. Спасибо тебе большое. Да, вот, ребят, вот такой, как бы, три вообще главных инсайта и три основы бизнеса компании «Самолет». Я думаю, что очень клиентоориентированно. И мне кажется, замечательно, что у нас в России такие предприниматели, во-первых. Я тебя хочу поблагодарить за то, что нашел время, к нам пришел. Я желаю огромного успеха твоему бизнесу. Вот. И я искренне завидую тем, кто пользуется твоими услугами, живет, как ты говоришь, по подписке. Вот, и будущим всем твоим клиентам. И я вам от всей души желаю, чтобы дальше ваш продукт был востребован на рынке, и чтобы ваш бизнес рос и был еще больше и больше. Спасибо тебе огромное.
11: Спасибо большое.
10: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
12: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
2: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра по районам республики ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град. Усиление ветра также до 23 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Ну а в Дагестане одной из электричек Махачкала-Хасавюрт добавят два вагона к четырем с 23 июля. Еще один шестивагонный состав курсирует уже на линии в обеденное время. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В министерстве объяснили, что в сети интернет распространяет видео сообщение от 16 июля, и якобы вагон на видео по снятым читателям кадрам определить невозможно. Мы в свою очередь напомним о том, что ранее ведомство опровергало заявление о критической переполненности поездов Махачкала-Хасавюрт. В министерстве заявили, что опубликованные в сети видеозаписи не позволяют им определить, какой именно состав попал в кадр, а сами электропоезда соответствуют всем нормативам и требованиям. Поврежденный участок автомобильной дороги в Лакском районе Дагестана временно нельзя отремонтировать из-за продолжающихся оползней. Об этом сообщает правительство Дагестана.

0: жилищного фонда. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напоминает работодателям о компенсации затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Сам процесс подачи заявки и получения возмещения полностью цифровизован и осуществляется в онлайн-формате. Сумма компенсации индивидуально для каждого работодателя и составляет до 30% от суммы страховых взносов. Число пострадавших в результате беспилотной атаки со стороны Украины на Подмосковье накануне выросло до 61 человека. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Воробьев также добавил, что в Электростале пострадали 57 человек, четверо на территории Ногинска. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 19 июля 1900 года открывается первая линия парижского метрополитена – Венсенский замок, порт Майя. Это не просто транспорт, это инженерный прорыв. Тоннели прокладывают прямо под мостовыми, не разрушая фасады старинных домов. Руководит стройкой инженер Фюльженс Беньвеню, человек, который проверил, что под городом может жить еще один город. А на поверхности появляется чудо иного рода. Входы в метро созданы архитектором Эктором Гимором. Чугунные завитки, похожие на стебли и цветы, словно выросли из тротуаров. Сильарнуво превращает утилитарные павильоны в произведение искусства. Сегодня эти изящные конструкции – одни из символов Парижа. И вот первые пассажиры спускаются вниз. В вагонах два класса, как в поезде. Билет второго класса стоит 15 сантимов, первого – 25. Для парижанина той эпохи это небольшие, но заметные деньги. И все же люди платят их охотно. Метро – это скорость, удобство и, конечно, мода. Быть среди первых, кто проехал под Парижем, почти приключение. За первый год метро перевезет около 4 миллионов человек. Никто тогда не мог представить, что эта первая линия станет сердцем огромной подземной сети, по которой каждый день будут мчаться поезда, соединяя окраины и центры, сплетая судьбы и маршруты. Так, в один летний день 1900 года Париж не просто решил транспортную проблему, он подарил миру само слово «метро» и показал, как техника, искусство и повседневная жизнь могут звучать в унисон.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить, доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее. Но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни, и в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз. Так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям, но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полны сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Сила ритуалов. Состояние потока во время работы не появляется просто так. Важна внутренняя настройка. Выработайте рутину, которая поможет достичь пика ваших способностей. Создайте располагающую атмосферу. Что настраивает вас на рабочий лад? Создайте свой распорядок дня. Представьте, что вы интеллектуальный спортсмен, и вам нужно хорошенько размяться. Встаньте со стула и потянитесь руками вверх. Отпустите напряжение с области шеи и плеч. Сделайте вдох и выдох. Переключите внимание внутрь себя. Какие задачи должны быть выполнены сегодня? Обозначьте 3 цели, начиная с самой важной. Просмотрите электронную почту и календарь. Отметьте встречи и дедлайны. Так вы не будете волноваться, что упустили что-то важное. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что все необходимое под рукой. Наушники, стакан воды, блокнот. Это примерная настройка на работу. Вам нужно скорректировать ее под себя. Доведите этот шаг до автоматизма. Четко спланированный распорядок дня поможет вам добиться наилучших результатов. Создайте свое рабочее пространство. Место, которое ваш мозг будет ассоциировать с активной умственной деятельностью. Уголок для сосредоточения и решения важных вопросов. Это может быть любимый столик в кафешке или мягкое кресло в библиотеке, окружение, с помощью которого вы создадите идеальную рабочую атмосферу. Точно так же, как спальня предназначена для сна, это место символизирует работу. Сделайте свое рабочее пространство уютным и индивидуальным. Устраните отвлекающие факторы. Отвлечение во время работы – пустая трата времени и энергии.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
4: Ребят, всем привет. Я продолжаю знакомить вас с лучшими топ-менеджерами крупных российских компаний. И сегодня у нас уникальный гость Максим Большаков. Макс, привет.
5: Михаил, привет.
4: Максим CEO компании LaModa, генеральный директор, руководит большим бизнесом, топ-менеджер с 30-летним стажем управления. Ну и плюс LaModa, я считаю, невероятно интересная компания для российского рынка. Давай начнем, наверное, просто познакомим нашу аудиторию с тем, что из себя на данный момент представляет компания LaModa. Может быть, дай нам какие-то цифры вообще. И так, знаешь, как вот в бизнес-школах говорят, в каком ты бизнесе.
5: Мы про стиль, про моду и про технологии. Вот если совсем в двух словах, то это технологичная онлайн, но уже не просто онлайн. Это омниканальная платформа, которая сфокусирована на продаже стильных, я бы даже не сказал товаров, а решений. То есть мы стараемся продавать гардеробы, стили, имиджи, луки. В цифрах немного, да, у нас не такая большая клиентская база, как у некоторых других огромных маркетплейсов. У нас около 4 миллионов клиентов, но это суперлояльные клиенты, они делают по 5-6 покупок в год. Месячная аудитория порядка 17 миллионов человек, что тоже, в общем, достаточно большая цифра для...
4: Это кто посещает сайт и приложение.
5: Это кто посещает наш сайт, наше приложение. Это достаточно большая нагрузка на нашу сеть. в принципе, вот в операционной части бизнеса LaModa задействовано более 10 тысяч человек. Я говорил про то, что все-таки наша компания — это про технологии, но на самом деле ничего без операционной команды не происходит. И наша доля рынка, если посмотреть, в принципе, на fashion retail, сейчас составляет, ну, порядка, по нашим подсчетам, порядка 12%.
4: Как сейчас выглядит ландшафт российского рынка, вообще фэшн-сегмента ритейла?
5: Ландшафт достаточно сильно меняется, потому что мы знаем, что после 2022 года, когда началась СВО, достаточно большое количество международных брендов покинуло наш рынок.
4: Какую долю они занимали? Вот если мы говорим суммарно, там, Zara, H&M, Uniqlo и так далее.
5: Эти бренды занимали, опять же, в зависимости от канала продаж, но занимали где-то там процентов, наверное, 15, может быть, до 20% рынка. Это существенная доля. И 2022 год был, наверное, самым сложным с точки зрения перераспределения долей, ниш, которые освободились на рынке, ведь они освободились не только в онлайне и в сознании покупателя, они еще и в офлайне освободились. Да? Мы видели с вами, как во многих торговых центрах простаивали помещения, освобождались площади, там вставали какие-то новые ритейлеры. И вот это событие во многом дало буст, дало такой толчок для новых российских брендов, которые на самом деле сейчас получили классную аудиторию и лояльность покупателей. И такие бренды, как там Zarina, Lime, 12 Stories и так далее. И торговые площади, да. И вот LaModa, безусловно, работает с всеми российскими брендами, всеми российскими компаниями, которые шьют достойную одежду. И доля российских брендов в наших продажах, в нашем портфеле выросло где-то с 40% до, ну, почти 60% за последние несколько лет.
4: Какие еще ты видишь сейчас такие основные тенденции в фэшн-ритейле?
5: Очень активно развивается так называемый сегмент фаст-фэшна. Это когда коллекции меняются раз в месяц, раз в два месяца. Это достаточно дешевая, скажем так, одежда, которую вот люди покупают и, в принципе, спокойно совершенно меняют, не жалко поменять через два месяца и купить какой-то новый лук. А с другой стороны, все больше и больше растет популярность такого сегмента, я его называю бридж и премиум. Это не бренды люкс, это бренды типа Хьюго Босса, типа Томми Хилфигера, и так далее. 12 Stories то же самое, там и российские бренды присутствуют. И вот получается, что под давлением оказывается массовый сегмент, такой средний сегмент, и дальше часть аудитории идет скорее в более дешевый сегмент, а часть аудитории, наоборот, идет в более премиальный сегмент. И кажется, что эта тенденция на самом деле и в мире происходит. Да? И, конечно же, одна из тенденций — это вот эта российская полка наша, да, это российские производители. И если, например, 5 лет назад не очень стильно и модно было покупать одежду российских брендов. Ну, казалось, что есть вот международные бренды, хочется иметь какой-то лейбл, понятный, как бы, и, в общем, дает определенный статус покупателю. То сейчас оказалось, что некоторые наши бренды по качеству и по стилю, они не то что не уступают, а на самом деле превосходят международные аналоги или международные бренды. И это прям очень похвально. И мы вот с такими брендами активно работаем, наращиваем ассортимент и видим отклик нашей аудитории.
4: Давай немножко вот все-таки цифр добавим в твой рассказ для понимания ландшафта. То есть есть LaModa, какие еще есть крупные игроки? И примерно вот сориентируй нас по цифрам, чтобы понимать масштаб других участников рынка.
5: Смотрел бы на это в нескольких разрезах. Разрез первый – это те, кто продает. И, конечно же, здесь в цифрах сейчас на рынке доминируют маркетплейсы широкого профиля.
4: Это генералисты, так
5: называемые.
4: Генералисты,
5: Wildberries и Ozon. Как мы знаем, что Wildberries, в принципе, изначально компания, которая была платформой для продажи одежды. Одежды — это низкого ценового сегмента. И потом фактически стал генералистом. За последние 5 лет набрал классный ассортимент и в категориях электроники, там, ну и в остальных категориях. Компания Ozon, которая, наоборот, начиналась с электроники и с товаров для дома. И в последние там 3-4 года достаточно активный фокус делает на одежду. Это важно. И вот эти ребята, ну, вот, если взять совокупный объем продаж товаров на этих площадках, он там превышает, наверное, 2 триллиона рублей уже. Но Вопрос в чем? В том, что здесь мы видим как бы колоссальное количество продавцов. Вот продажи этих двух площадок разделить по брендам практически невозможно, потому что львиная доля этих продаж — это фактически ноунеймы. Ноунеймы — какие-то товары, которые селлеры привозят из Китая, и Wildberries у Озона десятки, а скорее, наверное, сотни тысяч продавцов, которые работают на этой платформе, потому что формально это как бы это площадка, на которую может подключиться любой игрок и продавать какую-то одежду. Вот. И, в принципе, любые товары. Да? И поэтому с точки зрения брендов практически невозможно эти продажи поделить. Теперь другой ракурс взгляда на это продажи брендов. Вот. Ну, самый большой российский ритейл-холдинг или брендовый холдинг в одежде — это Melon Fashion Group.
4: Вот. С какими брендами?
5: С брендами Zarina, с брендом BeFree, с брендом Idol, с брендом Love Republic. Вот основные их четыре бренда. И на продаже этих брендов на рынке приходится там, ну, порядка, по-моему, уже тоже ближе к 100 миллиардам рублей. Это большой игрок. У них также есть своя розница, и, по-моему, если взять совокупно количество магазинов у Melon Fashion Group, это около 800 магазинов. Наша задача — это получать самые новые коллекции, иногда эксклюзивные коллекции этих брендов. Ну, чем мы берем? Тем, что у нас суперлояльная платящая аудитория. Да? Вот ты интересовался цифрами, такой приведу пример. Есть показатель, который называется средний чек. У наших маркетплейсов широкого профиля примерно знаю, что он около там, 1000 рублей. 1000-1500 рублей в зависимости от площадки. Вот у Ламода где-то 5-5500. То есть вот наша аудитория готова платить ну, практически в 4 раза больше за ну, то качество и те бренды, которые мы предлагаем аудитории, предлагаем рынку.
4: И я так понимаю, безусловно, за доверие к бренду, потому что так вот LaModa долго строила репутацию именно эксперта. Я считаю, очень успешно ну, ей это удается делать.
5: С некоторого времени LaModa все-таки открывает для себя новые категории, такие как категории красота, например, да? Парфюмерия, косметика, ювелирка.
4: То есть, извини, пожалуйста, все-таки LaModa это не только про одежду и обувь, а в целом про фэшн, правильно?
5: Да, про стиль, про стиль. Вот все, что стильно, должно продаваться на LaModa.
4: Мы начали говорить про аудиторию LaModa. Я тебе хочу сказать, я являюсь клиентом LaModa. Не знаю, в какой я сегмент аудитории, там, целевой или не целевой, попадаю. Вот, поэтому, во-первых, я пришел в очень модном костюме, чтобы выглядеть, соответственно, раз берешь интервью как бы одного из лидеров индустрии фэшн-ритейла, должен выглядеть соответственно. Во-вторых, на мне есть одна деталь одежды, которую я купил в LaModa. Вот. Угадай? Не нижнее белье.
5: Так, может быть, футболка?
4: Нет, не футболка. Ну, давай я сразу тайну раскрою. Может быть, камера это подснимет. Это, на самом деле, замечательные кроссовки фирмы «Он». Вот. Видишь, я тебя смутил словом «одежда». Это оказалось обувь. Я купил, кстати, в магазине LaModa Sport, который там, где бывший магазин «Олимп» на 1905 года. Вот. И это, я считаю, такой действительно уникальный, эксклюзивный ассортимент. Вот. В общем, хвалю.
5: Круто.
4: Молодцы.
5: Спасибо.
4: Действительно, есть что-то уникальное. Везде это искал, и вот как-то так случайно нашел у вас. Вообще, вот на какие клиентские сегменты в первую очередь вы делаете ставку?
5: Наш клиент – это тот, кто, хочет купить брендовые товары, товары узнаваемых, известных торговых марок, убедиться, что со 100% гарантией этот товар не будет подделкой. Не хочу ничего плохого говорить, но есть разные площадки и платформы, где, к сожалению, и это, к сожалению, не только для них, но и для нас, ну, как бы продаются реплики, и это, в общем-то, наносит ущерб и репутации самих брендов, и репутации продавцов, и репутации ритейлеров. Вот мы, и можно потом эту тему развить поподробнее, мы делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте никаких реплик, никаких подделок не было. За это, собственно, нас в том числе ценят и любят. Не секрет, что примерно 70% нашей целевой аудитории – это женщины. Женщины больше разбираются в одежде, больше покупают одежду. Ну и в целом больше привязаны, так сказать, к нашей платформе. Целевая аудитория в среднем, она варьируется от 20 до 40 лет. Это не значит, что у нас нет клиентов, которым 50-60, конечно же, есть. Но если взять костяк, это примерно вот этот костяк. Дальше мы делали много исследований на тему уровня дохода. И, безусловно, наша аудитория — это не аудитория, которая там, ну, живет от зарплаты до зарплаты. К сожалению, у нас много домохозяйств, которые, ну, не могут себе позволить просто траты на себя более-менее существенные. Но, как ни странно, мы заметили, что, например, есть суперлояльные домохозяйства к Ламоде с доходом, например, там, ну, 80-100 тысяч рублей. И это очень приятно. Значит, они тоже находят у нас те товары, которые им близки, которые им интересны, и им важно качество, клиентский сервис и аутентичность и подлинность наших брендов. Мы ежемесячно смотрим, как набирает обороты вот, продажи как раз с страничек, где мы подбираем для нашего покупателя луки. И там пока формула не самая идеальная. Я хожу буквально каждый день и как бы кладу что-то в корзину и говорю: подбери. И просто на экспертном уровне смотрю, что подбирает. Вот когда прям попадает, а когда ты думаешь, вообще ни разу не куплю с этим, да? И мы всех наших сотрудников просим так делать, но на самом деле ведь алгоритм как говорит? Вот если человек добавил, все, это хорошо, хорошее сочетание. Не добавил, значит, плохое сочетание. И вот каждый день алгоритм становится лучше и лучше и лучше. Я уверен, что через год прям будет вообще космос. А еще одна вещь, над которой мы работаем, может быть, приоткрою некоторую тайну, мы работаем над крутой виртуальной примеркой. Вот у меня мечта, чтобы в Ламоде можно было загрузить свою фотографию и примерить любой элемент гардероба, любой элемент одежды на себя, но не топорно, как в некоторых площадках это реализовано, а прям так, чтобы ты эту фотографию мог потом запостить, так сказать, в соцсети, и вообще никто бы и не подумал, что это, в общем-то, искусственный интеллект, монтаж. Вот уверен, что через там полгода мы прям зарелизим такую вещь, и более того, а следующая часть, знаете, вот сначала это такую хочу одежду, и вот как она на мне будет смотреться. А следующее, это, в принципе, а вот подбери мне одежду. Ну вот я, вот моя фотография, вот просто там рандомно, а вот хочу такой стиль. И вот робот подберет этот стиль. Это, конечно, следующий этап, но прям, мне кажется, вот это суперконверсия и суперлояльность. Да? Никто, я думаю, из наших площадок такое, в принципе, не в состоянии даже сделать, а мы над этим уже работаем.
4: Ты несколько раз сказал о том, что действительно уход западных брендов дал возможность российским брендам, в каком-то смысле себя проявить. Для кого-то это выразилось в том, что получили какие-то торговые места, которые раньше были им недоступны. Для кого-то это возможность показать свои продукты через те же маркетплейсы большей части аудитории. И появляется очень много интересных российских брендов. Вот я скажу на своем примере. Uh-huh. Недавно смотрю, у жены такие джинсы какие-то классные. Там вот такая фишка, карман один оторван. Я ее спрашиваю, а это что это такое вообще? Она говорит, это Lime, 3000 рублей. И таких брендов появляется много. Есть какие-то большие, есть какие-то маленькие. Но все-таки у этих брендов всегда есть какой-то выбор, да, что им делать. Кто-то пытается продавать через Инстаграм, кто-то пытается идти на маркетплейсы, кто-то вообще начинает с офлайн-розницы. Вот на примере небольшой компании, поскольку нас смотрят много все-таки небольших предпринимателей, начинающих предпринимателей, вот человек придумал какой-то классный продукт, какую-то классную идею в моде. Почему LaModa то место, куда он первым делом должен бежать, чтобы представить свой продукт?
5: Смотри, если этот предприниматель шьет классные белые майки и настолько прокачал скилл, так сказать, производителя по минимальной цене, то мы, конечно, хотим его тоже, но в целом вряд ли мы ему принесем больше пользы, чем ему принесет, условно, другие платформы большие, потому что там объемы, вот, и конкуренция по цене. Если это молодой дизайнер, который шьет стильную одежду, вот как ты говоришь, там, с карманом и так далее, ведь стоимость этого товара совершенно не равна себестоимость. Это вот сила бренда. То есть ты как бы продаешь имидж. Себестоимость джинс с оторванным карманом, без оторванного кармана более-менее одинаковая. Ну, плюс-минус там. Вот. А вот стоимость там может быть 800 рублей там, и 50 тысяч рублей, да, вне зависимости от себестоимости. Это сила бренда, сила имиджа и сила стиля. И вот как раз ребята и предприниматели, и дизайнеры молодые, которые хотят продавать не просто синие джинсы, а стильные синие джинсы и наслаждаться вот этой добавленной стоимостью, добавленной ценностью, им, конечно, дорога к нам ровно потому, что у нас именно та аудитория, которая хочет этого стиля. Она точно готова лишнюю 1000, 2, 3 рублей заплатить за то, чтобы получить товар, в котором, не стыдно пойти, который, может быть, будет отличаться от других приятелей, которые могут вот не иметь такого бренда. Это точно наша аудитория, и поэтому вот ребята идут к нам, а мы им помогаем, мы, так сказать, не берем с них каких-то там суперкомиссий, да, наоборот, помогаем им, в какой-то степени развиваем их, делаем им бесплатный маркетинг, так, чтобы они могли продвигать себя на нашей платформе.
6: То есть есть какой-то инкубатор, акселератор, где молодые талантливые ребята могут на платформе LaModa потренироваться и получить доступ к большой аудитории.
5: Угу. Да, действительно, есть такой небольшой инкубатор и площадка, и мы, собственно говоря, там достаточно много аудитории, но хорошая новость в том, что сейчас мы переосмысливаем это, и с конца этого или с начала следующего года запустим такой рестарт этого инкубатора, и там будет гораздо больше интересных и преимущества вещей, которые для молодых дизайнеров будут еще более интересны и еще больше будут им помогать, так сказать, с штучного производства перейти уже к более массовому производству и, собственно говоря, стать известными в России.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра по районам республики ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град. Усиление ветра также до 23 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Ну а в Дагестане одной из электричек Махачкала-Хасаюрт добавят 2 вагона к 4 с 23 июля. Еще один 6-вагонный состав курсирует уже на линии в обеденное время. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В министерстве объяснили, что в сети интернет распространяет видео сообщение от 16 июля, и якобы вагон на видео по снятым читателям кадрам определить невозможно. Мы в свою очередь напомним о том, что ранее ведомство опровергало заявление о критической переполненности поездов Махачкала-Хасаюрт. В министерстве заявили, что опубликованные в сети видеозаписи не позволяют им определить, какой именно состав попал в кадр, а сами электропоезда соответствуют всем нормативам и требованиям. Поврежденный участок автомобильной дороги в Лакском районе Дагестана временно нельзя отремонтировать из-за продолжающихся оползней, об этом сообщает правительство Дагестана. На аварийном участке обеспечено сейчас временное решение для поддержания транспортной доступности. Вместе с тем, специалисты фиксируют продолжающуюся активность оползненных процессов, что не позволяет приступить к полномасштабным восстановительным работам без риска для людей. В правительстве Дагестана сейчас заверили, что примут все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить безопасное бесперебойное транспортное сообщение. На капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в Дагестане в ходе подготовки объектов ЖКХ к этому и следующему году. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве республики. В этом году также планируют провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда.

0: официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день.

0: в истории.
1: 19 июля 1927 года в Ленинграде прошли испытания первого отечественного аэроглиссера. Судно, которое смело можно назвать техническим прорывом своего времени. Аэроглиссер двигался за счет воздушного винта. По сути, использовал авиационные технологии на воде. Такая конструкция давала важное преимущество. Судно могло не только скользить по водной глади, но и уверенно передвигаться по мелководью, льду и даже заболоченным участкам. Для страны с суровым климатом и обширной территорией это открывало огромные возможности. От быстрой доставки грузов в труднодоступные районы до применения в спасательных и военных операциях. Испытания в Ленинграде стали отправной точкой для дальнейшего развития амфибийного транспорта в СССР. Инженеры увидели перспективу создать технику, которая не зависит от капризов природы и способна работать круглый год. И пусть первый образец был лишь опытным, именно с него начиналась история советских аэроглиссеров – универсальных машин, которым нашлось место и в народном хозяйстве, и в армии. Интересно, что идея объединить возможности самолета и судна в те годы активно обсуждалась в инженерных кругах. Конструкторы искали способы преодолеть главную проблему водного транспорта – его зависимость от глубины и состояния водоема. Аэроглиссер как раз и стал ответом на этот вызов. В последующие годы разработки продолжились, и уже в 1930-е появились более совершенные модели, которые использовали, например, на реках Сибири и Дальнего Востока, там, где обычный флот был бессилен. Пусть этот факт напомнит, великие достижения часто начинаются с одного смелого эксперимента.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг – это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот четыре способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
1: Личный коуч.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует три типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И также сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: У меня был момент, когда я не понимала, почему команды слабые, mm-hmm. а потом я поняла, что это, в принципе, работает в любой сфере, в личной жизни или в команде, когда ты даешь готовые решения. Mm-hmm. Я просто директивно их спускала. Ты директивно спускаешь, решение твое, ответственность твоя. Когда ты даешь возможность ему принимать решение, он же сказал, он озвучил и побежал делать. Из результата он, и он сделает максимум для того, чтобы в твоих глазах быть позитивным, положительным. Вот это история про это. И здесь то же самое, это касается воспитания детей, в отношениях с супругом, в особенности личности сильных, как мы, да, с партнером, когда ты ему там, иди сделай.
10: Да.
9: Вот так, вот с той полки возьми, там, в правую, там, пятую положи. Нет, так нельзя. Просто конечный результат, и дорогу он должен сам рисовать. И тогда команда приобретает новые навыки, самостоятельность, и чувство ответственности растет.
10: Окей, супер. Еще хочется что-нибудь про команду узнать. Что еще у вас там есть? Как вы... Смотрите, можно такой вопрос? Честно, вы прям все контролируете или, по сути, вы очень много доверяете?
9: Однозначно доверие. Невозможно. Если ты суперконтролер, эта история не про масштаб. Вот все. Вообще можно про масштаб забыть. Однозначно всегда есть такой момент, был всегда у меня, давать возможность команде ошибаться. Но только один раз. Одну и ту же ошибку можно сделать один раз. Если он делает второй раз, то уже большой вопрос. Или к тебе ты не того нанял, или к сотруднику, с которым нужно прощаться, или ты, в принципе, какие-то не те решения принимаешь как руководитель. Доверие однозначно. Почему? Потому что если не доверять и все время ставить под сомнение, ты звездную команду никогда не соберешь. Потому что профессионал, человек звездный, творческий, сильный, умный, это всегда про доверие. Как только ты сильного профессионала ставишь под сомнение его действия и решения, этот человек от тебя однозначно уйдет. Для него это будет оскорбительно. И ты не соберешь сильную команду. Или он должен будет ручки сложить и ждать готовых решений, а это опять не про сильную команду. Или он пойдет и будет искать себе того руководителя, которому доверяет и даст возможность ему реализоваться по максимуму.
10: А вот что делать с сотрудниками, которые, допустим, они работают вроде бы, да, нормально, но вот как будто ты говоришь какие-то комментарии, а он почему-то не их не исправляет. Ну, то есть повторяются они. Что вы делаете? Вы даете шанс? Или какие у вас тут есть свои вот критерии?
9: Если есть хронические ошибки, и ты пытаешься как-то повлиять, зайти через мышление, и это не работает, можно прощаться. Это все равно, что держать ложку дегтя в бочке меда. Он все равно, помимо того, что он сам так делает, он всю команду сливает. С ложкой дегтя надо прощаться, всем надо уметь прощаться, однозначно. Этот человек может вернуться, но он уже вернется другим, с четким пониманием своих ошибок и что он сделал не так. А просто пересидеть и находиться в компании, где идет постоянная динамика развития, это фактически невозможно. Поэтому здесь однозначно. Прощаться уметь тоже нужно.
10: А как прощаетесь вы?
9: По-разному. Смотря как они уходят. Кто-то хорошо, кто-то плохо.
10: Нет, может, тут есть какие-то инструменты, типа там, есть же вот это эндинг интервью, классная такая штука.
9: Мы прощаемся, наверное, без вот этих всех сложностей, как получится. На самом деле мы стараемся всегда распрощаться хорошо. Однозначно, даже если бывают моменты, что человек вот этот свою зарплату не заслужил, он свой объем не выполнил, всегда, если он свое время потратил, это полная выплата. Почему? Потому что деньги – это первично, что очень важно любому человеку. Да. Деньгами мы никогда не наказываем. Но можем наказать, там, скажем, своим там, молчанием.
10: Отсутствием внимания.
9: Отсутствием внимания. Вот это, я считаю, наказание гораздо больше. И вот за вот это наказание тебе, как работодателю, от, скажем, мы же все равно работаем по закону, никакого наказания не пройдет, но лично для человека это повлияет гораздо больше, чем лишить его тех денег, на которые он рассчитывал ему семью кормить. Вот этот инструмент мы тоже часто используем. Но опять-таки все зависит от того, как он ушел. Бывает, уходит по-разному, бывает, уходит обиженный, потом возвращается. Но я всегда говорю, что каждому человеку нужно давать шанс. Мы все люди.
10: Да.
9: В тот момент жизни он, наверное, думал так. И когда говорят, люди не меняются, меняются. Однозначно люди меняются, и жизнь сейчас такая, скорость такая, что когда ты много работаешь с людьми, ты видишь их изменения, то в реальности, если у человека есть потребность меняться, развиваться, то он меняется. И второй шанс нужно всегда давать.
10: Когда у вас было последнее такое большое изменение в жизни? Ну, с точки зрения вот мышления.
9: Весь прошлый год, 24-й.
10: С чем было связано, если не секрет?
9: С чем? Моим внутренним недовольством собой.
10: А вы вот критикуете себя?
9: Конечно.
10: Недовольны собой или довольны больше? У меня
9: вот был момент, ощущение, как будто ты в песочнике, и все время ощущение недостаточно. Я помню, как-то разговаривала на эту тему с другом, он мне сказал, корону сними. В смысле, говорит, ты посмотри, что ты делаешь там, и ты хочешь сказать недостаточно, типа ты зазвездилась. Потом, когда я пошла в работу с собой, достаточно большую, я поняла, что это ощущение недостаточно не от того, что ты себя критикуешь и самоуничтожением занимаешься. Это четкое понимание, ощущение недостаточности, ты можешь больше. Угу. Надо в эту сторону смотреть.
10: Да.
9: Что мы делаем, когда чувствуем себя, что сделали недостаточно? Вспоминаем свои прошлые заслуги, свои результаты, начинаем себя хвалить. В моменте энергия поднимается, тонус повышается. Но в моменте. Приходит момент, потом опять снижается, все равно ты чувствуешь себя недостаточно. На самом деле, если четко смотреть на эту историю недостаточно, что ты можешь больше, и думать в сторону, а что ты можешь сделать еще? И тут появляется новая цель, новый проект, новые идеи, новая энергия. И все, и ты быстро из этого состояния кризиса внутреннего выходишь. Вот
10: супер.
9: Это вот. Вот прошлый год у меня он такой был, когда мне все время было недостаточно. Что я делаю не так? Почему я делаю не так? Казалось, да, там супер круто, все там, а на самом деле все равно ощущение недостаточно. Я сильно ушла в духовное. Я скажу, это лучшее решение. Да, в бизнесе мы потеряли. В деньгах, наверное, очень много недополученной прибыли было, там можно там, наверное, миллионами долларов исчислять. Но тот рост, который духовный в мышлении со мной произошел, я знаю четко, что в этом году я все еще нагоню и, наверное, перегоню. Почему? Потому что вот деньги наверстать можно, а духовные составляющие развития, если вот тут ты не понимаешь, где корень вот этого своего ощущения достаточно, догнать невозможно.
10: Супер. Поделитесь, какие вот эти вот сдвиги в голове произошли, какие-то инсайты, осознания, которые вы оцениваете там в миллионы долларов. Да? Вот это реально интересно.
9: Одно из самых, наверное, главных приобретений, вот я сегодня говорила, да, про управление своей реальностью через мысли.
10: Угу.
9: Когда ты четко стал, если там раньше ты двигался интуитивно, ты чувствуешь, что надо вот так, и ты бежишь. А сейчас ты четко понимаешь, ты эти все действия делаешь осознанно. И тут результаты совершенно другие. Такое ощущение, как волшебство. Знаете, как оно происходит там? У нас в команде не хватает вот какого-то звена, вот личный бренд, не хватает там вот это. Там нужно вот это отдел продаж, маркетолог, тот. Люди сами появляются. Почему? Потому что я всегда говорю, и сейчас вот это ощущение пришло, понимание. Творец дает не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно.
10: Вау, круто.
9: Почему? Потому что хотим, мы видим
10: узко,
9: а он видит и твое прошлое, и настоящее, и будущее, и он знает четко, что тебе лучше, и он знает лучше всего твой сценарий. И здесь есть момент такой, когда ты в доверии идешь.
10: Принимаешь
9: все, что он дает. Даже негативные события ты принимаешь как урок, идешь дальше.
10: Угу.
9: Вот эта история пошла, и я сейчас скажу, там у нас в развитии, в работе, внутри, в команде, каких-то простых вещах у нас все ускорилось. У нас все быстро выходит на поверхность. Не нужно искать, рыскать, там, какие-то расследования делать. Оно само все вот всплывает, и все. Тебе все показывают, и все случается так, как тебе нужно, а не так, как ты хочешь. И ты это принимаешь. Классное ощущение, я считаю, это одно из лучших. Представь, это как... На примере, как рассказать мое вот состояние, да, с большим уважением к мужчинам. Я была в этом уверена, я себя так вела, и ни один, наверное, мужчина не скажет мне, что я как-то неуважительно себя веду по отношению к нему. Но что я увидела в своей реальности, это уже осознанно. Осознанно ощущаешь, какие у тебя отношения с отцом, с сыном, с братом, с партнером, то, что в реальности происходит. И тут появляется сомнение, а в реальности ли ты их достаточно уважаешь? Почему? Потому что там не везде хорошо, где-то не очень. Ты думаешь умом, что я уважаю, я такая молодец, все такая замечательная, да, как женщина во всех отношениях, как сестра, как брат, как дочь, а в реальности по-другому.
10: Угу.
9: И вот здесь тут понимаешь, когда вот это осознание приходит, ты же принял свою ошибку, и она начинает исправляться, и совершенно другие отношения складываются тут же с отцом, тут же с сыном, все по-другому. Вот это называется то, что я приобрела. Осознанное действие. Просто не просто там делаешь потому что, а вот понимаешь, а что не
10: так? То есть, я правильно понял, у вас появилась способность видеть реальность, как она есть. То есть не свое представление, а смотреть на ситуацию, как есть, и если видеть там ошибку, осознавать ее и исправляться.
9: Видеть ее глубину.
10: Да, да.
9: Наша реальность – это уже следствие. Мы проживаем следствие, а есть же глубина, причина, она где-то там. Я начала видеть причину. И когда ты начинаешь причину видеть, ты же задачу увидел, нашел ее. И все, когда ты ее увидел, она растворилась. Все, это и есть то самое решение. Самое решение – принять эту ошибку. Мы же живем же в иллюзии. Это как в прошлом году я поняла хорошо. Меня раздражали всегда люди, которые врут. Вот ты же четко понимаешь, человек сидит и врет. Когда ты начинаешь к этому подходить осознанно, почему тебя раздражают люди, которые тебе врут? Я считаю себя достаточно искренней и честной. Люди знают, что я открыто могу многие вещи говорить. Но здесь я увидела для себя что? Я вру часто себе. Мы же часто живем в иллюзии. Мы думаем так, на самом деле оно не так. Когда я поняла, что в моей жизни очень много иллюзий, оно отпустило, меня перестали раздражать люди, которые врут. Почему? Потому что я поняла, первый врун – это я сам себе. Все, я это приняла, все, и я стала принимать.
10: Зеркалит, да,
9: да,
10: короче.
9: Я стала принимать, спокойно к этому относиться, и люди перестали так себя вести, они перестали врать. Почему? Потому что первично я эту ложь в себе приняла, что это я так делал. Я себя считала очень честной, чтобы ты понимал.
10: Прикольно. То есть мы, по сути, живем в мире, у каждого свой этот мир, своих мыслей и представлений о нем. То есть оно просто отражается все.
9: Да.
10: То есть вроде бы мир один, но миры разные, да, у нас у всех. То есть одни и те же вещи мы видим совершенно по-разному, и это все зависит от того, что у нас внутри происходит, по сути, правильно?
9: Да, когда говорят, можно ли поменять прошлое, конечно, можно.
10: Это
9: же вот как раз-таки твое ощущение. Если какое-то событие ты сегодня ощущаешь, оно тебя вызывает боль, когда ты изменил свое отношение к этому событию, это событие стало совершенно другим для тебя и вызывать другие эмоции. Вот так меняется прошлое, все.
10: Окей, окей, супер. Что-то еще было в этом, в том году, как осознание, вот эти ключевые какие-то еще?
9: Ну, наверное, самое главное – это мой духовный рост. Я считаю, что это самое ценное. Почему? Вот сейчас вспомнила, какое еще было важное событие. У нас ежегодно съезд проходит наших лапшичников, мы их так называем, съезд лапшичников – это наши партнеры, управляющие директора. Вот мы там порядка 100 человек собираемся, делимся результатами, своими событиями, планами, что у нас было, что будет, куда мы идем. Это такое позитивное, мотивирующие, такое шикарное событие, спикеры и так далее, и так далее. Я оттуда вышла, у меня было ощущение опустошения. Оказывается, когда ты делаешь, ну, когда ты уже открываешь, там, условно, 60-й ланжоу, он тебе уже не приносит никаких эмоций. Это стало как обыденным, как каждый день, там, ну, не зубы чистить, но как купить очередной себе, там, красивый
10: одежда,
9: костюм или новую машину. Он не вызывает эмоций.
10: Да, уже привык организм эти эмоции испытывать.
9: И тогда я поняла, как хорошо. Я поняла, во-первых, людей успешных, которые там миллионами, миллиардами зарабатывают, почему у них пропадает интерес к жизни. Это как раз-таки история про это, что тебя уже вот все, что ты делаешь, ты заработал миллион долларов, окей, вдохновился, 10 вдохновился, 20 тебя уже не вдохновляет, это как уже стало рутиной. И здесь я четко тоже поняла, откуда у этих людей эмоции. И первично я тогда себе сказала, спасибо, ты молодец, что занималась духовным развитием. Почему? Потому что все, что ты делаешь, уже есть другие смыслы. Другие миссии, другие смыслы, это история про людей, там, то все, что я сегодня создаю, там уже совершенно другие эмоции, они постоянно обновляются.
10: И... За счет духовности.
9: Да, да, постоянно обновляются.
10: То есть там, условно, вы выходите и уже там благодарите за вот эти появления новых франшиз, ну, вот условно.
9: Да?
10: А если бы двигались как бы рационально все время в голове, чисто в мозгу, да, то есть это уже реально было бы просто одна из точек, да, условно, типа такого.
9: Да, да, да, даже вот то, что ты создаешь новое, какое-то там тоже, например, женское сообщество, это же тоже история про миссию, и оно тебя вдохновляет. Даже ланжоу, ты когда понимаешь, что уже давно история не про деньги. Почему? Потому что мы очень много работаем с людьми. Мы создали там свою академию, там, корпоративное обучение. Мы делились на этом съезде, что, оказывается, за 2,5 года мы через себя пропустили 1000 человек. 1000 человек мы обучили. Представь, это вот, это же все про хорика.
10: Как универ, типа, какой-то.
9: Да-да-да, но мы понятно, что не давали там больших, там, наверное, каких-то знаний, но мы людей повышали квалификацию, те, кто уже был, а те, кто вообще ничего не знал, он стал там условно поваром. Это же все про знания, это все про обучение, и когда ты понимаешь, что это уже не история не про деньги, это уже история про людей, про образование, про развитие, про семьи, про огромное комьюнити, целая экосистема там, оно же вдохновляет. А если смотреть чисто про деньги, как вот инструмент зарабатывания денег, все, оно 60 ланжоу тебе ничего не дает. Тебе уже там, уже сотый, уже, ну, окей, все. Okay. Вот это вот приобретение важное, я считаю, что... Почему? Потому что уже совершенно другая энергия. Мне сейчас многие говорят, что там сильно изменилась энергия, другая стала мягче, легче. Почему? Потому что это все про духовное развитие. Если бы я напрягалась бы, двигалась бы как раньше, буквально, например, весной прошлого года, мои же подруги говорили, тяжелый блок, мы устаем, мы от тебя отписываемся. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что энергия тяжелая. Не всегда же важно, что ты говоришь, а то, что ты еще чувствуешь. Там же люди все равно считывают энергию. И когда появилась легкость, искренность, она воспринимается по-другому.
10: Супер, супер. Что вот касается детей, как вы там проявляетесь? То есть как вы внимание уделяете? Его много, мало? Может, какие-то есть у вас семейные традиции крутые, которые можно вот взять сейчас нашей аудитории, себе внедрить что-то? Поделитесь тут.
9: Самое главное – это опять доверие детям. Я поняла, что я настолько была авторитарная, контролирующая мама, которая знала абсолютно все. Иногда я думаю, вот...
10: Это вот, можно сказать, профдеформация, да?
9: Да, супердомохозяйка. Нет, когда я была дома, я супердомохозяйка. У меня дети жили по расписанию.
10: А, понял.
9: Прям по расписанию. У них расписан был день с 7 утра до 7 вечера. И они проживали. Иногда я потом был момент, задавала вопрос, им говорю, они занимались мне всем, чем только можно было. Всеми кружками. Все у них было забито, все абсолютно. Я говорю, как вы меня выдержали? Говорит, мам, хорошо, что ты это понимаешь. Есть плюс, конечно, во всем этом. Они развиты во всех отношениях, да? Но есть минус во всем этом. Был момент, когда они не знали, что они хотят. Когда мы принимаем решение за детей, даже какие брюки купить или какую прическу сделать, когда он говорит, я хочу, он говорит, нет, это так нехорошо, так не делай, приходит момент, когда у ребенка я хочу пропадает. А потом он в 10 классе, когда спрашивает, а кем ты хочешь стать, он говорит, я не знаю. Вот это хочу лишили мы дети. Мы родители лишили у детей. Это как раз момент такого большого звонка себе, родители, остановитесь, дайте детям набить свои шишки.
10: О, супер.
9: Я всегда говорю, как вот пример, дайте ребенку в песочнике упасть и набить ранку на коленке. Или там, скажем, тот же конфликт, он там с кем-то там подрался, дайте ему возможность подраться, и что даже если он себе там получил шишку, он запомнил ее. И в следующий раз во взрослой жизни он не будет задираться. Во взрослой жизни подраться можно увечья получить серьезные. А там так делаться синяком. И здесь то же самое. Здесь нужно детям дать возможность ошибаться и попробовать сказать, что это не мое. А когда мы даем готовое решение, он потом перестает мозг вообще на эти решения работать. Он же сидит, ждет, когда дадут готовое решение. А что мы имеем в конце? Даем готовое решение, потому что мы считаем, что оно самое правильное, выгодное для него. Мы же знаем его таланты. Потом он пошел их реализовывать, а потом пришел момент, а где я тут? Я делаю все, как хотят мои родители. У меня был такой момент, у меня средний ребенок, дочка, круглая отличница. И пришел момент, когда она сейчас у меня заканчивает, вернее, уже закончила университет в Штатах, поступала сама, выбрала сама, она круглая отличница, ниш, все дела. Вот просто абсолютно талантливый ребенок, которого не нужно было даже контролировать, ничего не делать. Она сама решала, что ей нужно. Это я так решила, что она решает так. На самом деле выяснилось потом в конце, что она это все делала для того, чтобы было хорошо нам, за вот эту ту самую похвалу. И по итогу она выбрала профессию. Во-первых, у нас был момент, когда я ее забрала, мы взяли академ, я поняла, что ребенок находится в депрессии. Это как раз-таки тот тест HR-овский, когда она сдала, я же теперь умная, научилась его читать, и увидела, что у меня ребенок, который учится на круглой пятерке, абсолютный там отличник, уровень энергии там ниже плинтуса, самая низкая точка. Я такая села, подумала, капец, каких ей усилий стоит учиться на пятерке? Она же фактически в минусе находится. Вопрос я этот задала о себе, когда она стала часто заболевать простудными заболеваниями. И перестала частенько, стала не отвечать на звонки. Я помню, мы поехали на отдых, я у нее спросила, говорю, а что с тобой происходит? Она расплакалась и сказала, мам, я не хочу это обсуждать. И тогда я сказала, мне твой диплом ценой твоего здоровья не нужно. Давай возвращаться домой и потом решим. И вот я ее полгода, наверное, вытаскивала это состояние, даже несмотря, что у нее было любимое дело, она любит петь, это ее творчество, она достаточно талантливая, и у нее были свои в школе в свое время регалии, там, лауреат и так далее, и так далее. Даже на это у нее не было энергии. Представь, насколько ребенок был загнанный вот этими моей картиной мира. Ей хотелось видеть, и она видела картину моими глазами и пыталась этому угодить. Вот это очень большая ошибка. Каждый ребенок должен проживать все свое. И сейчас мы имеем диплом, который там дорогущий. Я всегда говорю, там, твое обучение мне условно обходилось в 1 гелен в год, да, за 4 года 4 гелена нужно. Ну, Америка — это дорого, это действительно дорого. Он ляжет на полку. Почему? Потому что мы пойдем петь. Нам это нравится. Вот и все. Вот то, чего нельзя конкретно делать с детьми.
10: Капец, ну это прям наглядный пример, супер.
9: Да-да.
10: У меня просто такой же был момент, что меня мама из-за того, что она в школе музыкально работала, отправила, ну, тоже на музыканта. А я тогда особо, ну, не думал, ну, и как бы и залетел. И там из-за того, что мама хвалила, я там супер результатов добился, там и республиканский конкурс выиграл и так далее. Только я школу ушел, вот со школы, я перешел в другую школу, я с того раза ни одного дня не играл на саксофоне. Ну, там пару раз свидание с Кариной прошло, чтобы ее удивить, там пыль в глаза пустить. А так, по сути, вообще нет. У меня звук саксофона вызывает раздражение, как будто бы ногтями по доске кто-то делает. Ну, то есть у меня вот, ну, такой заряд, короче, там большой на саксофоне. И это тоже. Хотя, ну, из лучших соображений же родители это делают. То есть, по сути, тут же вины нету. Просто вот, вот это вот именно как, засунуть свою идею, оказывается, вот в такой перспективе, вот как...
9: Вот как раз эта очень история про то, что нельзя подавлять волю людей.
10: Да.
9: Будь то это дети, да, команда, кто бы ни был. Это как раз-таки мы подавляем волю человека неосознанно. И потом оказываемся виновниками вот такого отрицательного результата.
10: Супер. Блин, ну, знаете, я вот думаю, что мы вот так вот взяли вот эту идею успешной женщины и вот рассмотрели ее со всех сторон. И мне кажется, что за этот выпуск было очень много инсайтов. Для меня вот самый ключевой был, что все начинается отсюда, все начинается с веры, и уже потом переходит в действие, и лучше не знать все заранее и просто как бы вписываться в проекты, и нужно это делать, засучив рукава самостоятельно в самом начале, и тогда в дальнейшей перспективе ты как раз-таки выйдешь на этот масштаб. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После сильных июльских дождей в Дагестане продолжают восстанавливать мосты и трассы. По состоянию на 19 июля без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробнее об этом рассказал Минтранс Дагестана. В селе Буршак, это Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дербак-Махи, это Дахедаевский район, оказалось отрезано от оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных, проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. Также перекрыт еще один из мостов на трассе в сторону Хунзахского района, и соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти сейчас просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом этих ограничений. В селе Рутул прошло выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана Газимагомеда Закалиева. Центральной темой стал проект реконструкции водопровода Лики-Дере-Ахты с нового источника Лала-Дере-Ахты. Участники обсудили технические параметры, правовые аспекты и гидрологические данные. Представители Минстроя дали разъяснения по спорным вопросам. Стороны сейчас договорились о совместной работе для обеспечения качественной питьевой воды для жителей отдаленных горных территорий. Нариман Абмуталибов провел совещание по строительству объектов обращения с ТКО. В Кумтаркалинском районе введен полигон мощностью 300 тысяч тонн в год. В Дербенском районе завершено строительство комплекса на 200 тысяч тонн. Готовность полигона 85%. Ввод его планируется в августе. Готовность комплекса в Карабудахкенском районе достигла 88%. Поставка оборудования почти 100%. Завершение планируется в августе этого года. Но вооруженные силы Украины сегодня с помощью беспилотников атаковали Курск и Львов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. Дроны ударили в 4 многоквартирных дома в Курске. Пострадала одна женщина. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации. Жильцы были эвакуированы. Губернатор пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома. Во Львове ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином. Им оказывают сейчас первую помощь. Один из пострадавших является гражданином Беларуси. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной и неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут также аннулировать. Ну и когда россиянам нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают

0: Нано от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на

0: которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инкваллиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инкваллиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инкваллитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезней и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инкваллитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1814 года – день рождения Самуэля Кольта. Его револьвер вошел в историю не только как техническое достижение, но и как культурный символ. С ним связывают знаменитую фразу «Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт сделал их равными». В эпоху Дикого Запада шестизарядный револьвер действительно менял баланс сил. Человек без особой физической мощи мог защититься от более сильного противника. Это повлияло и на общество, и на мифы той эпохи. Вестерны, легенда о шерифах и ковбоях во многом построены вокруг этого образа. Но за романтикой стоит серьезная инженерная работа. Кольт первым массово применил принцип взаимозаменяемых деталей. Благодаря этому револьвер перестал быть штучным изделием и стал продуктом эпохи машин. Так техника, бизнес и культура сплелись в одной истории. Кольт был не только инженером, но и прирожденным шоуменом. Он один из первых понял силу имиджа, дарил богато украшенные инкрустированные револьверы политикам и военным, устраивал зрелищные демонстрации и буквально продавал не просто оружие, а статус и уверенность. Благодаря этому его имя стало брендом задолго до того, как само слово «бренд» вошло в обиход. И в итоге фраза «Кольт» в массовом сознании стала означать не фамилию изобретателя, а сам тип надежного, безотказного револьвера.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекают генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял, и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяют ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц, те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла совсем недавно появилась эта аббревиатура. Члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за номиналами и офшорами, и даже консультантов, если их советы привели к соответствующим негативным результатам. Суды стали жестче подходить к привлечению наследников к ответственности. При этом не важны ни дата смерти наследодателя, ни то, было ли известно на момент открытия наследства, а его долги. В этих условиях все чаще и чаще фигура генерального директора становится номинальной. То есть это номинальный человек, который вообще понятия не имеет, что он генеральный директор. Смею вас заверить, эта схема тоже работает плохо. По той самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная. И она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей, даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда они тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема-передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп. Для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе о коммерческом подкупе.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
4: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
3: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
5: Эй, всем привет, с вами Гран Кордон, я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно, я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое, копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем, не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи. Не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь, и не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так. Ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления. Мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее. Я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
3: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в Республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была афиша Дагестана. Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
2: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После сильных июльских дождей в Дагестане продолжают восстанавливать мосты и трассы. По состоянию на 19 июля без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробнее об этом рассказал Минтранс Дагестана. В селе Буршак, это Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дербак-Махи, это Дахедаевский район, оказалось отрезано от оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных, проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. Также перекрыт еще один из мостов на трассе в сторону Хунзахского района, и соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти сейчас просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом этих ограничений. В селе Рутул прошло выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана Газимагомеда Закалиева. Центральной темой стал проект реконструкции водопровода Лики-Дере-Ахты с нового источника Лала-Дере-Ахты. Участники обсудили технические параметры, правовые аспекты и гидрологические данные. Представители Минстроя дали разъяснения по спорным вопросам. Стороны сейчас договорились о совместной работе для обеспечения качественной питьевой воды для жителей отдаленных горных территорий. Нариман Абмуталибов провел совещание по строительству объектов обращения с ТКО. В Кумтаркалинском районе введен полигон мощностью 300 тысяч тонн в год. В Дербенском районе завершено строительство комплекса на 200 тысяч тонн. Готовность полигона 85%. Ввод его планируется в августе. Готовность комплекса в Карабудахкенском районе достигла 88%. Поставка оборудования почти 100%. Завершение планируется в августе этого года. Но вооруженные силы Украины сегодня с помощью беспилотников атаковали Курск и Львов, об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. Дроны ударили в 4 многоквартирных дома в Курске, пострадала одна женщина, сейчас решается вопрос о ее госпитализации. Жильцы были эвакуированы, губернатор пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома. Во Львове ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке, пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином, им оказывают сейчас первую помощь. Один из пострадавших является гражданином Беларуси. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной и неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут также аннулировать. Ну и когда россиянам нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались годами у людей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на психологов. По словам экспертов, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому. Зачастую у людей также отталкивает цена сессий у специалистов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильный.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышления и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка опять же напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо «Дибир». Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее

0: Позднее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель Шафкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шафкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шафкра – село сапожников. Один из шафкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шафкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1585 года в поисках северо-западного прохода английская экспедиция под командованием Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии. Суровые безжизненные просторы настолько поразили мореплавателя, что он назвал эти земли «землей запустения». Но главное открытие ждало впереди. Дэвис обнаружил пролив между Гренландией и канадским арктическим архипелагом. Позднее его назовут проливом Дэвиса. Это стало важной вехой в изучении северных морей. Пролив и сегодня остается значимым участком арктического судоходного пути. Джон Дэвис совершил три экспедиции. В 1585-1587 годах он не нашел искомый проход, но значительно расширил представление европейцев о высоких широтах, составил подробные карты и первым из англичан наладил контакты с эскимосами. Его труды легли в основу будущих полярных исследований. Любопытный факт. Методы навигации, которые Дэвис совершенствовал во время плаваний, позже вошли в учебники мореходного дела. А его наблюдения за льдами и ветрами оказались настолько точными, что ими пользовались полярные капитаны еще долгие столетия. Интересно, что сам Дэвис не просто командовал судами, он лично занимался астрономическими наблюдениями и доработал морской квадрант – инструмент для определения широты. Благодаря этим усовершенствованиям точность расчетов на борту заметно выросла, и это помогло другим мореплавателям увереннее прокладывать курс в неизведанных водах. Пусть этот факт напомнит, порой самые пустынные, на первый взгляд, земли хранят величайшие географические открытия.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары Кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
7: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется. Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле... Это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете ух, вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также ух, и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и Создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопрос, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше вовлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается. Если не везение, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в 1. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на который только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Еще один из факторов, который, мне кажется, лежит как раз, вот знаешь, такая... ступенька, или даже не ступенька, а небольшая преграда, может быть, между предпринимателем и его какими-то мечтами, это определенные страхи. Вот когда ты чего-то очень большого хочешь, и хочешь что-то вот изменить, что-то поменять, что-то создать, чего, как ты говоришь, либо не было, либо, возможно, это просто тебе кажется слишком большим или слишком сложным, то есть все равно большая доля страхов, особенно у тех, кто уже что-то создал. Например, страх потерять то, что у тебя есть, там, упасть как-то в глазах партнеров, коллег или внешнего мира. Вот из того, что ты говоришь, вот эти вот вызовы постоянные и желание брать на себя что-то новое, большое или идти вообще в какое-то неизвестное, оно так или иначе с этим связано. Да? Ты можешь пойти и ввязаться куда-то и потратить там огромное количество денег, потерять. Да. А можешь просто, у тебя может не получиться, и люди будут думать, ну вот он взял на себя, а у него не получилось. Стоит ли с ним иметь дела вообще в будущем? Да. Как ты относишься вот к этим внутренним таким психологическим страхам и барьерам?
11: Знаешь, первое, когда ты говоришь про то, что есть страх потерять то, что сделал, ну, если ты сделал, значит, ты научился бороть свой страх. Он не возник у тебя ниоткуда, он у тебя был. С детства этот страх был, ты его преодолел, что ты сделал. Тут ты будешь обслуживать этот страх и не будешь делать то, что на самом деле ты хочешь, или куда несут тебя ноги, ты начнешь фрустрировать, начнет портиться здоровье, ты начнешь чувствовать себя плохо, и все равно вернешься к этому. Угу. Поэтому этот страх не является, с моей точки зрения, стоп-фактором. Это, наверное, важно.
10: Вот смотри, такой, еще здесь тоже маленькая деталька. Вот смотри, наверняка же у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот есть какой-то шаг в бизнесе. У вас, например, это были там изменения продуктов или переход там из одного продукта к нескольким, которые требуют достаточно большого риска, когда нужно рискнуть временем, да, ресурсом, деньгами и так далее. Вот ты стоишь на этой развилке, и тебе нужно принять решение, пойти туда или нет. Вот когда ты принимаешь сложное решение, которое повлияет на всю игру. Опять же, давай немножко до критериев прям спустим. Как вот ты принимаешь решение? На что ты опираешься? Какие вопросы ты себе задаешь?
11: Ты знаешь, мне кажется, там даже уже больше происходит не на интеллектуальном уровне, а на уровне чувств. Ну, то есть, когда ты идешь в что-то такое опасное, страшное, ты это не делаешь одномоментно. Угу. То есть, начиная с детства, с подросткового возраста, ты делаешь какие-то шажки, которые тебе интересны, но как будто бы немножко они тебе такие опасненькие. Ты их делаешь, и у тебя получается. И в этот момент, в момент каждой новой ступеньки, ты приобретаешь опыт в корреляции между тем, что ты чувствовал, какой у тебя был мотив, какие у тебя были страхи, какие были обстоятельства, и тем, что получилось. Ты перестаешь смотреть на это абстрактно с точки зрения там, каких-то общих слов. Ты начинаешь смотреть на это очень индивидуально, что ты в этот момент чувствовал, и у тебя возникает своя система координат. Если в этот момент я чувствовал вдохновение, я чувствовал, что меня поддерживают люди, там, тра-та-та, у меня всегда получается. Угу. Ты делаешь вновь и вновь и вновь и вновь, и 137-я ступенька не выглядит более опасной, чем 136-я. Она выглядит чудовищно опасной по сравнению с 5-й, но ты не перепрыгиваешь с 5-й на 137-ю. Ты идешь последовательно. Поэтому у тебя всегда нет вот этого, знаешь, какого-то слишком большой вот этой эмоции. Ты всегда наращиваешь вот эту компетенцию, свою экспертизу, прислушиваешься к ней, идешь за ней, получается. Мне кажется, вот так.
10: И очень необычно слышать от человека, который связан напрямую с IT, такого, знаешь, казалось бы, должно быть такое суперсистемное мышление, уже не в первый раз ты про чувства, про какие-то говоришь, и вот про ощущения, знаешь, немножечко не ложится у меня в одну параллель, почему-то, знаешь, в голове такое, что вот человек, который занимается такими вещами, как ты, он вообще, как правило, не доверяет интуиции, такой контринтуитивен, скажем, в каких-то вещах, да, он больше доверяет цифрам, математике, табличкам, показателям. Я так понимаю, в твоем случае ты львиную долю в принятии решения отдаешь именно ощущениям, да?
11: Ну, а что такое интуиция? Интуиция – это способность мозга принять решение, но при этом не способность мозга сопоставить много всяких мелких знаний и деталей в единую картинку, чтобы дать тебе какое-то логическое обоснование. Угу. Это твоя интуиция, она основана на жизненном опыте. Поэтому то, что я говорю, это на самом деле, с одной стороны, интуиция, когда ты принимаешь решение на основе чувств, эмоций или еще чего-то. А с другой стороны, это сугубо твой логический опыт жизненный. Просто ты, еще раз, ты смотришь не на бизнес-план, не на цифру, а на что-то то, что на самом деле оказало гораздо большее влияние на успех или неуспех. Угу. Потому что в той же системе координат у тебя были и деньги, и люди, и бизнес-планы, и скептики, и консервативно настроенные люди. Но корреляция оказалась не та, которая тебе помогает двигаться, собственно говоря, там, к получению результата. И это не то, что, знаешь, какой-то такой, типа, психанул, буду там основываться на интуиции. Это всего лишь твой жизненный путь, твой жизненный опыт, на основе чего ты принимаешь решение. Порой ты не обязан себе их складывать в некую такую формулу, которая тебе дает очевидный ответ. И до тех пор, пока ты не собираешься начинать учить жизни других людей, как это делать, тебе, может быть, даже...
10: И не нужно эту формулу
11: вводить, да.
10: Слушай, ну, у нас же, смотри, у нас же вот как раз наша там психика устроена таким образом, что, исходя из наших действий, у нас формируются определенные паттерны, да, вот эта интуиция. То есть ты, например, сделал что-то, у тебя получилось, сделал еще раз, такой, о, это работает, три, это у тебя уже модель, как бы, сформировавшийся паттерн, что делай вот так, будет получаться. Но при этом есть и обратная сторона, когда ты что-то делаешь, тебе не получается. Ты такой, ага, так, попробовал еще раз, бац, опять не получилось. И у тебя вот эта ветвь, это паттерн, который тебе говорит, вот делай так, так не будет. И зачастую бывают такие моменты, когда ты сделал плохо, сделал не с теми людьми, там, я не знаю, или еще что-то, но здесь, по сути, закрыл для себя область такую, знаешь, вот и все, и туда не смотришь, потому что тебе кажется, что так оно не работает. А на самом деле вот это контринтуитивное действие в правильной конфигурации зачастую, оно же наоборот как бы тебя выводит в область, которую ты не видишь.
11: Как, знаешь, в моей формуле есть четкое правило. Если что-то не получается, посмотри внимательно, не делаешь ли ты все то же самое на протяжении долгого времени. Угу. Ну, то есть попробовать вот эту самую новизну. Если ты на самом деле экспериментируешь и пробуешь отойти от тех подходов, которые не срабатывали, как правило, не нужно очень много попыток. Ты тут попробовал. Пространство возможностей, оно не изотропно, говоря языком физики. Ну, то есть ты вот здесь так не идет, а тут пошло. Все. И ты такой, а, хорошо. Это раз. А второе, ты упомянул про то, что с кем-то не получилось. Там кто-то. Я вообще очень внимательно смотрю на свою риторику, когда в ней появляется вина других сил, сторон, людей, законов или еще чего-то. Ну, то есть, если я что-то делаю, и у меня не получается, потому что кто-то что-то... Для меня это такой red flag. Ну, то есть что-то ненормально. А что ты в этот момент сделал не так? И вот если ты не докопался до того, что ты сделал не так, пошел против собственной чуйки, связался с людьми, с которыми не хотел связаться. Угу. Связался с людьми, с которыми тебе не по пути, ты это понимал в моменте, что у них другие цели. Ты думал такой, ну, типа, сейчас вот мы здесь вместе пройдем, а потом разойдемся. И это. Ну, и так далее. То есть есть набор целый возможных ответов, почему, условно, с тем-то не получилось. Ну, не дай бог это оставить с тем, что с кем-то не получается. С кем-то не получается, потому что ты в этот момент что-то. Вот. И это важный момент. Потому что все-таки, еще раз я повторю, часто про это говорю, свободный человек, он все препятствия имеет внутри себя, не внутри других. Вот они такие, а что ты можешь сделать по-другому в этих условиях? Ты можешь их изменить? Нет. Ты можешь поступить по-другому. С учетом того, что они такие. Такие правила, такие законы, такое общество, такие партнеры. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы получилось то, что ты хочешь?
10: Давай про партнерство.
2: Давай.
10: Смотри, во-первых, я слышал твои комментарии на тему того, что вообще в целом партнерство – это важно. Ты сейчас упомянул несколько раз и про партнерство поколений. Мне понравилось, как ты сказал, да, сращивать поколение взрослое, у которых есть опыт и мудрость, с молодым, у которых есть энергия. Вот это очень интересно. Но для начала практический вопрос. Смотри, ты сказал то, что ты присоединился к компании спустя 2 года после ее начала. При этом каким-то таким образом получилось, что ты во всей этой истории остался как бы старшим партнером.
11: Самым буйным.
10: Да, вот тут у меня возник невольный вопрос. Как так получилось-то, если ты присоединился позже? Что ты такого предложил со своей стороны, что, собственно, ты стал как бы основным партнером, ключом?
11: Ну, мне кажется, что может молодежь предложить старшему поколению? Свою большую напористость, актуальность. И даже сейчас, если смотреть, ну, самый лучший для меня пример сменяемости поколения – это позитив. Все-таки 30-летние думают по-другому, нежели 40-летние. А 20-летние по-другому, чем 30-летние. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот сейчас главная энергия и главное вот понимание архитектуры, которая актуальна на сегодняшний день, дело, бизнес, способ достижения результата, было в руках, собственно говоря, того поколения, которое лучшим образом для этого предназначено. И это уже не поколение, там, условно, 50-летних, 40-летних. Угу. Это поколение 30-летних. Но совершенно нелепо было бы терять опыт, способность наставлять, помогать старшие поколения. А у нас вообще в культуре этого толком нет. У нас младшее поколение очень непонятно для старших. Оно всегда инфантильно, оно всегда мыслит как-то иррационально. А для младших настолько тяжелое старшее поколение, что те, ну, не делают, по сути, шаг навстречу. И поэтому у нас все время вот это есть рассоединенность. А по сути, для того, чтобы двигаться достижению больших результатов, тебе нужна и преемственность, и вот это самое сохранение опыта, знания старших поколений. Поэтому это просто вопрос достижения больших целей. Без этого, на мой взгляд, это невозможно.
10: Ну, смотри, ты выглядишь как человек, который в целом открыт к новому, да, и там тянется к новому постоянно. И вот представляешь, тебе там... Тебе 45, да?
11: 46.
10: 46. Да. А, соответственно, тебе 46. Вот представь, что к тебе приходит какой-то молодой парень, 20-летний, и он что-то вот для себя понял, и он что-то хочет реализовать, что-то создать, у него есть какая-то идея. Вот ты, опять же, ты уже вот состоялся, у тебя уже все есть. Вот тебе как раз по сути же как бы нужна какая-то новая кровь, новая идея. Но, тем не менее, наверняка как бы это может быть какой-то мусор, что-то бесполезное. Вот что 20, 25, 30 даже летний человек должен преподнести тебе такого, чтобы ты сказал, о, на это имеет смысл обратить внимание. Возможно, этого человека стоит привлечь, возможно, вообще имеет смысл с ним что-то сделать. Это какие-то личные качества, набор навыков, опыт, какая-то экспертиза глубокая. Что тебя может
11: заинтересовать? Это отличный вопрос, Саш, просто отличный вопрос. Я думаю, что я не смогу индивидуально понять этого человека и его перспективы. Я, скорее всего, попрошу людей приблизительно его поколения поговорить с ним, понять его, но людей, с которыми у меня уже есть контакт, основанный не на полном понимании, но уже на полном доверии. Вот. Я буду разговаривать с ними через переводчиков.
10: Это звучит неплохо.
11: Не потому, что я не могу его понять, а потому, что я его пойму через призму уже своего мышления.
10: Да.
11: Я его не пойму в полной мере. А значит, я его всегда буду воспринимать слабее, каким-то, ну, менее, может быть, ярким, глубоким. И, конечно, я скажу, ну, да, ну, что-то может.
10: Смотри, статистика нам говорит о том, что как бы самые большие компании, там, миллиардные компании, они создаются в возрасте, в большинстве своем, не, там, не в 18, не в 20 лет, а в возрасте после 40. И вот как ты считаешь, вот сейчас на твоем месте находясь, тебе какие-то знания и ощущения вот этих молодых ребят, они нужны вообще? И если нужны, то в чем?
11: Не, ну опять упомянутый позитив, все-таки он сейчас управляется командой гораздо более молодых, ну не гораздо, но более молодых людей. Вот, и даже тогда, когда я, сколько там, 4 года назад покинул пост гендира позитива, у меня коммит с новой командой был в том, что они не просто не потеряют и не просто не продолжат, а они сделают рывок.
10: Угу.
11: Это был ключевой момент. Это не значит, что ты можешь этого хотеть, и это произойдет. К этому надо было подойти. Но в тот момент я искренне верил в то, что вот эта команда, она сможет подхватить и сильно приумножить. И так это происходит. То есть то, что сейчас сделает позитив, условно, без меня, я бы сделать уже не смог в тот момент. По причине заинтересованности, количества энергии, способности мыслить, как мыслить. Ну, просто я бы уже это не смог. Они это делают. И мне кажется, что эта проблема не просто... Это не наша, это национальная, не национальная проблема, это мировая проблема. Просто, условно, мог бы я дотащить до больших результатов позитив? Мог. И все сказали, вот 40-летний, там, в какой-то момент времени 50-летний, несчастный 60-летний, совсем несчастный 70-летний, сделал больше бизнес. Но ребята молодые дотащат его до существенно больших высот. До существенно больших высот. Потому что мы все-таки говорим про перестроение целых пластов. Нам нужны эпические результаты. И цель у позитива – это не просто быть хорошей компанией, это быть компанией номер один в мире, оставаясь русской. Это очень амбициозная цель. И ребята живут этой целью. И новое поколение подрастает, которое уже готово и даже посматривает косо на текущих топов. Типа, ну, мол, ну, у нас же компания поколений.
10: Пора подвинуться, да, не засиживайтесь.
11: Не засиделись ли? И здесь есть очень важная правда в том, что сменяемость поколений не любой ценой. Новое поколение должно в своем виде доказать готовность перехватить эстафетную палочку. А старое поколение, передав эстафетную палочку, ни в коем случае не должно начать мерить через свою систему координат. Это в какой-то степени передача палочки веры.
10: Ну, то есть преемственность такая.
11: Ты веришь в них, они будут делать так, что они будут что-то ломать то, что ты делал, тебе будет больно, ну и того это получится лучше.
10: Это вот, кстати, про таких ключевых людей. Всегда... Вот как бы очевидно то, что результат в целом большой не достичь в одного, и то, что всегда есть какие-то партнеры, всегда есть команда и так далее. Давай немножко вот про команду и про партнеров углубимся. Начнем с партнеров. Соответственно, вас было трое на старте. А как ты считаешь, что в этой синергии такого, что вам позволило как бы достичь всего того, что вы сделали? Это, не знаю, какой-то пазл разных качеств, собранных в одном месте, или все очень сильно верили и хотели? Что помогло? Почему это трио?
11: Мне кажется, у нас все-таки на самой стадии, если говорить про позитив, на самой стадии зарождения всегда была коллегиальность.
10: Угу.
11: И нам приезжали какие-то иностранцы, наши друзья, англичане. И они такие говорят, кто у вас главный? Мы такие, ну, у нас нет главных, у нас есть некая вот командная работа. Я говорю, так не бывает, у вас должен быть главный. Наверное, это Юра главный или Дима главный.
10: Угу.
11: Вот. Они просто вот, они не могли в это поверить. Но именно вот эта коллегиальность, она же, по сути, делает из команды, ну, скажем так, как бы это пафосно не звучало, суперчеловек. Ну, то есть, представляешь, у меня есть вот такая способность. Вот это видеть, так мыслить. Там, я, может быть, какой-то хороший операционист, а ты хороший там, фантазер, да, а кто-то еще креативный человек. И если мы действуем коллегиально, мы всегда действуем, приумножая, ну, знаешь, как гауссовые кривые, которые могут быть такие низкие и толстые, а могут быть такие узкие и высокие, но если их как, построить как забор, у тебя будет и толсто, и высоко. Я такой суперчеловек. Вот. Поэтому, мне кажется, силой позитива всегда была вот эта коллегиальность. То есть никогда вот эта цепочка передачи управления команде, которая выступает коллегиально, не нарушалась на протяжении от начала до конца.
10: А наверняка же были ситуации, когда были разногласия. Вот представь, ты говоришь, у вас никогда решение не принималось, пока как бы все единогласно. Вот представь, что есть какое-то супер вот, важное решение, его нужно принять. Для тебя оно лежит на поверхности, и очевидно, что нужно идти, но кто-то из твоих партнеров не согласен. А какие механики тогда для того, чтобы договориться были в этот момент?
11: Ну, механик, у каждого человека есть право сказать, что, вот, ребят, я считаю, что здесь нужно вот так, просто прям прошу поверить. Вот прям я беру всю ответственность на себя, ментальную, моральную, эмоциональную, что здесь верно. А другие так посмотрят на него, ну, прям неистово рассуждает, надо соглашаться. Вот. И все равно это получается опять про коллегиальность. Но в какой-то момент времени люди доверяются, потому что они же коллегиальны не потому, что они какие-то такие родились с коллегиальностью там, в теле. Они родились-то обычными, просто у них есть уже совместный трек-рекорд результатов, который говорит, что когда вот он так говорит или так думает, но он ну, не просто так это говорит. И вот это взаимное доверие, основанное на признании результатов друг друга, и создает вот эти команды. Проблема заключается в том, что, по сути, это хорошо работает, когда уже работает. А как стартовать вот эту конструкцию, ответа у меня нет. Даже у меня нет. Даже сейчас, образуя какие-то новые сущности, я вижу, что запускается вот как бы с холодного старта это тяжело. Потому что люди еще более разные. Ты строишь большие конструкции, они прям совсем из разных отраслей, они вообще не понимают друг друга. Ну, то есть они друг для друга прям странные персонажи. И ты либо такой уговариваешься, говоришь, ребят, ну, слушайте, ну, вместе же точно получится. Ну, либо это начинает разъезжаться. А как только ты даешь право принять решение по праву сильного одним человеком, то ты тут же фиксируешь, ставишь памятник вот этой боли, обиде, там, несогласия и некого даже подспудного желания доказать, что вы накосячили. И человек, которого бортанули в его мнении, он как бы может быть рационально за хорошее, а эмоционально жаждет, так сказать, возмездия. Вот, и признание того, что это было неправильно. И как будто бы даже подспудно как-то вот где-то там работает на... неосознанно работает на то, чтобы не получилось.
10: Про партнеров понял. Давайте чуть-чуть еще углубимся. Вот ты сказал, создаете сейчас новые какие-то сущности, новые команды формируете. Я читал, что у вас в позитиве довольно долго было немного людей. То есть в первые несколько лет у вас там, условно, в команде было с десяток человек. Да, и потом в какой-то момент вы там разрослись почти до 3000. Вот давай возьмем вот эти вот сущности начальные, скажем так. Когда в команде там 10-20 человек, что-то такое. Потому что у вас наверняка сейчас есть проекты, в которых вы формируете такие команды. Вот представь, что ты формируешь такую команду. И ты уже имеешь опыт позитива и знаешь, как оно работает. Можешь ли ты выявить какие-то критерии, на которые нужно опираться для того, чтобы в начале проекта или вот в какой-то стадии, когда он только разгоняется, вот собрать вместе правильных людей? На что ты будешь смотреть? Чтобы они эмоциональный интеллект совпадал у них? Чтобы профессиональные навыки, главное, соответствовали? Или как вот, вот эту вот коллегиальность максимально воплотить?
11: Спасибо тебе за эти вопросы. Я, честно говоря, даже как-то об этом не задумывался, но это мега важная история.
10: Повод вот подумать.
11: Первый раз я, наверное, произнес то, что, по сути, позитив стартовался уже командой единомышленников. Это были родственники и друзья. Вот. Это важное осознание. Я могу предположить, что старт с самого начала в конфигурации, когда есть главный и остальные зависимые, он опасен, потому что это начинает разрастаться и превращаться в некую норму для компании. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что старт одновременно с несколькими партнерами, когда нету вот этого самого главного, самого сильного, позволяет создать лучшие условия. Это точно повод есть и мне подумать об этом, но у меня есть еще раз гипотеза про то, что бизнес, основанный партнерами равными, имеет больше шансов на построение такой конфигурации команды, которая имеет большой задел на очень большой успех. Хм. Потому что она не позволяет с самого начала развиться вот этому...
10: культу.
11: Культу. Он же, понимаешь, он же не со зла делается.
10: Угу.
11: Ты раз принял решение и понял, что ты был прав, второй раз, третий, четвертый, и у тебя возникает, по-честному, глухота и слепота. У нас же есть великие миры нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение, а бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
10: Я был бы рад с тобой еще два часа сидеть разговаривать. Просто мы уже третий час с тобой как бы беседуем.
11: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
10: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
11: Спасибо.
10: Все, ребятки, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане завершат ремонт трассы Буйнакск-Кизилюрт, который ведет к Сулакскому каньону. Ремонтные работы шли с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Минтранс Дагестана. Я напомню, что на сегодняшний день основные работы полностью завершены. На объекте идет устройство куветов. Продолжается установка барьерного ограждения. Я напомню, что эта дорога является одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону. В Дагестане объявили штормовое предупреждение. На сегодня, на завтра в МЧС республики рекомендуют при грозе быть осторожнее на улице, обращать внимание на провода и ветки деревьев. В МЧС Дагестана напомнили, что при грозе автомобили лучше убрать подальше от деревьев, в дороге снижать скорость, а находясь на улице, держаться в стороне от зданий, где мощный ветер может сорвать крышу. На жителю Махачкалы продали билет в кинотеатр «Мерката» на несуществующее место. Управление Роспотребнадзора по Дагестану помог ему вернуть деньги за билет. Махачкалинец пришел в кинотеатр на сеанс, но на месте, указанном в билете, кресла не оказалось. Он хотел обратиться в администрацию, но никого не нашел. Служба поддержки, куда он позвонил, оказалась возвращать деньги, заявив, что вопрос вне их компетенции. Сотрудникам отдела защиты прав потребителей удалось связаться с администрацией кинотеатра «Мерката» и урегулировать данный спор. Но сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис» в «Электростале». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции, убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседние здания образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших, 7 из них находятся в очень тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Но Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября, участника которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Но в России сегодня отмечают День металлурга – профессиональный праздник работников черной цветной металлургии. Ежегодно приходится на 3 воскресенье июля. В этом году его отмечают 19 числа. Как пишет парламентская газета, праздник учредили еще в 1957 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Металлургия, я напомню, что остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. На нее приходится около 5% ВВП страны и примерно 14% экспорта. От работы металлургов напрямую зависит машиностроение, судостроение, энергетика, авиация и транспорт. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1927 года в Ленинграде прошли испытания первого отечественного аэроглиссера. Судно, которое смело можно назвать техническим прорывом своего времени. Аэроглиссер двигался за счет воздушного винта. По сути, использовал авиационные технологии на воде. Такая конструкция давала важное преимущество. Судно могло не только скользить по водной глади, но и уверенно передвигаться по мелководью, льду и даже заболоченным участкам. Для страны с суровым климатом и обширной территорией это открывало огромные возможности. От быстрой доставки грузов в труднодоступные районы до применения в спасательных и военных операциях. Испытания в Ленинграде стали отправной точкой для дальнейшего развития амфибийного транспорта в СССР. Инженеры увидели перспективу создать технику, которая не зависит от капризов природы и способна работать круглый год. И пусть первый образец

0: был лишь опытным, именно с него начиналась история советских аэроглиссеров, универсальных машин, которым нашлось место и в народном хозяйстве, и в армии. Интересно, что идея объединить возможности самолета и судна в те годы активно обсуждалась в инженерных кругах. Конструкторы искали способы преодолеть главную проблему водного транспорта – его зависимость от глубины и состояния водоема. Аэроглиссер как раз и стал ответом на этот вызов. В последующие годы разработки продолжились, и уже в 1930-е появились более совершенные модели, которые использовали, например, на реках Сибири и Дальнего Востока, там, где обычный флот был бессилен. Пусть этот факт напомнит, великие достижения часто начинаются с одного смелого эксперимента.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Мысли вслух. Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2000 лет. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
4: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирая данные для налоговой проверки и доначисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получает регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС Налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалобы. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации. Подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими и родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дома РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога, и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки из банковских вкладов. И третье. Не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог FM. Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
5: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
4: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, ну, я думаю, Галлоп все знают.
5: Все знают, да.
4: ТЭС – один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
5: Офигеть.
4: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года. Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть вот то, и он яростно и влюбленно становится защитником бренда, он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым, он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят, он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно, и это дает вот колоссальный синергетический эффект.
5: Супер. За счет чего это можно сделать?
4: Есть классические инструменты, вот чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не вот эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
5: Угу.
4: Вообще, вот как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто вот открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда вот в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И вот на самом деле, даже если провести вот в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что вот просто.
5: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас вот в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
4: Угу.
5: И это тоже очень круто создает, знаешь, вот этот вот какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И да. Это тоже очень круто работает.
4: Да.
5: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает «Золотое яблоко», насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел. Ну, то есть
4: повысили. Подожди, через личный блог?
5: Да.
4: Через
5: они,
4: свою
5: вот
4: страницу?
5: Просто вот сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
4: Да.
5: Ну, просто вот у всех есть она по факту. Не только у блогеров. Ну, такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И
4: кайф.
5: Поощрять за это деньгами.
4: Кайф.
5: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И
4: да.
5: ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
4: Вау.
5: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим,
4: да.
5: и там младше, у них же у большинства есть потребность создавать контент.
4: Да, самовыражаться.
5: Да, почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт. И работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
4: Такая win-win позиция.
5: Да, все, офигенно. Они так на работе, почему бы не поснимать там?
4: Офигенно.
5: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
4: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно тренды искусственного интеллекта — это вот... must have, то есть если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы, если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают,
5: да.
4: и все говорят, поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты, потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да, то есть они помогают на уровне создания контента и стратегии, второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов, теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные, то есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или АМА, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
5: Супер.
4: И это еще не все.
5: Угу.
4: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть по ну, то есть HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики Вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений, миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
5: Супер, супер, очень круто. Насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который, и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
4: Да.
5: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее, смотрел и думал, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
4: Я тоже об этом думал.
5: Да, я думал, 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь. Молодец, типа, прикольно. Я думал, ты... тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа, да. Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да, с самого, а они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
4: Так.
5: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
4: Это, прикольно.
5: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
4: А ты инстаграмленная такая, да?
5: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
4: Окей.
5: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
4: Да-да-да.
5: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
4: Okay.
5: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
4: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
5: Одежду, да? Ну, вот, допустим, какой вид одежды?
4: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
5: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас благодаря этому она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
4: Да.
5: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы. У вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
4: Кайф.
5: И мне не надо быть какой-то стандартной.
4: Да.
5: Им нужно брать модели нестандартные. И ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают
4: однозначно
5: с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говорят же, top of mind.
4: Да,
5: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
4: Да.
5: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
4: Взорвет,
5: да.
4: Взорвет.
5: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они... долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
4: Системная часть, правая творческая.
5: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: стане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане завершат ремонт трассы Буйнакск-Кизилюрт, который ведет к Сулакскому каньону. Ремонтные работы шли с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Минтранс Дагестана. Я напомню, что на сегодняшний день основные работы полностью завершены. На объекте идет устройство куветов. Продолжается установка барьерного ограждения. Я напомню, что эта дорога является одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону. В Дагестане объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. В МЧС республики рекомендуют при грозе быть осторожнее на улице, обращать внимание на провода и ветки деревьев. В МЧС Дагестана напомнили, что при грозе автомобили лучше убрать подальше от деревьев, в дороге снижать скорость, а находясь на улице, держаться в стороне от зданий, где мощный ветер может сорвать крышу. На жителю Махачкалы продали билет в кинотеатр «Мерката» на несуществующее место. Управление Роспотребнадзора по Дагестану помог ему вернуть деньги за билет. Махачкалинец пришел в кинотеатр на сеанс, но на месте, указанном в билете, кресла не оказалось. Он хотел обратиться в администрацию, но никого не нашел. Служба поддержки, куда он позвонил, оказалась возвращать деньги, заявив, что вопрос вне их компетенции. Сотрудникам отдела защиты прав потребителей удалось связаться с администрацией кинотеатра «Мерката» и урегулировать данный спор. Но сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис» в «Электростале». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции, убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших, 7 из них находятся в очень тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Но Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября, участника которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Но в России сегодня отмечают День металлурга – профессиональный праздник работников черной цветной металлургии. Ежегодно приходится на 3-е воскресенье июля. В этом году его отмечают 19 числа. Как пишет парламентская газета, праздник учредили еще в 1957 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Металлургия, я напомню, что остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. На нее приходится около 5% ВВП страны и примерно 14% экспорта. От работы металлургов напрямую зависит машинистка. Машиностроение, судостроение, энергетика, авиация и транспорт. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05-00449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Если до выходных вы еще не решили, чем заняться, то сейчас мы вам расскажем. В Дагестане ближайшие дни обещают быть насыщенными: концерты, спектакли, мастер-классы, а также познавательные встречи. Поехали! 26 июля перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет большой праздничный концерт, который посвящен Дню Конституции Республики Дагестан. Главным украшением вечера станет выступление Государственного академического ансамбля «Дагестан», который представит зрителям яркий кумыкский фольклорный танец. На сцену также выйдут лучшие творческие коллективы нашей республики. Если вы хотите провести вечер с национальной музыкой, танцами и праздничной атмосферой, это отличный повод выбраться в центр Махачкалы. Ну а тем, кто любит узнавать новое, стоит заглянуть в республиканскую специальную библиотеку для слепых. Здесь открылась выставка, посвященная Конституции Дагестана. Экспозиция расскажет об истории нашей республики, государственных символах, народах Дагестана, их традициях и культурном наследии. Посетителей ждут как печатные, так и электронные издания. Ну а 25 июля маленьких зрителей и их родителей приглашает Дагестанский театр оперы и балета. В полдень здесь покажут детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам знаменитого произведения Роберта Льюса Стивенсона. Пираты, поиски клада, приключения и любимые герои – все, что нужно для того, чтобы провести семейный выходной интересно. А еще 27 июля этот же театр приглашает взрослых на необычные мастер-классы. В 16.00 участникам расскажут, как актерские техники помогают увереннее чувствовать себя в жизни, развивать харизму и не бояться публичных выступлений. А в 17.00 ведущий артист балетной группы Арсен Курбанмагомедов проведет там же занятия по пластике тела, раскрепощению и управлению эмоциями. А еще важное мероприятие пройдет 25 июля в музее-заповеднике «Дагестанский АУ». Здесь специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану проведут профилактическую встречу с молодежью. Участникам расскажут о последствиях употребления наркотиков, ответственности за правонарушения и ответят на все вопросы. Начало в 11 часов. Это была «Афиша Дагестана». Проводите выходные интересно, открывайте для себя новые места, поддерживайте культуру и не забывайте, самые яркие впечатления часто находятся совсем рядом. До скорой встречи!
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1814 года – день рождения Самуэля Кольта. Его револьвер вошел в историю не только как техническое достижение, но и как культурный символ. С ним связывают знаменитую фразу «Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт сделал их равными». В эпоху Дикого Запада шестизарядный револьвер действительно менял баланс сил. Человек без особой физической мощи мог защититься от более сильного противника. Это повлияло и на общество, и на мифы той эпохи. Вестерны, легенда о шерифах и ковбоях во многом построены вокруг этого образа. Но за романтикой стоит серьезная инженерная работа. Кольт первым массово применил принцип взаимозаменяемых деталей. Благодаря этому револьвер перестал быть штучным изделием и стал продуктом эпохи машин. Так техника, бизнес и культура сплелись в одной истории. Кольт был не только инженером, но и прирожденным шоуменом. Он один из первых понял силу имиджа, дарил богато украшенные инкрустированные револьверы политикам и военным, устраивал зрелищные демонстрации и буквально продавал не просто оружие, а статус и уверенность. Благодаря этому его имя стало брендом задолго до того, как само слово «бренд» вошло в обиход. И в итоге фраза «Кольт» в массовом сознании стала означать не фамилию изобретателя, а сам тип надежного, безотказного револьвера.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете. Это принесет доход. А затем повторите цикл. И снова повторите, каждый раз, когда вы реинвестируете прибыль в свой бизнес. Иными словами, вы растете за счет прибыли от продаж. Вот почему умение продавать важнее всего остального. Потому что главная причина, по которой бизнес становится успешным, это умение основателя продать продукт, получить прибыль, а затем это повторить, пока бизнес не начнет становиться все больше, больше и больше. Второй вопрос прислал Мохаммед. «У меня отличные идеи бизнес-продуктов, но я не знаю, как вынести их на рынок. С чего мне начать?» Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовлетворение и счастье?» Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные, как предпринимателя, к чему вы, как предприниматель, хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника, укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании, есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста, а если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности, потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу. Вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение, вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
3: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании «Хофф», я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое, очень приятно, очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
9: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
8: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo, то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
9: До 2 миллиардов,
8: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Хофф, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
9: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
8: Хорошо.
9: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно – это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
8: Угу.
9: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
8: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот это я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне Красвити рассказывал Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
9: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться.
8: Угу.
9: Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех non-food категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече, там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
8: Чек-лист.
9: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какое-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная, интересная индустрия.
8: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
9: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
8: Угу.
9: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
8: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
9: Да, и да, итоге... то есть это, то есть, понимаешь, то есть здесь же как бы, то есть начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
8: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
9: Ну, я стал говорить про время.
8: Да. Да?
9: То есть время – это, ну, как бы… Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше было, знаешь, такое теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делали, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
8: на бумажке
9: академически
8: описать, да?
9: Да-да-да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
8: Действительно, да.
9: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские задержали в Махачкале молодых людей 18 и 19 лет, которые подозреваются в ограблении женщины-продавца на Цумадинском рынке. Об этом сообщает нам МВД по Дагестану. 16 июля с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Богатыревка. Она рассказала, что двое посетителей рынка похитили у нее одежду на сумму 11 300 рублей. Злоумышленники действовали под предлогом покупки товара. Один из молодых людей продемонстрировал поддельный чек о переводе денег. Пока продавщица смотрелась в экран телефона в ожидании зачисления средств, второй сообщник спокойно удалился с рынка в новой одежде. Так и не дождавшись поступления, женщина бросилась вдогонку, однако и первый покупатель успел убежать, прихватив две рубашки, футболку и брюки. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже, у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. На пожарно-спасательное подразделение МЧС Дагестана за прошедшие сутки ликвидировали 11 возгораний, включая пожар в жилом доме в Каспийске и также в микроавтобусе в Сулейманстальском районе. Об этом сообщается в оперативной сводке ведомства. Из 11 зарегистрированных пожаров 2 носили техногенный характер, 5 произошли на открытых территориях. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в селе Гириханово, это Сулейманстальский район, где сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, а также в Каспийске на улице Тимирязева произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук-Банияс, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите торговой палаты США в Вашингтоне, которая посвящена американским инвестициям в Ирак. Речь идет о трубопроводе, который соединяет северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. Это трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тысяч баррелей нефти в день. Он был построен еще в 1959 году. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как сообщает парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Черемезовым. По его словам, за прошедший год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны. На упаковках продуктов теперь планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать подходящие продукты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Умох проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути, а древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найденных в Умохе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Умоха усилились после того, как при 10-м аммиядском халифе Хишаме в 733 году в Умох пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Умох на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Умох добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление Умоха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тобако и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Умох, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Умоха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лаксов удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Умох Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 19 июля 1585 года в поисках северо-западного прохода английская экспедиция под командованием Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии. Суровые безжизненные просторы настолько поразили мореплавателя, что он назвал эти земли «землей запустения». Но главное открытие ждало впереди. Дэвис обнаружил пролив между Гренландией и канадским арктическим архипелагом. Позднее его назовут проливом Дэвиса. Это стало важной вехой в изучении северных морей. Пролив и сегодня остается значимым участком арктического судоходного пути. Джон Дэвис совершил три экспедиции. В 1585-1587 годах он не нашел искомый проход, но значительно расширил представление европейцев о высоких широтах, составил подробные карты и первым из англичан наладил контакты с эскимосами. Его труды легли в основу будущих полярных исследований. Любопытный факт. Методы навигации, которые Дэвис совершенствовал во время плаваний, позже вошли в учебники мореходного дела. А его наблюдения за льдами и ветрами оказались настолько точными, что ими пользовались полярные капитаны еще долгие столетия. Интересно, что сам Дэвис не просто командовал судами, он лично занимался астрономическими наблюдениями и доработал морской квадрант – инструмент для определения широты. Благодаря этим усовершенствованиям точность расчетов на борту заметно выросла, и это помогло другим мореплавателям увереннее прокладывать курс в неизведанных водах. Пусть этот факт напомнит, порой самые пустынные, на первый взгляд, земли хранят величайшие географические открытия.
3: Значимо, важно. Диалог

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества, да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов. Каждый вызов требует принятия определенных решений. Плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чего мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. Ну, в зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар, сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокирую. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку, даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо, она, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов, и они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Но тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество – улучшенный товар. Сейчас модель такая – сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев – инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104.8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Есть два типа руководителей. Да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
4: О, вот это классная мысль, я тоже ее придерживаюсь, и давайте еще ее прям вот прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты — это те клиенты, которым вы продаете продукт какой-то, а ваши клиенты — это сотрудники, и это меняет все. Супер, классный
3: point. И ваша задача, у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там личностным, финансовым и так далее.
4: В целом идеи понятны. Супер. А какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
3: Но есть много классических методик, как это делать.
4: Давайте лайфхаки.
3: Как быстро вырасти, это нанять. Вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть, условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там, на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Алишер, надо распространить этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
4: Обкатано.
3: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
4: Наверное, стержень где-то больше.
3: Нет, связи.
4: Связи? Окей, хорошо.
3: Понимаете, да? Ага. Вот эти связи, да. Они решают многое. То есть, когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
4: Прикольно, те сами подберут.
3: Конечно.
4: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей, не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, да, там вот это да. Все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто очень много, я вижу предпринимателей, экспертов разных таких, ремесленников, любителей считать, что они лучше во всем разбираются.
3: Да.
4: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально... Сразу, точка роста. Супер, с бабочками, садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
3: Дальше уже регулярный менеджмент. Дальше уже ставится некий KPI.
4: Показатели
3: какие-то. Да.
4: Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса. Можно вот так вот пойти тоже.
3: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть, вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими.
4: Угу.
3: Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия. Потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю: «Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать. Я буду вас постоянно перепроверять. Я вам не буду доверять там, лучшего клиента. Вы с кем идете общаться? Там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой».
4: Да, да, да.
3: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там, условно, мы можем взять даже государство там, США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент, потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
4: Но это нельзя сделать без крутых людей.
3: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых людей. Вот у меня есть наставник, очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но это очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
4: Миллиардер. Говорю,
3: миллиардер.
4: Доллар.
3: Да, доллар миллиардер.
4: О, ну-ка, что
3: да,
4: он
3: и
4: говорит?
3: И я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
4: И, наверное, много бизнесов? Или
3: да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее, одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик, я говорю, а почему вы там, он говорит, он 100 раз умнее меня, а почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя, да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю, да, кто-то может воровать, может кто-то этот, но я много нахожу, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
4: супер,
3: простой.
4: Супер, супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
3: Абсолютно.
4: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз, вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, настолько, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
3: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
4: да.
3: Мы же тоже ошибаемся.
4: Да.
3: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Когда вы держите, вы будете зарабатывать 1 000 000, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
4: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ... Ну, это, кстати, и статистика. Топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет. И она не может отпустить контроль там.
3: Абсолютно. Она, и она права,
4: да.
3: Что больше нее никто не разбирается.
4: И она убеждается в этой идее каждый день.
3: На самом деле она права.
4: Да.
3: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова, там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80 из 100, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там, 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
4: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. Что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
3: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
4: Нарушение закона.
3: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
4: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Правильно
3: да.
4: Я понимаю?
3: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через пять лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. А вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинары вырастают там на несколько метров. Вы можете продать чинары очень дорого. Вы можете продать землю. Это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство. Квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
4: В долгую.
3: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно, быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить точки роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
4: Зная, что туда через 5 лет выстроится город.
3: Не зная об этом. То есть вы создаете это. Там, условно, там, Дональд Трамп не покупает землю в центре сейчас, да, он делает центром ту землю, которую покупает. То есть вы отстраиваете 50 гектаров, вы можете по себестоимости продать все, что вы там построили быстро, но у вас остается 150 гектаров, которые когда-то вы купили по $1000, а сейчас это уже будет стоить минимум $30,000. Потому что уже рядом с развитой инфраструктурой. То есть, понимаете, да?
4: Да.
3: Речь об этом.
4: Да.
3: Почему, вот математически я могу показать, почему маленькие бизнесы не выживут. Да, вот есть маленький, условно, строитель, девелопер некий, он покупает, ну, я скажу, ташкентские цены, я не знаю, там, Казахстане
4: какие
3: цены, условно. Вот здесь рядом два, то есть земля, все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили там, условно, за $50,000
4: uh-huh.
3: за сотку. Но купили 50 соток, построили два там, 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там $1100. Средняя цена продажи $1500-$1800. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же $1100 за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит $3000.
4: Окей,
3: понимаете, понял. Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там у дома. Магазин новым покупает там за 100 тенге там, какой-то продукт, продает по 120. Магнум то же самое покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Магнум купил там 50 тонн сока за раз, да? То есть есть разница между большими и маленькими, то есть математически
4: везде может быть, да, масштабным.
3: Тенденция именно такая.
4: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей, децентрализация своего бизнеса, а второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно?
3: Абсолютно.
4: В целом.
3: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же,
4: конечно,
3: про большие,
4: да,
3: деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
4: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный, если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
3: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... А нужно расти геометрически.
4: То есть?
3: Вы делаете марафон, который там no name. Там, давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам вошла там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить $50. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за $100. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
4: Аэль.
3: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
4: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
3: Супер. А если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
4: 50-50
3: работать. Да, что вы будете работать там по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне, это будет более дорогая плата за участие в марафоне. Это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
4: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке. Реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории. Какие есть форматы?
3: Ну, мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем, мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро, правильно расти.
4: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
3: Да, то есть мы будем давать твердые, правильные инструменты, как быстро вырасти.
4: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии,
3: да,
4: чтобы понимание
3: было. Да, по регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
4: Классно, что у вас именно опыт такой, из вот прям вот вы каждый этап прошли.
3: Практически.
4: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот-вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст, еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. И я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
3: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
4: Спасибо большое.
3: Вот, спасибо. Буду очень рад.
4: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Полицейские задержали в Махачкале молодых людей 18 и 19 лет, которые подозреваются в ограблении женщины-продавца на Цумадинском рынке. Об этом сообщает нам МВД по Дагестану. 16 июля с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Богатыревка. Она рассказала, что двое посетителей рынка похитили у нее одежду на сумму 11 300 рублей. Злоумышленники действовали под предлогом покупки товара. Один из молодых людей продемонстрировал поддельный чек о переводе денег. Пока продавщица смотрелась в экран телефона в ожидании зачисления средств, второй сообщник спокойно удалился с рынка в новой одежде. Так и не дождавшись поступления, женщина бросилась вдогонку, однако и первый покупатель успел убежать, прихватив две рубашки, футболку и брюки. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже, у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений. На пожарно-спасательное подразделение МЧС Дагестана за прошедшие сутки ликвидировали 11 возгораний, включая пожар в жилом доме в Каспийске и также в микроавтобусе в Сулейманстальском районе. Об этом сообщается в оперативной сводке ведомства. Из 11 зарегистрированных пожаров 2 носили техногенный характер, 5 произошли на открытых территориях. Наиболее значимые происшествия зафиксированы в селе Гириханово, это Сулейманстальский район, где сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, а также в Каспийске на улице Тимирязева произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю на площади 80 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук-Банияс, который позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Это произошло на саммите торговой палаты США в Вашингтоне, которая посвящена американским инвестициям в Ирак. Речь идет о трубопроводе, который соединяет северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. Это трубопровод, по которому можно транспортировать до 700 тысяч баррелей нефти в день. Он был построен еще в 1959 году. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как сообщает парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, которые работают по патенту физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростеха Сергеем Черемезовым. По его словам, за прошедший год корпорация поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины нашей страны. На упаковках продуктов теперь планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Власти рассчитывают, что покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать подходящие продукты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: «Мелодия Зурны». Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 19 июля 1900 года открывается первая линия парижского метрополитена – Венсенский замок, порт Майя. Это не просто транспорт, это инженерный прорыв. Тоннели прокладывают прямо под мостовыми, не разрушая фасады старинных домов. Руководит стройкой инженер Фюльженс Беньвеню, человек, который проверил, что под городом может жить еще один город. А на поверхности появляется чудо иного рода. Входы в метро созданы архитектором Эктором Гимором. Чугунные завитки, похожие на

0: стебли и цветы словно выросли из тротуаров. Силлярнуво превращает утилитарные павильоны в произведение искусства. Сегодня эти изящные конструкции – одни из символов Парижа. И вот первые пассажиры спускаются вниз. В вагонах два класса, как в поезде. Билет второго класса стоит 15 сантимов, первого – 25. Для парижанина той эпохи это небольшие, но заметные деньги. И все же люди платят их охотно. Метро – это скорость, удобство и, конечно, мода. Быть среди первых, кто проехал под Парижем, почти приключение. За первый год метро перевезет около 4 миллионов человек. Никто тогда не мог представить, что эта первая линия станет сердцем огромной подземной сети, по которой каждый день будут мчаться поезда, соединяя окраины и центры, сплетая судьбы и маршруты. Так, в один летний день 1900 года Париж не просто решил транспортную проблему, он подарил миру само слово «метро» и показал, как техника, искусство и повседневная жизнь могут звучать в унисон.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали, я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском».
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец которую гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление, это игры, особенно азартные игры, это социальные сети, то есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях, и из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка fear of missing out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение и меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поговорить с вами о том, как достичь высокого уровня энергии и эффективности. У всех выдающихся людей есть общая черта — их стремление извлечь из жизни максимум. Такие люди полностью вовлечены в жизнь. Выдающийся человек, по словам Маслоу, стремится реализоваться во всем, на что он только способен. За свою жизнь вы можете поставить перед собой тысячу разных целей. Но все они укладываются в четыре основные категории. И в конце концов, все ваши усилия направлены на повышение качества жизни в одной из этих категорий. Первая общая для всех цель — это стремление к счастливым отношениям. Вы хотите любить и быть любимым. Вы стремитесь к гармонии в семье. Вы хотите, чтобы вас уважали те, кого уважаете вы. Ваше участие в социальных и общественных делах продиктовано желанием поддерживать хорошие отношения с другими людьми и вносить свой вклад в окружение, в котором живете. Ваше ощущение счастья зависит от ваших отношений с другими больше, чем от чего-то другого. Вторая общая для всех цель — это интересная и увлекательная работа. Конечно, вы хотите хорошо зарабатывать, но еще больше вы хотите получать истинное удовольствие от того, что вы делаете. Лучшее время в вашей жизни — это время, когда вы полностью поглощены своей работой и своим делом. Поэтому одна из ваших главных задач — найти именно такую работу, которая приносит вам счастье, радость и максимально раскрывает ваш потенциал. Третья общая для всех цель — это финансовая независимость. Вы хотите избавиться от денежных проблем. Вы хотите иметь достаточную сумму на счету, чтобы тратить деньги, не считая каждую копейку. Вы стремитесь достичь определенного достатка, чтобы вы могли спокойно отойти от дел и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Финансовая независимость избавляет от нищеты и зависимости от других. Если вы будете дисциплинированно откладывать и инвестировать на протяжении всей своей трудовой жизни, то в конце концов придете к положению, когда вам больше не нужно работать. Четвертая общая для всех цель — это здоровье. Вы не хотите болеть и испытывать боль. Вы хотите ощущать непрерывный поток энергии и благополучия. Ваше здоровье настолько важно для вас, оно занимает настолько важное место в вашей жизни, что вы воспринимаете его как должное, пока что-то не нарушит его. Общий знаменатель этих четырех категорий целей и основное условие их достижения — это высокий уровень энергии. Чтобы добиться хотя бы небольшого успеха в любой из этих целей, необходимо вырабатывать и расходовать энергию. Это самое важное топливо, без которого невозможны никакие другие достижения. Поэтому задумываться об уровне своей энергии, о том, как ее накапливать и поддерживать, — важная часть вашей жизни. Поскольку различные виды энергии играют центральную роль во всех ваших достижениях, вам следует быть очень внимательными к тому, что вы делаете, чтобы понимать, повышает это или понижает ваш уровень энергии. Помните, что все, что вы делаете, влияет на ваше самочувствие и на ваши результаты, а результаты этой деятельности имеют кумулятивный эффект. Поэтому все имеет значение.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане завершат ремонт трассы Буйнакск-Кизилюрт, который ведет к Сулакскому каньону. Ремонтные работы шли с 22 по 41 километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Минтранс Дагестана. Я напомню, что на сегодняшний день основные работы полностью завершены. На объекте идет устройство кюветов. Продолжается установка барьерного ограждения. Я напомню, что эта дорога является одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону. В Дагестане объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. В МЧС республики рекомендуют при грозе быть осторожнее на улице, обращать внимание на провода и ветки деревьев. В МЧС Дагестана напомнили, что при грозе автомобили лучше убрать подальше от деревьев, в дороге снижать скорость, а находясь на улице, держаться в стороне от зданий, где мощный ветер может сорвать крышу. На жителю Махачкалы продали билет в кинотеатр «Мерката» на несуществующее место. Управление Роспотребнадзора по Дагестану помог ему вернуть деньги за билет. Махачкаринец пришел в кинотеатр на сеанс, но на месте, указанном в билете, кресла не оказалось. Он хотел обратиться в администрацию, но никого не нашел. Служба поддержки, куда он позвонил, оказалась возвращать деньги, заявив, что вопрос вне их компетенции. Сотрудникам отдела защиты прав потребителей удалось связаться с администрацией кинотеатра «Мерката» и урегулировать данный спор. Но сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Валберис» в «Электростале». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции, убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших, 7 из них находятся в очень тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Но Минпросвещение предложил изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября, участника которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефон и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Но в России сегодня отмечают День металлурга – профессиональный праздник работников черной цветной металлургии. Ежегодно приходится на 3 воскресенье июля. В этом году его отмечают 19 числа. Как пишет парламентская газета, праздник учредили еще в 1957 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Металлургия, я напомню, что остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. На нее приходится около 5% ВВП страны и примерно 14% экспорта. От работы металлургов напрямую зависит машиностроение, судостроение, энергетика, авиация и транспорт. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU05-00449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап.
2: Это второй этап.
1: Третий.
2: Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали,

0: инсайт, можно? Вот прям у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там, то есть ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
1: У меня была такая история с мамой.
0: Ну да, то есть ты...
1: Я звонила во все колокола.
2: Она заманьячила тогда.
0: То есть и в бизнесе то же самое.
1: Да, да.
0: То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
1: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
0: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Байкериста здесь?
1: Все возможные.
2: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
0: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
2: мы никого не знали.
0: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 да. контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому
2: это,
0: вы обращаетесь.
2: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
0: А, окей.
2: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть, это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
0: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
2: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть, в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания угу. MR – один из самых основных игроков здесь. Вот, соответственно, нам предложили локацию в Дубай Хиллз Молле. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности после Дубай Молла и Молл Эмирейтс. Но на тот момент он был молодой, мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было, было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
1: Я просто молчала.
0: То есть это был стресс просто, да?
2: Да, понимаешь, ну, да, мне просто, я чуть-чуть расскажу, это
0: да,
2: интересная
0: да,
2: такая история.
0: Я думаю, да.
2: Мы ждали, мы прождали две недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Байкериста, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
0: А, кто ищет локации.
2: Нет, да.
0: Да.
2: То есть уникальные бренды.
0: Окей.
2: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл. Если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
0: То есть вот. Очень важный
1: это
0: момент,
1: дело, да.
0: Настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди
2: он
0: смотрят.
2: Он это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
0: А, он, то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
2: Конечно,
0: он
2: конечно.
0: Там будет...
2: А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть, либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
0: Окей.
2: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
1: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
2: Ну, в Казахстане тоже так.
1: Торговцы.
2: Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
0: Окей, хорошо, принял.
2: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
0: Офигеть.
2: Я говорю, это много.
0: Ага.
2: Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить.
0: Да.
2: Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров.

0: Понимаешь, вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я не, вообще ни о чем не думал, я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
1: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
0: Ну, это уникальный проект.
1: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
0: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность. Угу. Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
1: Можно на примере, вот байкерист или там какой-то бренд известный?
0: Ну, давай, хорошо, возьмем байкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust». Угу. Ну да, мы там немножко позаимствовали.
1: Да. Из доллара, да?
0: Да, да, да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
1: Ну,
0: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая, и заботимся, и, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба, либо тортин, либо багет, который мы печем, понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
2: Да, вообще создание, как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
1: Да.
2: Вот смотри, он ходит шаги, нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит шаги, 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху, ты будешь ходить без телефона. Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
0: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
0: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
2: Он остался сам собой, да. И в течение двух часов
0: момент,
2: каждый день
0: кстати,
2: он ходит.
0: Рождается хорошая идея.
2: Да, и вот
1: когда
2: он ходит.
1: Мало отвлекающего фактора.
2: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
0: выбор
1: был?
0: Выбор локации.
1: Выбор локации.
0: Да.
1: Все, выбрали локацию.
0: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
0: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность
0: у вас есть,
1: какая-то.
0: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
0: Ну, подрядчик,
2: строители.
0: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
0: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
0: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу. Вообще. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
0: Нет,
1: получается?
0: Сначала дизайнерский, эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
0: да?
1: Назовем
0: да,
1: так,
0: да.
1: Следующий этап.
0: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским у них все в порядке, то есть
1: окей.
0: Они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
0: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
2: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
0: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
2: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
0: В Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю, наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то у меня даже, у нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
2: Задымление было.
0: Задымление было, да, сильное. Это опять же вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
0: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
0: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект с ним
1: скупой плачет дважды. Да,
0: да, это
1: короче.
0: Однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. То есть, как контролировать? Вот как правильно контролировать?
0: Ну, у вас есть дизайн-проект,
1: да.
0: Есть рабочий проект. Просто Ну, я просто умею контролировать, я разбираюсь в этом, это все поэтапно идет, все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
2: вот вместе с управляющим. Дома у тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там вот за какое время вы постелите полы, они тебе условно говорят, там, месяц,
0: ну,
2: ты через месяц
0: приезжаешь. Поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Окей.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель.
2: Хочешь, он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и на против даты поставил.
0: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность и тайминг.
1: Да, если идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За все каждый этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
2: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе чтобы с ними, было, я, да? конечно, да? вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели
0: ну, какие-то... Ну, адекватно
1: там...
0: все должно ну, быть. Да, да все мы, правильно, мы абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильная методология.
0: Да, все правильно.
1: Окей,
0: есть дизайн-проект, есть да? рабочий.
1: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы да. не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственное я скажу, окей. акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
0: отказывают
1: кто?
0: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
0: Торговый да. центр, да.
2: Ты не можешь прийти со
0: своим? Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так? Да. Это же мой выбор.
1: Да.
0: Нет.
2: А оказалось, там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да, но мы все равно нашли замечаю. Адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его. И 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
0: Я наложил на них.
1: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли окей. оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
0: Да.
1: Следующий этап.
0: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
0: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие ключевые?
2: У нас
1: на что
2: вообще...
1: вы смотрите?
2: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
2: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
2: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
1: круто.
2: Это пекарь и
0: бариста.
2: А,
0: это
2: бариста,
0: тот, кто кофе делает,
1: да.
0: Бейкер это тот, кто печет.
1: Круто.
2: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой, да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
0: Ну, да,
2: хотя
0: мы,
2: бы, типа,
0: даже
2: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
2: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом, нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
0: какое
2: количество занимает.
0: Какое удовольствие мы получили. То есть,
2: да.
0: Приходят здесь конкуренция бешеная
2: люди.
0: На одно место.
1: Люди есть, голодные.
0: Да. Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно
1: да.
0: те лица, которые отобрали, более-менее да.
2: Да,
0: проходят
2: для,
0: по нашим
2: для собеседования.
1: А вот
0: критериям.
1: Я, еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
2: Опыт.
0: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это самое важное.
1: А что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство, это в первую очередь. Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
2: Я всегда важно смотреть.
0: Всегда важно смотреть, конечно.
2: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
2: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну, вот такое
0: тоже сейчас
2: есть.
0: Это нормально, абсолютно.
1: Офигеть.
2: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
2: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что еще?
2: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: На что вы смотрите?
0: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирают именно управляющие, топы. Да. А если мы говорим о топ-составе…
1: Так, хорошо.
0: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
0: Конечно. У нас одна цель.
1: Я не знаю, я для себя огромное количество инсайтов вытащил, я думаю, аудитория тоже выписала, сейчас думаю, вот такие вот блокноты, завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: притчи народов мира.
1: На вершине горы лежал камень, который ночью покрылся снегом. На утро, оглядевшись вокруг, снег принялся рассуждать сам с собой. «Многие теперь вправе считать меня заносчивым гордецом. Ишь, куда меня занесло? Где это видано, чтобы столь обычный снег, как я, оказался на такой головокружительной высоте? Все мои собратья куда скромнее. Вон они лежат себе в низине, где ему положено быть». Он еще долго сетовал на судьбу, которая так незаслуженно вознесла его над всеми, выставив на всеобщее обозрение. Чтобы избежать солнечной кары за нескромность, а восток уже заолел, предвещая появление дневного светила, снег спрыгнул с камня и устремился вниз. Пока он катился с гор на огромной скорости, к нему прилипали другие снежинки, и вскоре из небольшого кома он превратился в мощную снежную лавину, круша и сметая все на пути. И вот лавина натолкнулась на холм, который тотчас и накрыла с головой снежной шапкой. Весна была не за горами, и вскоре началась капель и бурное таяние снегов. Но последним растаял снег, не пожелавший выделяться, сидя на вершине горы. Рано или поздно, но скромность всегда будет вознаграждена.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог FM».
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: 19 июля 1927 года в Ленинграде прошли испытания первого отечественного аэроглиссера. Судно, которое смело можно назвать техническим прорывом своего времени. Аэроглиссер двигался за счет воздушного винта. По сути, использовал авиационные технологии на воде. Такая конструкция давала важное преимущество. Судно могло не только скользить по водной глади, но и уверенно передвигаться по мелководью, льду и даже заболоченным участкам. Для страны с суровым климатом и обширной территорией это открывало огромные возможности. От быстрой доставки грузов в труднодоступные районы до применения в спасательных и военных операциях. Испытания в Ленинграде стали отправной точкой для дальнейшего развития амфибийного транспорта в СССР. Инженеры увидели перспективу создать технику, которая не зависит от капризов природы и способна работать круглый год. И пусть первый образец был лишь опытным, именно с него начиналась история советских аэроглиссеров – универсальных машин, которым нашлось место и в народном хозяйстве, и в армии. Интересно, что идея объединить возможности самолета и судна в те годы активно обсуждалась в инженерных кругах. Конструкторы искали способы преодолеть главную проблему водного транспорта – его зависимость от глубины и состояния водоема. Аэроглиссер как раз и стал ответом на этот вызов. В последующие годы разработки продолжились, и уже в 1930-е появились более совершенные модели, которые использовали, например, на реках Сибири и Дальнего Востока, там, где обычный флот был бессилен. Пусть этот факт напомнит, великие достижения часто начинаются с одного смелого эксперимента.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров, программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человека-часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человека-часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точно экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. Сегодня и завтра по районам республики ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град. Усиление ветра также до 23 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Ну а в Дагестане одной из электричек Махачкала-Хасаюр добавят 2 вагона к 4 с 23 июля. Еще один 6-вагонный состав курсирует уже на линии в обеденное время. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В министерстве объяснили, что в сети интернет распространяет видео сообщение от 16 июля, и якобы вагон на видео по снятым читателям кадрам определить невозможно. Мы в свою очередь напомним о том, что ранее ведомство опровергало заявление о критической переполненности поездов Махачкала-Хасаюрт. В министерстве заявили, что опубликованные в сети видеозаписи не позволяют им определить, какой именно состав попал в кадр, а сами электропоезда соответствуют всем нормативам и требованиям. Поврежденный участок автомобильной дороги в Лакском районе Дагестана временно нельзя отремонтировать из-за продолжающихся оползней, об этом сообщает правительство Дагестана. На аварийном участке обеспечено сейчас временное решение для поддержания транспортной доступности. Вместе с тем, специалисты фиксируют продолжающуюся активность оползненных процессов, что не позволяет приступить к полномасштабным восстановительным работам без риска для людей. В правительстве Дагестана сейчас заверили, что примут все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить безопасное бесперебойное транспортное сообщение. На капитальный ремонт почти 3000 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей запланирован в Дагестане в ходе подготовки объектов ЖКХ к этому и следующему году. Об этом сообщил замглавы Минстроя Дагестана Газимагомед Закалиев на профильном совещании в правительстве республики. В этом году также планируют провести текущий ремонт 12 миллионов километров жилищного фонда. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напоминает работодателям о компенсации затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Сам процесс подачи заявки и получения возмещения полностью цифровизован и осуществляется в онлайн-формате. Сумма компенсации индивидуально для каждого работодателя и составляет до 30% от суммы страховых взносов. Но число пострадавших в результате беспилотной атаки со стороны Украины на Подмосковье накануне выросло до 61 человека. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Воробьев также добавил, что в Электростале пострадали 57 человек, 4 на территории Ногинска. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Как мыслят успешные предприниматели? Какие черты характера и привычки у них общие? Вот 7 принципов, которые обеспечат вам успех как предпринимателя. Номер 1. Добавьте больше ценности, чем кто-либо другой, и это приведет к успеху. Кто действительно добивается успеха? Те, кто приносит больше пользы, чем их конкуренты. Это не всегда означает большую ценность денег, но это всегда означает большую ценность жизни. Как вы делаете жизнь ваших клиентов, ваших поклонников, вашего работодателя лучше? Как вы можете сделать ее еще лучше для них? Какие проблемы вы решаете? Как вы облегчаете им жизнь? Если вы решаете большие проблемы, которые есть у многих людей, или облегчаете многим жизнь своей работой, вам никогда не придется беспокоиться о деньгах. Когда вы создаете ценность разумным коммерческим способом, вы не можете не зарабатывать деньги. Добавьте больше ценности. Номер 2. Если вы делаете это ради денег, вы проиграли. Если вы занимаетесь делом только ради денег, то, скорее всего, никогда не добьетесь большого успеха. Но если вы делаете что-то, что вам нравится, ваши шансы на успех намного выше. И ваши шансы на счастье намного-намного больше. Гоняйтесь за деньгами, и деньги всегда будут бежать быстрее. Преследуйте свою цель, и деньги будут преследовать вас. Нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом, зарабатывать на нем и при этом помогать людям. К этому нужно стремиться. Задача вторая – приумножить ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Номер 3. Выкладывайтесь по полной, последовательно. Успех не будет преследовать вас, если вы отдаете все силы только в те дни, когда вам этого хочется. Успех приходит к тем, кто работает на него. Неважно, что происходит в вашей жизни, независимо от своего эмоционального состояния, когда вам нужно работать, вы работаете. Вы закрываете дверь, вы закрываете все отвлекающие факторы, вы идете в другое место и делаете свою работу. Как говорится, дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Номер 4. Не продавайте свои принципы. Имейте достаточно честности и силы, чтобы сказать «нет» возможностям и людям, которые, как вы знаете, вам не подходят. Независимо от того, сколько они вам хотят заплатить. Проявление себя как честного человека, у которого есть принципы, в конечном счете приведет к тому, что к вам присоединятся больше честных людей в вашем бизнесе. Это приведет к лучшим людям и лучшим возможностям. А сближение с неподходящими людьми может означать конец вашего бизнеса. В конце концов, честность побеждает. В конце концов, побеждают те, кто поступает правильно. Номер 5. Качество превыше количества. Это должно быть качество в большом количестве. Убедитесь, что все, что вы делаете, это ваша самая лучшая работа. Никогда ничего не выпускайте только ради количества. Если это не принесет пользы вашей аудитории, не выпускайте. Все, что вы делаете, должно быть вашей лучшей работой, вашей самой значимой работой и чем-то, что добавляет ценность другим. Номер 6. Работайте над собой. Вы можете проповедовать только то, что практикуете. Вы должны работать над собой каждый день. Чем лучше вы будете работать умственно, эмоционально и физически, тем лучше вы будете работать в бизнесе. Чем острее ваш ум, тем лучше ваши результаты. Номер 7. Будьте внимательны. Обратите внимание на то, что работает. Обратите внимание на то, что не работает в рамках вашего бизнеса и других. Заботьтесь о своей работе, чтобы постоянно

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Здорово.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер, того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
2: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел. Поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать свои цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
1: Такая первая подработка.
2: Пригласить, да. И поэтому стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать, где, что. И мне сказали, вот, крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому в 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
1: 91-й год.
2: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин. А почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет. Что-то там, мы же не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, ну, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение, и вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался кабинет, значит, директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь
1: бизнесмены,
2: владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть, потому что мы попали вот в этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность, но это была открывашка для того, что случилось потом.
1: Супер. Тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
2: 19.
1: 19 лет. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
2: Да. Слушай, ключевой момент – это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу в швейной фабрике, я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ, ну ты знаешь, как это. Серега говорит, это типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. Все. И вот это был такой вот момент.
1: 50-50, да, вот, тогда, прям, ну, вот, с первого дня.
2: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда, ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерства распадаются.
1: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
2: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность, в основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
1: Я, кстати, знаю, что ваш с Сергеем симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: И у вас как-то так симметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
2: Да.
1: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
2: Жены, родные сестры, одна теща на двоих.
1: Одна теща на двоих.
2: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
1: 90-е, такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
2: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, да, если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам.
1: Супер.
2: Да?
1: Ну, невозможно было не обыграть, правильно?
2: Да, конечно. То есть, да. И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, мне нужна крыша. Но им говорят, ну вот там кровельные материалы. Он говорит, нет, вы не поняли. Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
1: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот знаешь, вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес.
2: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
1: Конечно.
2: Вот. Это были там 90-е, середина, что ли, 95-й год, 97-й. Я приезжаю в очередной раз за Наликом там что-то, и Леха Абрамов, кстати.
1: Мерлеон.
2: Леха Абрамов, да, он сидел там, выдавал мне кэш, и такой говорит, Игорь, а ты вот, какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там размер, там, какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Он такой говорит, ну, о.
1: Оборот.
2: А, да, оборот.
1: В год.
2: Да. Да. Я говорю, о, как, ну, такой, там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое. Я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, ну, вот, собственно говоря.
1: В этот момент уже понял,
2: что... В этот момент я понял, что, ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то... При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу, как драйвер вот преодолеть это безвременье, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, ну, наши партизанские отряды, хорошо, ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капиталов. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие.
1: Не, ну супер, были амбиции.
2: Да, вот, амбиции, да.
1: То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу, правильно?
2: Я ему не просто благодарен,
1: бесконечно
2: благодарен. Разжег вот желание, амбиции, желание, жажду, и дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот эту, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, смотри, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал, все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле, и если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется
1: на салфетке. Бизнес на салфетке. Ну,
2: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит, никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну, потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну, или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовая модель, я тебе скажу, в основе этого решения не просто не было. Ну,
1: не прослеживалось.
2: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты, и его, как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз, и я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины. Он говорит, Игорь, это очень большой риск. Мы никогда не строили, мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая. И даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины текущей технологии, у нас есть шанс. Ну, называется вот, я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну, не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на, на Урал, я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки советы смогли увезти что-то. И, ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь трогал? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да, вот.
1: Однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
2: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели, и глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой... А он уже в такой возрасте, ну, ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг... Он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой... Я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, два ночи, мы там вино пьем. Я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпуская взгляд, я говорю, Мирка, вот.
1: А ты написал параметры.
2: Да, я написал параметры. Да. Он сидит такой, берет салфетку такой. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву. Я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь два дня, я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером, они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец второго дня. Инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку. Ну, то есть он их вовлек. Он, ну, они тоже видят, что он не отступит. Потому что Мирка испытал такое все. Новый русский Рокул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим Рокул, либо, ну, Рокул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
1: 3 года.
2: Я говорю, ребят, чтобы новый русский Rockwell был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь — это более 1 000 000 тонн каменной ваты. Высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один из
1: 30 миллионов рублей на человека.
2: На человека. Да,
1: производительность труда. Это фантастика.
2: Да. Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок, бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
1: Что с этой датской компанией? Какая у нее доля рынка?
2: Нет, она номер 1 в мире, она устойчивая,
1: а большая,
2: но в России она потеряла долю рынка, сейчас Технониколь доминирует здесь. Uh-huh. Rockwell сейчас находится на 2-3 уровне, но сильно оттеснен от Технониколь. Техноколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто слышит про салфетку и думает, что это все, киношные истории. Да. Нет, это вот история. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер два в мире, и феномен, и сейчас в основе успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
1: Супер.
2: И она продолжается.
1: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
2: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
1: Разных, 60 заводов.
2: Технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы, мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы. Мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
1: Сколько стоил этот актив?
2: Этот актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод. Но мы судимся в европейских судах и так далее. Мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Вот. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений. Вот. Но мы решили сосредоточиться на России. Но это решение как бы вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России. И из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли, перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, каналами, вот этими выпусками. Да, я очень хочу поддержать это, как будто бы новое время. Реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлен, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 19 июля 1814 года – день рождения Самуэля Кольта. Его револьвер вошел в историю не только как техническое достижение, но и как культурный символ. С ним связывают знаменитую фразу «Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт сделал их равными». В эпоху Дикого Запада шестизарядный револьвер действительно менял баланс сил. Человек без особой физической мощи мог защититься от более сильного противника. Это повлияло и на общество, и на мифы той эпохи. Вестерны, легенда о шерифах и ковбоях во многом построены вокруг этого образа. Но за романтикой стоит серьезная инженерная работа. Кольт первым массово применил принцип взаимозаменяемых деталей. Благодаря этому револьвер перестал быть штучным изделием и стал продуктом эпохи машин. Так техника, бизнес и культура сплелись в одной истории. Кольт был не только инженером, но и прирожденным шоуменом. Он один из первых понял силу имиджа, дарил богато украшенные инкрустированные револьверы политикам и военным, устраивал зрелищные демонстрации и буквально продавал не просто оружие, а статус и уверенность. Благодаря этому его имя стало брендом задолго до того, как само слово «бренд» вошло в обиход. И в итоге фраза «Кольт» в массовом сознании стала означать не фамилию изобретателя, а сам тип надежного, безотказного револьвера.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязан делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте, примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того, и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После сильных июльских дождей в Дагестане продолжают восстанавливать мосты и трассы. По состоянию на 19 июля без связи с остальным миром остаются 3 населенных пункта. Подробнее об этом рассказал Минтранс Дагестана. В селе Буршак, это Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дербак-Махи, это Дахедаевский район, оказалось отрезано от оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унцукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных, проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. Также перекрыт еще один из мостов на трассе в сторону Хунзахского района, и соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти сейчас просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом этих ограничений. В селе Рутул прошло выездное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана Газимагомеда Закалиева. Центральной темой стал проект реконструкции водопровода Лики-Дере-Ахты с нового источника Лала-Дере-Ахты. Участники обсудили технические параметры, правовые аспекты и гидрологические данные. Представители Минстроя дали разъяснения по спорным вопросам. Стороны сейчас договорились о совместной работе для обеспечения качественной питьевой воды для жителей отдаленных горных территорий. Нариман Абмуталибов провел совещание по строительству объектов обращения с ТКО. В Кумтаркалинском районе введен полигон мощностью 300 тысяч тонн в год. В Дербенском районе завершено строительство комплекса на 200 тысяч тонн. Готовность полигона 85%. Ввод его планируется в августе. Готовность комплекса в Карабудахкенском районе достигла 88%. Поставка оборудования почти 100%. Завершение планируется в августе этого года. Но вооруженные силы Украины сегодня с помощью беспилотников атаковали Курск и Львов. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. Дроны ударили в 4 многоквартирных дома в Курске. Пострадала одна женщина. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации. Жильцы были эвакуированы. Губернатор пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома. Во Львове ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином. Им оказывают сейчас первую помощь. Один из пострадавших является гражданином Беларуси. Госдума на следующей неделе рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной и неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, вид на жительство и разрешение на временное проживание могут также аннулировать. Ну и когда россиянам нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались годами у людей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на психологов. По словам экспертов, на постсоветском пространстве по-прежнему остается сильная идея – справляться нужно самому. Зачастую у людей также отталкивает цена сессий у специалистов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность. Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создает вынужденные сбережения, а это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени. Когда вы это сделаете, самое важное, что может посоветовать Рэй Далио, это хорошо диверсифицировать. Инвестируйте средства в разные активы с целью снижения рисков. Потому что, как говорит сам миллиардер, один из тех активов, который вы выберете, может оказаться неправильным и будет катастрофическим в вашей жизни. Вы потеряете половину ваших сбережений, если выберете какой-то неправильный актив, а вы не будете знать наверняка, какой правильный. Поэтому необходимо диверсифицировать. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например, акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны,

0: Выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Олег Туманов, основатель первого в России онлайн-кинотеатра «Иви». Спасибо вам большое.
2: Добрый день.
1: Очень рад. Но смотрите, на самом деле, я думаю, что большинство людей знают «Иви». И многие наверняка знают вас через «Иви», но на самом деле хочу начать чуть издалека, потому что у вас есть абсолютно сумасшедший бэкграунд до этого, который меня очень заинтересовал. И мне почему-то кажется, что он таким формирующим вообще является, в том числе в успехе «Иви». Это ваш как бы вообще банковский путь и карьера именно в корпоративном мире, скажем так. Давайте начнем с первого. Вас очень хотели направить в музыку, собственно, ваша семья, ваш отец. Вы не пошли, вы пошли на финансовый кредит, затем оказались в банке в очень молодом возрасте. И как вы сами много раз говорили, карьера полетела в гору, все складывалось очень хорошо, вам везло и так далее. Но тем не менее, у меня всегда как бы такой невольный вопрос возникает. С чем таким вы обладали, что вы очень быстро двигались по карьерной лестнице, учитывая то, что банковская сфера — это все-таки довольно медленная сфера, и она такая как бы тяжелая, неподъемная, да, и всегда люди, которые приходят в банк, их всегда там смотрят на них через призму, да, их проверяют, это очень все медленно. У вас этот родмап очень быстро и прям очень сильно ускорялся. Расскажите, пожалуйста, что у вас такого, что внутри банков и внутри банковской индустрии вы смогли так сильно и быстро продвинуться?
2: Ну, я бы сказал, несколько факторов, но просто это было, наверное, самое главное, это было время перемен больших. Mm-hmm. Это был последние годы Советского Союза и начало перестройки, собственно говоря. Но вот в последние годы я, как такой предприимчивый товарищ, после окончания института был распределен в зарубежный стройбанк, и у меня была как раз кандидатская диссертация по теме зарубежного строительства. И поэтому я очень много инициатив там предлагал, потому что для меня была еще исследовательская работа. Я был такой, так сказать, там, живчик в этом море, uh-huh. так сказать, таких консервативных достаточно банкиров с какими-то идеями. И там достаточно быстро меня начали продвигать. И, кстати говоря, ничего я так не ждал по своей карьере с нетерпением, как повышение с экономиста до старшего экономиста. Я прям так ждал подписания этого приказа, потому что это было менее чем год моей работы. Uh-huh. Вот, и это было прям, так сказать, такое достижение, мини-достижение для меня. Вот. Но это шутка. Наверное, самые большие изменения начались с того момента, когда началась перестройка, и я пытался исследовать все, что можно было исследовать, какие-то там кооперативные темы вникал. И тогда были, конечно, времена просто дикие. Вот, но по стечению обстоятельств, поскольку я стал предпринимать разные шаги в корпоративном движении, на одной из встреч предпринимателей присутствовал Сергей Станкевич. Mm-hmm. Это был тогда зам мэра Москвы. И вот мы разговорились. Я, видимо, зажег его каким-то молодецким задором и интересными темами, связанными с формированием новой банковской системы. Он говорит, мы собираемся участвовать в становлении банка для мэрии на базе Жилсоцбанка СССР. И почему бы тебе от нас не представлять мэрию Москвы вот в этой группе, которая будет создавать новый банк на базе Жилсоцбанка СССР. Жилсоцбанк СССР – это был один из пяти крупнейших коммерческих банков. Uh-huh. Не коммерческих, а вообще каких-либо банков в Советском Союзе. То есть один из пяти государственных банков в Советском Союзе. И он коммерциализировался, да, приватизировался. Вот. И он меня познакомил тогда с председателем правления Жилсоцбанка СССР Виктором Ивановичем Буката. Очень значимый человек в банковской сфере. Я был тогда совершенно молодой.
1: Там, а вам же 20 с небольшим лет было?
2: 24 uh-huh. года. Было. И, значит, и я поделился с ним своим видением, как можно развивать коммерческий банк, как можно развивать международный банк, операции с валютой, потому что Жилсоцбанк тогда не занимался валютой. И как я представитель был по существу от мэрии, я не знаю, что больше повлияло, то, что я был представителем от мэрии, или то, что были у меня какие-то интересные идеи. Но вот Виктор Иванович сделал мне предложение, почему бы тебе не присоединиться в нашу новую команду, которая угу. будет управлять этим банком, и стать моим замом. Вот, чтобы вы просто понимали, что это означало. Это означало такое, значит, это скачок кузнечика через там 7 ступеней карьерных. Угу. Значит, и я из Open Space переехал в большой кабинет с кремлевскими дорожками, значит, еще с 2 системами правительственной связи. Это был какой-то феноменальный скачок в совершенно феноменальное, непредсказуемое время таких больших перемен. И в этой части я могу сказать, да, у меня был бэкграунд в международных финансах, я очень хорошо и учился в институте, и уже много чего, так сказать, там узнал в зарубежном Стройбанке, в Нежэкономбанке впоследствии, но все равно это был огромный скачок.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но он мне дал такую поляну, которая в банке не существовала. То есть надо было построить банк для валютных операций по существу. Или банк,
1: ну, тогда же, по сути, их не существовало.
2: Тогда их не существовало, да, совершенно да. верно. И тогда мне нужно было абсолютно с нуля создать все. То есть вот практически все. И как валюты отражаются на балансе, как они переоцениваются, карточки как выпускаются, как международные расчеты ведутся, аккредитивы, инкассо, значит, как трежери работает, как торгуются валюты на международных рынках, как покупаются ценные бумаги. И это был такой большой университет, когда я сам, собственно говоря, учился на живом бизнесе.
1: Uh-huh.
2: И я вникал во все мельчайшие детали, я каждую инструкцию лично одобрял, утверждал. И вот, собственно говоря, это был, наверное, такой самый большой толчок в карьере, который во многом тоже определил мой следующий путь и какие-то другие позиции, которые я занимал. Есть в этом элемент удачи. Да, конечно, есть элемент удачи, но, наверное, я бы, если бы не это, было бы что-то другое, потому что я был в очень активном таком состоянии поиска. И, кстати говоря, вот очень интересно тоже и с философской точки зрения, вот это был сумасшедший такой карьерный скачок, но по существу это была позиция менеджера, менеджерская позиция, да, с зарплатой, хоть и достаточно высокой, но все-таки я был наемный сотрудник. В это время мои друзья и сверстники создавали банки. И в это время я занимал эту высокую позицию, которую очень дорожил, и я думал, ну, что вот они создают, какие-то живопырки. Uh-huh. А я зато великий банкир.
1: Так. В итоге выросло из них какие-то банки?
2: Конечно, конечно. В итоге появились все вот банки, которые в свое время и сейчас составляют основу банковской системы. Тогда формировался Анексимбанк, который тоже потом сыграл определенную роль в моей истории.
1: Михаил Прохоров.
2: С Михаилом Прохоровым, да. Мы с ним были знакомы, и он меня приглашал, как бы, ну, в общем, как-то для меня казалось, что уходить с такой позиции, которую я занимал, и какое-то начинание было, наверное, не очень хорошо. И, наверное, это было, опять-таки, история не знает сослагательных наклонений, мы не знаем, как бы развивалась судьба по-другому, но если с точки зрения того, какие были созданы бизнесы и состояния, то тогда как раз надо было не карьеру делать, а бизнес делать.
1: Давайте попробуем представить сценарий. Значит, я уверен, что среди наших зрителей даже есть огромное количество молодых ребят, там, 25-27 лет, которые работают где-то в найме, на хороших позициях, жизнь им подает следующий шаг, казалось бы, логичным, но где-то задняя мысль есть о том, что они попробуют ли себя в бизнесе. Вот сейчас попытаюсь вернуться назад и дать себе совет самому же вот в том возрасте, когда вроде бы и такая, и тут все хорошо, а и тут тоже хочется, и есть какие-то возможности. На какие бы данные вы бы опирались? Как бы вы принимали решение? Все-таки вот, чтобы не упустить момент, начать, не начать или двигаться по этой пути? Как принимать решение?
2: Ну, первое, что я хочу сказать, что это же не факт, что все должны быть бизнесменами. Это совсем не рецепт жизненного счастья. На самом деле, это очень тяжелый путь, это очень тяжелый труд, и он рискованный. И он для определенного стиля людей, для определенного характера, толстокожих людей, которые готовы кучи какашек есть, извините за слово, просто бизнес, он такой. Он в нем... Ты должен быть способен переваривать очень большое количество негативной информации. Я не слышал и не знаю ни одного бизнеса, даже вот любые вот успешные бизнесы, которые были, и я потом видел, как они проходили через сложные вызовы. Альфа-банк, там отдельная история, могу сказать, да, через там какие мы проходили испытания большие. Вот. И так далее. Практически каждый бизнес, которым я видел. Но первое, ну, то есть это вот первое, что я хотел бы сказать, так сказать, там, а ты точно хочешь быть предпринимателем? И для тебя ли это дорога, да? Это первый вопрос. Второй вопрос – это все в жизни сопряжено с риском. И у тебя есть риск продолжать быть на твоей работе, и в ней тоже могут быть изменения, да, потому что, как вы знаете, даже самые большие корпорации проходят через череду испытаний, стрессов, сокращений и так далее. Ну, о предпринимательстве мы уже там поговорили, насколько это рискованное мероприятие. Но есть еще один самый большой риск. Это риск не прожить свою жизнь, не прожить жизнь своей мечты. Вы понимаете, у вас одна жизнь, другой не будет. Я там в реинкарнации душ не верю. Я просто знаю, что вот у меня есть то, что у меня есть. И если я не сделаю то, что олицетворяет собой мою мечту, при этом я понимаю, что у меня не какая-то crazy мечта, которая не имеет под собой никаких оснований. Нет, я понимаю, что я могу, я в состоянии, если я сделаю этот шаг. Да, там есть определенные риски, много работы, что-то может пойти не так, многое может пойти не так. Но если я пойду этой дорогой, я могу прийти к жизни своей мечты. Я могу этого не делать. Ну, я останусь на, скажем так, более защищенной работе.
1: Угу.
2: Но ведь есть такой большой риск не прожить жизнь свою. И тогда ты будешь всегда смотреть на других людей, которые этот шаг сделали, и думать, что жизнь-то моя как-то мимо проходит. Понимаете, не это ли очень большой риск, что ты будешь постоянно оглядываться и ощущать, что ты не свою жизнь живешь, она могла быть другая?
1: С чем связано у вас это осознание? Я, опять же, изучаю вашу биографию, мне показалось, что где-то там был прям такой щелчок. То есть... либо какое-то событие произошло, я не знаю, в бизнесе или там в личной жизни, еще где-то, после которого к вам вот вас триггернуло, и вы поняли, нет, пора что-то менять, и что вы же даже где-то писали про то, что вот хотел бы я раньше начать мечтать, да, что вы долгое время жили и даже не мечтали, например. Это вот то, о чем вы сейчас говорите, что просто не было в голове этого сценария и образа того, как бы вы хотели прожить свою жизнь. Что стало триггером, после которого вот поменялось ваше мировоззрение и взгляд на то, как вы видите себя в жизни?
2: Ну, у меня какое-то время... Там, скажем, вот с конца 90-х и там, первых лет 2000-х было такое вот ощущение, ровно которое я вам сказал, что мне кажется, что... При этом у меня была абсолютно успешная карьера, вот тот же самый Альфа-банк. Я был, так сказать, там, на очень высокой позиции. И тем не менее у меня было все равно вот это ощущение, я делаю что-то не то в своей жизни. Представляете, я получаю прекрасную зарплату, у меня все хорошо, у меня есть все атрибуты того, что общество называет успехом. А у меня подспудно где-то такое вот ощущение, что жизнь проходит где-то рядом. И почему я еще тогда не отдавал себе отчет, потом я начал все больше и больше задумываться, но почему я не делаю свой собственный бизнес, да? Потом так получилось опять очередной какой-то очень удачный шаг, когда мы встретились с Леонардом Блаватником, с Леном, и он предложил возглавить его холдинг.
1: Access Industries.
2: Access Industries. Да. Мне показалось это очень круто, потому что ну, холдинг был мега крутой. Там был Связинвест, ТНК БП, СУАЛ и еще куча активов. Медийные активы, Амедиа, кстати говоря. Тоже потом какую-то связь имеет.
1: Вас позвали управлять активами этим?
2: Меня, да, позвал Лен возглавить вот его российский холдинг. И мне показалось это очень круто. И опять это был очередной шаг в карьерной лестнице, да, то есть пойти от, из банковского там, позиции, с банковской позиции Deputy CEO, замгендиректора.
1: Это из Альфа-банка переход.
2: Из, Альфа, угу. из Альфа-банка я вот стал CEO региональной группы по России и СНГ. Uh-huh. Вот. Но достаточно быстро я понял, что все-таки Лен выходит из российского бизнеса. И это очень было очень своевременно и дальновидно им сделано, что он те годы, когда никто, казалось бы, не предвещал никаких бурь, потихонечку, так сказать, там выходил.
1: Это, по-моему, год 2004-2005 был, да?
2: 2005-2006. Угу. Вот. И я тогда как раз точно решил, что если никакой такой вот драматически активной позиции вот, в Access Industries в этом регионе не намечается, то это самое правильное время для меня сделать какой-то шаг в сторону своего бизнеса, потому что, ну, что еще ждать? У меня есть все, у меня есть связи, у меня есть какие-то сбережения, у меня есть понимание, как делать и что делать, и если не сейчас, то вообще когда же? Угу. И тогда я понял, что я никаких новых позиций искать не буду, а я буду делать новый бизнес. Но этот бизнес не тот, что вы думаете, это не Иви. Это был другой бизнес, о котором никто не знает, я могу о нем рассказать.
1: Смотрите, я как знаю историю я, значит, историю я знаю следующим, что одна из компаний в холдинге Леонарда Блаватника была, собственно, это там дистрибьюция, да, музыки, по-моему?
2: Да-да-да, это Digital Access.
1: Да-да-да, Digital Access, соответственно, и вы там как раз занимались вот этой сложной штукой, которая вам позже, я так понимаю, очень понадобилась, чтобы поженить Sony и Warner, да, вам нужно было, и все там шло не очень, и вот из этого потом, собственно, да. и появился Иви. До так этого было еще что-то.
2: Между этим было.
1: Между этим, так, да. давайте, интересно.
2: Когда я понял, что я готов делать собственный бизнес, у меня было два проекта. Вот эта вот компания Digital Access, которую я создал, будучи CEO холдинга Блаватника, она была создана исключительно по моей инициативе, это была моя идея, я встретился с Ворнером, рассказал им, как можно делать дистрибуцию цифровых активов на территории России. Он сказал, что прекрасно, приведи еще одного мейджора. В общем, я сделал этот Digital Access, чтобы дистрибутировать музыку, да. И потом два мейджора начали конфликтовать друг с другом. И, короче говоря, там было принято решение в Access, что надо эту компанию закрывать. А мне не хотелось ее закрывать, потому что я там собрал команду, мне казалось, что цифровой контент так или иначе это будущее, и я решил ее сохранить.
1: И тут как раз появился Леонид Богуславский, насколько я понимаю.
2: И тут появился Леонид Богуславский, да, и мы с ним выкупили эту компанию. Но я сейчас к этой истории вернусь, потому что я хочу рассказать, что самая большая моя идея была другая. А самая большая моя идея была в 2006 году сделать цифровой банк.
1: Точно, по примеру Тинькова.
2: Тинькова еще тогда не было.
3: С такой же логикой, да.
2: Да. И это был очень показательный кейс. Знаете, этот анекдот, как безродный отец поженил своего сына на дочери, значит, владельца швейцарского банка. И это то, что мне как бы тогда получилось сделать. То есть у меня не было ничего. У меня была только идея, что надо создать мега-крутой цифровой банк, да?
1: Угу.
2: Значит, я пришел в TPG. Знаете такую? Texas Pacific Bank.
1: Да,
2: это большая private equity компания. Она зашла тогда в Россию. Она инвестировала большие деньги. То есть у них там... Это, ну, private equity, у них чеки $100 миллионов, $200 миллионов mm-hmm. долларов, $300 миллионов. Короче говоря, я пришел к ним с концепцией, что в России должен быть цифровой банк. У нас, ну, я был банкиром, я понимаю, насколько там перспективно это направление, тем более я занимался еще и IT, то есть я прекрасно все это знал. Я говорю, я могу это сделать, но мне нужно финансирование. У меня нет такого финансирования, чтобы серьезный банк построить. Короче, я говорю, у меня сейчас ничего нет, но я могу привести команду, я могу сделать бизнес-план, я могу найти банк, который мы
1: можем...
2: Для поглощения. Угу. Я могу с ним провести переговоры, сделать due diligence. Я могу подобрать еще какие-то региональные банки с розничными операциями для консолидации. Мне нужно $300-400 миллионов.
1: Угу.
2: Они говорят, ну, если ты вот это все принесешь, то мы готовы. И мы, значит, с ними подписали соглашение, что они откроют equity line на $350 миллионов, но я должен продемонстрировать первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше, значит, я прихожу к ребятам, значит, к самым крутым банкирам в России, но крутым не в плане... не в плане того, какие позиции они занимали, хотя они занимали позицию, а по их квалификации. Я говорю, ну, смотрите, ребята, у меня есть $350 миллионов. Хотите войти в этот проект и занять в нем ключевые позиции с акционами? Uh-huh. Конечно, хотим. Вот, значит, таким образом я сформировал команду. Вот. Потом...
3: Банк вы тоже нашли,
2: да,
3: я помню.
2: Банк, да, я нашел банк. Я пришел, говорю, да, вот... да, банк, на самом деле, я просто нашел хороший банк, сделал due diligence, и они готовы были продаться за очень умеренные деньги. Вот, значит, нашел банк. И потом еще там три региональных банка для консолидации.
1: Uh-huh.
2: Я им сказал, смотрите, вот вы сейчас там ковыряетесь в своей, так сказать, там, в своем регионе, глубинке, а здесь вы станете частью, значит, системы с западным финансированием, с большой капитализацией, с лучшей командой, и мы с вами вместе построим огромный бизнес. Готовы войти? Они говорят, готовы. Вот. Я дальше делаю бизнес-план, защищаю этот бизнес-план на всех уровнях в TPG. Вот. И тут происходит кризис 2007-2008 года, mm-hmm. международный, ну, знаете, ипотечный.
3: Да, конечно, да, да, вот. Конечно.
2: TPG терпит большие убытки.
1: Но они сворачивают же там вообще все свои инвестиции.
2: TPG терпит большие убытки, прежде всего, в финансовой области. Они много потеряли в Штатах, по миру. И они все проекты, которые связаны с финансированием банков, пустили под нож.
1: Угу.
2: И вот это вот вся, вот как бы, к сожалению, развалилась уже вот в тот момент, когда мы должны были начинать, потому mm-hmm. что, ну, практически все было готово. Вот. И этот проект, к сожалению, не стартовал, вот, хотя год я над ним работал, чтобы его стартовать, и он был готов, стартовать. В итоге банк вот этот, я удачно, так сказать, сосватал группе Прохорова,
1: mm-hmm.
2: и на базе он создал МФК, на базе вот этого банка, который я хотел приобрести. Вот. И в этот момент я понимаю, что у меня есть еще один актив. Это Digital Access.
1: Давайте паузу на секунду, да. Прежде чем мы перейдем. Смотрите, у меня какой вопрос возникает. Значит, вот эта вся история, которую вы задумали, она как бы супер-мега большая, да? Она масштабная по своей сути. Например, раз уж мы там, я аналогию с Тиньковым провел, например, я помню кейс Тинькова, когда прежде чем делать банк, он уже сделал несколько экзитов. До этого он продал пиво, до этого продал Дарью, до этого был Техношок и так далее. То есть он уже прошел там несколько ступеней своего собственного бизнеса, и затем там, я не помню, по-моему, пиво там 100 миллионов долларов, и он чуть ли там не все свои деньги во все это дело инвестировал, но тем не менее уже был большой именно бизнесовый опыт. У вас на тот момент своего бизнеса и своего бизнесового опыта не было, но был банковский опыт. И тем не менее вы заварили такую кашу очень масштабную. Это не страшно вот такой идеей задаваться? То есть ты же берешь на себя просто конскую ответственность перед очень большими людьми, и вероятность того, что получится, она есть, но есть точно такая же вероятность, что не получится. И вот здесь всегда, мне кажется, для многих вообще предпринимателей вот возможность внутренняя поставить перед собой настолько амбициозную цель, она просто заблокирована. Тебе кажется, что ты не можешь этого сделать, потому что это очень-очень большое. Вот для вас лично вы были уверены в своих компетенциях и понимали, что у вас просто компетенции и ресурсов на 100% достаточно, или это такой все-таки предпринимательский авантюризм?
2: Ну, без авантюризма вообще невозможно заниматься предпринимателем, потому что все предприниматели немножечко больные на голову, потому что это же риск всегда пойти в неизвестное, всегда в предпринимательстве ты делаешь что-то, что другие не делают, и идешь немножко даже наперекор. Ну, потому что в противном случае бы это бы уже сделали бы другие, да? Поэтому ты делаешь то, что почему-то люди не видят. И принимаешь на себя риски, на себя ответственность, конечно. В этом проекте я не сомневался вообще, что он нужен. Я понимал, как его сделать, потому что я управлял банком. Я знал, как его построить. Я знал, как оценивать людей. Я знал, как собрать команду. Я реально собрал очень крутую команду из самых лучших банков, и из самых топовых позиций, потому что я знал людей, и люди мне доверяли, потому что меня знали за долгие годы работы в банковской системе. Вот. Он, к сожалению, не состоялся, но вот ввиду такого масштабнейшего глобального кризиса, когда, по существу, вот, финансирование мгновенно высохло на банковские проекты. Но я хочу сказать, кстати говоря, вот это... вот этот механизм, когда ты продаешь идею, лучше всего ее продавать, наверное, тому, у кого есть финансирование, но можно начать и практически с любого другого важного составляющего элемента. Когда ты приходишь и говоришь, вот для того, чтобы сложился проект, у тебя должно быть элемент А, элемент Б и элемент С. Да? Ты приходишь вот к тому, у кого есть...
3: Первый элемент.
2: Ты говоришь, вот если Б и С будут... Готов сейчас?
3: Да.
2: Ты в игре? Он говорит, если Б и С, то в игре. Да? Потом ты еще Б приходишь, говоришь, у меня уже есть А, вот еще С я подтяну, ты будешь участвовать? Звучит логично, да? Вот. Так, конечно, значит, в период перестройки... Встретились два бизнесмена, говорит, нужен вагон мармелада, нужен сколько? 1 000 000 рублей. Один пошел искать 1 000 000 рублей.
3: Вагон
2: мармелада. Но при этом, если у тебя есть, если у тебя есть кредит доверия, если ты очень хорошо понимаешь, что и как делать, это вполне возможная схема. Не обязательно, может быть, на таком уровне, который... Вот я пытался сделать тогда, но, в принципе, это вполне работающая схема. Если ты собираешь там три составные элементы для того, чтобы бизнес стартовал, я условно сказал, конечно, три, то почему нет?
1: Тем не менее, все равно масштаб задумки как бы очень классный. Я реально, когда думаю об этом, пытаюсь просто на себя так перекинуть. Да, понятное дело, что, может быть, время другое, еще что-то. И банки тогда были все равно чуть другие. Но, тем не менее, собрать весь вот этот пазл — это мощно.
0: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В мире существуют универсальные законы. Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок относительно денег, относительно общества, относительно власти. Мы считаем, что во всем виновата, в то же время мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которые ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать. То есть мы до сих пор хотим такого, знаете, волшебной палочки доброго царя. Мы не понимаем еще как общество, что наша судьба в наших руках. В руках Всевышнего прежде всего, а потом в наших руках. Но даже в исламе говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому вот вторую часть мы не делаем. Мы только надеемся, но ничего от себя зависящего не делаем. Я всегда призываю винить во всем себя. Потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться, потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а они дураки? А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос, что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию? И у тебя появляется алгоритм и план действий, и ты меняешься. И в этом плане я то, что до этого еще там в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Алмаю, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет,

0: поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новые инструменты, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не блажь, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, от чего они, чем готовы они пожертвовать. Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергией, он к этому событию лучше относится. И когда занимаясь образовательным проектом, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня 4 критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим 4 критериям, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов. Я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. И опять-таки это нужно для того, чтобы не повторять ошибок. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Парадоксально. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня не налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, значит, что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит, ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав 3 паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например, навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. После 2009 года я четко понял, деньги, власть и слава – это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человека. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. С чего начать и как прививать финансовую грамотность ребенку? Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Не имея собственных денег, теоретически ребенок никогда не научится ничему. Поэтому первое правило – дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги, чтобы у него была собственная копилка была, чтобы у него был, если уже подросток, своя карточка банковская. Но чем раньше начнете, тем лучше. Поэтому нужно, чтобы у ребенка были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не распоряжались его деньгами, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вот это очень важно. То есть вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности. Вы всегда должны помогать своим близким родственникам. Потому что это ваша обязанность. Независимо ни от чего. Просто по факту вашего рождения в этой семье.

0: по факту того, что вы близкие родственники. Это об этом говорит и ислам, об этом и говорит, ну, наши традиции. Поэтому помогайте родственникам, это первое. Помощь должна оказываться не по факту того, что он находится в нищете, или у него нет денег, или он бедный. Помощь должна оказываться по принципу, может он сам себя вытащить или не может. Поэтому прежде всего пытайтесь оказывать помощь тем, кто не может сам себя вытащить. А это, как правило, инвалиды, сироты, это многодетные малоимущие семьи и так далее. Если к вам приходит здоровый мужик с руками, ногами и говорит, я в нищете, помоги, ни в коем случае не помогайте. Этим самым вы только усугубите его ситуацию и сделаете только хуже. Он не извлечет уроков и не станет, и не будет делать попыток выкарабкаться. Более того, когда вы так делаете, помогаете, вы в нем воспитываете нахлебничество. Я с большим удовольствием помогаю людям, которые просят на учебу, переподготовку, на какие-то такие вещи, которые помогут ему самому выкарабкаться из ямы. Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло, потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, этот термин я только что украл у Оскара Хартмана.
2: Это Оскар, брофист, привет. Да, брофист.
1: Брофист. Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет. Спасибо, да, что привет. К нам пришел.
2: Я очень рад. Я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
1: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
2: 130.
1: 130. Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, и сделав 3 инвестиции, правильно?
2: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
1: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
2: Декакорн.
1: Долларов? Декакорн.
2: Декакорн. Да, угу. Декакорн, это 10-рог.
1: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
2: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы, они только время отнимают, но очень много средних исходов. Таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги, примерно 30. Угу. Да, как бы это прям такие, ну, больно, да. Вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот. Прибыльная компания берет кредиты на плохих условиях, и просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется просто, ну.
1: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть, я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций. Какой, да, средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
2: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиардов долларов.
1: Какую долю от общих инвестиций это примерно, занимает примерно?
2: Это в ранней стадии, это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в 3 раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
1: предприниматель… Получится или нет.
2: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? Иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, ну, по-разному. И в основном эти ресурсы дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть, и это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается, да. Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да», «давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды, но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты в основном на доверии, на личном знакомстве.
1: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
2: Фундаментальное просто. Для, вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супервысокорискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное, но более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают. Риск многие понимают. То, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи...
1: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
2: Это вообще, да.
1: Это, там условно 2 – это 80, наверное. Ну, на примере твоих
2: декакоров. Я думаю, 1% – это 99. Ну, например, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькую часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них... Вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
1: Осталось после всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
2: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиардов долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law... он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да? Потому что действительно единорог – это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да? Нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Соответственно, если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
1: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию миллиард долларов. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
2: Даже миллиард долларов уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы миллиард долларов – это уже не конец, это, наоборот, только начало игры. Да? Там ты получаешь... Миллиард долларов дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этого основателя, у этой команды, у этой сборки, есть ли у нее действительно шанс стать экстраординарной компанией.
1: Какие еще критерии важны для тебя, по которым ты принимаешь свое инвестиционное решение?
2: Поезд должен уже ехать. Я не вкладываю в ситуации, где поезд поедет только, если я положу деньги.
1: То есть есть выручка уже?
2: Да.
1: Есть клиенты?
2: Уже все, команда уже решила это делать, и они это делают. Да, как бы, очень часто люди ждут, чтобы пришел бизнес. Вот у нас все готово, нам только топливо. Да, соответственно, я ищу людей, которые все-таки идут в неизвестность, и поезд уже едет. И потом мы докладываем деньги, и он ускоряется. Да. Для меня очень важна должна быть логика истории. Человек тебе рассказывает истории про себя, откуда он, что он, про что он. Когда я слушаю истории человека, они должны складываться в какую-то в чувство во мне, что этот человек очень сильно будет идти вперед, и, даже если будут трудности, препятствия. Вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация маркетплейс-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он... Ему будет больно, да?
1: Как бы. Ну, то есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
2: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти, да? А человек, например, идеальная история, вот это типа... человек заработал первые деньги... только для того, чтобы собрать ресурсы чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже... Вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
1: Да.
2: Вот эта энергия, это... Вот
1: и так... он готов преодолевать любые трудности.
2: Да.
1: То, что для него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
2: Да. Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор. История определяющий фактор. Человека не мотивирует 100 миллионов долларов, его мотивирует... что я смогу создать научный центр по этой болезни. Да? Или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам. Или вот это истории, это то, что мотивирует человека. Да? Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать, потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка очень еще выше риск, да, там может быть.
1: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках, да. Но не которые создают новые рынки, да. Получается так больше.
2: Смотри, Миша, если совсем честно, да, есть код до сегодняшнего дня и дальше, и два разных Оскара. У меня сейчас есть ресурсы, фундамент, я могу быть намного более смелый, чем я был раньше, да. Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
1: Uh-huh.
2: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей, как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальные игроки выигрывают, в каких локальные игроки выигрывают. И, соответственно, старался находить самые мощные комбинации для конкретной бизнес-модели, которая уже доказана.
1: Почему ты, вот такой простой вопрос, вот смотри, я так понимаю, что за какие-то проекты идет большая конкуренция. Вот есть хороший проект, и у него там 30 желающих в него проинвестировать. Да. Вот как это происходит на практике? Больше ты ловишь вот проекты с высокой конкуренцией? Если такие, то почему тебя именно выбирают бизнес-ангелом?
2: Возможно, это самый важный вопрос вообще. Потому что если вот очень маленькое количество компаний делает все возвраты мира, обычно у этих компаний есть большой выбор. Да, как бы, и... Адверсивная селекция, например, если ты сидишь и ждешь, пока проекты придут к тебе. Вот я мог сесть в своем family офисе и жду, кто же ко мне придет в гости попросить деньги. И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. Да? В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщества, в которых очень круто, например, физтех сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю, да. Это единственное. Но так я проактивный, я называю это стратегия снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
1: Имеет значение вот в этом бизнесе ну, такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18 место.
2: Да, я обошел.
1: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
2: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире, как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000. Я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
1: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот этот шорт-лист, это очень дорого стоит.
2: Конечно,
1: потому что
2: это дорого.
1: В этом это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
2: Конечно, конечно. Не, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
1: Вот несколько таких дай моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира.
2: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да. Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем, да. Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через экселовские таблицы и бизнес-планы и так далее. Да? Я знаю, как быть предпринимателем. Я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем. И я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром, они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо. Он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров. Принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да? И так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
1: И уже есть некий сарафан, правильно?
2: Конечно.
1: Сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана, которые говорят, вот этот парень, он классный, берите, он вам поможет.
2: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год люди. И это вот, когда перед инвестицией происходит так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал?
1: Uh-huh.
2: Я, вот это все решает. Да? Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер. Да? Я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся. Им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность, ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? Uh-huh. В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый.
1: Это такое своеобразное KYC на входе.
2: Да, да. И, кстати, информация, если ты начинаешь беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто, это очень быстро распространяется.
1: Но смотри, ведь, давай так, вот я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
2: Да.
1: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там founder-friendly и так далее. Представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
2: все, я
1: он создал
2: инвестицию,
1: аффилированный какой-то бизнес,
2: все,
1: еще
2: списал,
1: что-то сделал.
2: Списал инвестицию, все.
1: Институт репутации работает, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
2: Буду, если мне будут звонить.
1: Если будут звонить.
2: Да.
1: Ну,
2: я,
1: то есть,
2: это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, и прям, о, этого не пускай, у него там, вот, а нет, я... все, все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
1: Чтобы тратить время на негатив.
2: Вот, вот смотри, статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций – это не так много, да? Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да? Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там, счет замен... Ну, просто все, все бывало.
1: Такой фрод, настоящий фрод.
2: Много фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там, прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
1: Да.
2: Он просто вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы – это иллюзия защиты, да?
1: Я согласен. Эту энергию лучше потратить на то, чтобы найти еще несколько сильных проектов.
2: Конечно, 100%. А представляешь себе, если ты из 5% отрицательных выбросов статистики, ты портишь. Ты теперь начинаешь быть недоверчивым. Представляешь, я встречаюсь с тобой, я говорю, я хочу с тобой работать, ну смотри, если ты будешь воровать, вот это будет, если будет вот это будет, и уже все.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты. Манера говорить. Все это крики «посмотри на меня», и мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
2: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
0: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
2: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота». Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости.
1: Но ускорение — это ошибка.
2: Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно. Так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу.

0: Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
1: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
2: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери. Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
1: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал, как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать. Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье. Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
2: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству. Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход,

0: уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления. Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударит? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И здесь тоже должен признаться, что вот у нас на тренинг, если у человека еще нет команды, мы его не возьмем ни за какие деньги.
2: Ну, он не понимает вообще, с чем предстоит столкнуться.
1: Да? Да, нам бы, конечно, может быть, и мы бы хотели продать, но у нас вначале происходит обязательно скоринг по параметрам, потом диагностика. Если мы, что человек нам нерелевантно, мы отказываем. У меня тут такой, кстати, есть смешной пример. Значит, приходит одна интересная девушка-предприниматель, вторая, потом я с ней общаюсь, я говорю, а как вы вообще узнали про программу? Они говорят, нам психолог порекомендовал. Я такой, интересно. Что про газ давить? Звоню этому психологу, говорю, здравствуйте. Говорю, а почему вы нас порекомендовали? Значит, она говорит. Она говорит, а вы меня не пустили. Я поняла, что раз вы меня не пустили, она говорит, я же психолог, я же действительно не из бизнеса. Наверное, там что-то хорошее. Говорит, я вам одного, говорит, порекомендовала клиента. Он пришел, ему все понравилось.
2: Это смешно.
1: И говорит, я поэтому стал другим рекомендовать. Потому что это тоже, мне кажется, важная часть понимания своей бизнес-модели. Кому тебе нужно продавать свой продукт, а кому не нужно? Вот у тебя, например, на подкасте там люди покупают рекламу. Ну, явно не всем нужно продавать. Ну, не знаю, там, мошенникам, шарлатанам и так далее. Но на входе это не всегда очевидные ответы. Кто подходит, да, для твоего продукта, а кто не подходит. И вот это вот понимание ты постепенно как бы накапливаешь, и вот в какую-то критическую массу, когда ты готов нажать, топить, да, вот тогда нужно начать интенсивно инвестировать в команду. Но, как правило, ну, вот там тоже редко кто нажимает педаль газа в пол, потому что люди чуть затягивают момент. Они уже там 50 человек, у них какие-то работы, уже что-то там все делают, 20 человек, и они в итоге не могут с этим всем справиться. Вот тогда, как правило, у людей возникает вопрос, как бы понять, ой, а что вообще с этим делать?
2: Когда это уже гангрена такая, да?
1: Да, потому что работы, они думают, что станет меньше, а ее стало больше. Угу. Потому что они раньше всю ту работу, которую сами делали, а теперь еще у них 50 людей, которым надо зарплату зарабатывать. Теперь работы стало больше.
2: А вот давай углубимся в эту тему. Смотри, это же такая реально феноменальная штука в плане того, что, как правило, там фаундеры и руководители, они привлекают других членов команды для того, чтобы как бы разгрузить себя и для того, чтобы можно было направить свое внимание на какие-то, возможно, новые направления, а команда могла бы развивать то, что уже существует. А, как правило, превращается это во что? В балаган, в котором, по сути, человек, который привлек всех этих людей в команду, должен их всех контролировать, должен за всем следить, и, по сути, всем, чем он занимается, не развитием, а просто контролем тех людей, которых он нанял. Он просто наплодил процессов и зачастую не приумножил свой результат. Да? То есть результат мог остаться таким же, косты только выросли. Это прям, мне кажется, такая большая боль, не знаю, подтверди или опровергни.
1: Все, что ты сказал, это прям формула, как сделать плохую команду.
2: Так.
1: Шаг номер один. Нанять людей, чтобы они разгребали то, что ты не хочешь делать. А потом ты получишь, что, оказывается, работы стало больше, и только они генерируют.
2: Они разгребают то, что ты не хочешь делать, а ты разгребаешь то, что они не хотят
1: абсолютно
2: делать.
1: Вот. Потому что я понимаю, что ты это как...
2: Как утрированный пример.
1: Да, как утрированный пример приводишь, да, я уверен, что ты сам так в жизни не мыслишь, но на самом деле так мыслят многие предприниматели. Они хотят, чтобы люди разгребали дерьмо, которым они сами заниматься не хотят. Но вот человек, вот представь, ты хочешь что-нибудь дерьмо разгребать?
2: К счастью, нет. Если только это
1: не вынужденная мера.
2: Нет, если только это не какой-то ретрит с лошадьми, знаешь, где-то у тебя полностью погружение в ферму, вот это, там, возможно, хорошо повлияет на очищение сознания.
1: Либо если ты оказался в вынужденном положении.
2: Безусловно.
1: Не дай бог, да, дай бог, все будет хорошо. Но есть. И получается, что когда ты ставишь задачу, чтобы кто-нибудь разгребал вот эти скучные, неинтересные задачи, то ты можешь претендовать только на людей, которые в вынужденном положении. А если люди пришли в вынужденное положение в твою компанию, они создадут среду, где нужно потом за них дорабатывать.
2: Ну и будем честны, люди, которые оказались в вынужденном положении, скорее всего, не совершили ряд ошибок в своей жизни, которые их к этому привели. Значит, они не в лучшей кондиции находятся.
1: Абсолютно верно. И поэтому вот это кажется нюанс, а он критически важен. Перестать искать людей, чтобы они разгребли то дерьмо, которое ты не хочешь делать. Угу. Очень важно осознать, что на любую задачу есть люди, которые любят эту работу делать. Вот у меня такой есть распространенный мой внутренний пример. Я вот раньше думал, что вот бухгалтерия, ну кто, нормальные люди еще бухгалтерии, кто будет заниматься? Вот только дебил. Вот как тебе кажется, в тот момент, когда у меня были такие мысли, насколько у меня была сильная финансовая служба?
2: Ну, да, предполагаю, что да, потому что бухгалтерия на самом деле может быть довольно интересной.
1: Абсолютно верно. И только когда я разобрался, пошел там, поучился, понял, и переключил, и понял, что там делают люди вообще в финансовом отделе, чем отличается бухгалтерия. бухучет, управленческий учет, налоговый учет, и почему люди выбирают эту профессию, то я стал более грамотным заказчиком для этих людей. Угу. И когда ты становишься более грамотным заказчиком, то тогда сильные люди с удовольствием могут с тобой работать. И тогда не возникает вот той проблемы, что ты скинул на них дерьмо, которое надо разгребать, и потом они натворили какое-то чудеса, и тебе надо только их всех спасать. И это вот тоже, вот мы с тобой вначале затронули эту тему, да, эго, да, или гордыня. Это как, все же просто, все же понятно, что не гор, не, убери гордыню, пусть эти людишки занимаются. Угу. И вот тогда, и это оберег от того, чтобы нанять сильную команду.
2: Интересно, давайте я расскажу, какой у меня здесь подход вообще, как я стараюсь мыслить. Не знаю, сколько это правильно и по книжке, но, по крайней мере, работает, скажем так. То есть я, у меня вообще в целом, я очень четко отдаю себе отчет в том, какой я человек. Я понимаю то, что я могу часто расфокусироваться на разное, что я там, мне очень нужна какая-то там поддержка в команде и так далее, с кем я буду бежать, что я идейный, что я могу там передавливать и так далее. Поэтому в целом у меня подход сейчас такой, что как, я всегда начинаю любое дело с... как бы сильно вот этого вот как раз человека, который я хочу увидеть в глазах этого человека желание вот в том, что мы собираемся сделать, достичь результата. То есть я должен понять, что вот этот человек, который делает, да. что он делает не потому, что ему деньги нужно заработать здесь сейчас, а потому что он видит, вот я бы хотел это сделать вне зависимости от всего. А если я еще буду получать деньги, это дополнительно. Как, это может звучить как сказка, но тем не менее, все равно, мне кажется...
1: Для кого-то это как сказка, но ты абсолютно прав.
2: Вот, мне кажется, все-таки на определенном уровни людей, люди так и мыслят, когда они понимают, что в целом они получают хорошие по рынку деньги, дальше встает вопрос, чем мне вообще предстоит заниматься каждый день, да? И вот у меня всегда так. И дальше, вот моя позиция как, я не знаю, фаундера любого там проекта, я стараюсь наоборот, не то чтобы относиться к тому, что люди там что-то подбирают и так далее, а я стараюсь просто приносить те ресурсы, которые от меня нужны. То есть, и вот это, мне кажется, для меня это, по крайней мере, выигрышная схема, потому что я понимаю, что зачастую, когда я начинаю во что-то погружаться и пытаться выиграть в роль менеджера, я создаю абсолютно не те вещи, которые нужны. У людей есть свой темп, они понимают, что они делают. Когда ты просто без погружения залез, там все раскидал, только там просто хаос какой-то в сарае, знаешь, навел условно и убежал, да? А люди потом это заново перестраивают. Вот у меня всегда такой подход. То есть у меня должен быть вот первый вот этот лидер в команде, и это не я, а я здесь такой, я как это, ресурсовед. Вот. Да. А должен быть первый человек, который, по сути, я его воспринимаю как партнера. Почему я с тобой начал про партнеров говорить? Я всех людей так воспринимаю как партнеров. То есть даже если это наемный сотрудник, говоря по факту, то я все равно к нему отношусь, это мой партнер в этом деле. И вот когда я воспринимаю человека первого в команде как партнера, у меня отношение к нему совсем другое. Я от него не требую, ну что ты там, да? Или я не спускаю идею. Я всегда прихожу с предложением, с идеей, давай обсудим и так далее. Вот это вот как бы для меня рабочий механизм. Не знаю, насколько он правильный. То есть, на твой взгляд, когда, допустим, фаундер какого-то проекта, он хочет, вот грубо говоря, он хочет разгрузить себя и дать себе возможность как бы вдохнуть в бизнес новую жизнь, допустим. Да. С какой идеей он должен подходить к набору команды? Как он должен для себя формировать задачу?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, что в первую очередь это находить людей, которые взаимодополняющие. Да, как ты говоришь, что ты можешь там ресурсы притащить, вдохновить и так далее, а тебе нужны там сильные менеджеры, сильные управленцы. И в этом смысле все супер, просто есть нюансики. Ну, например, вот как ты говоришь, я их называю партнерами, и, соответственно, все, мы с ними работаем. Вот, а почему ты их называешь партнерами, а не руководители проекта? И вот это очень важный вопрос. Угу. Я не знаю, да, почему.
2: Да, мы рассуждаем.
1: Но часто распространена еще одна проблема – это скидывание ответственности. И поэтому очень часто люди играются в доли, и я тоже наигрался этим, именно из-за этой идеи. Но если у него доля, то тогда пусть он всем там и занимается. И я не знаю, как у тебя.
2: Такой боли нету, точно.
1: Но потом возникает часто проблема, что ответственность скинул, потом ты приходишь, а там как бы ничего не произошло, да, потому что человек там в нужный момент не пришел, не сказал, что тебе ресурсы ему нужны были или еще какие-то. Вот. И это очень незаметная штука. Нам кажется, что типа все окей, но мы можем только через дело увидеть. Через дело это значит, все растет, набирает темпы, взаимодействие с этими людьми в легкости, много инициативы, много драйва, много желаний, растущая прибыль. У всех есть интерес и желание это все продолжать и множить. Но бывает же иначе. Стагнация, тормоз, что-то не получается, люди не доделают, задачу вроде поставил, о чем-то договорился, оно не происходит, да, и вроде как бы все понятно, а результата нет. И вот это должно быть символом, сигналом, да, что есть что-то, что нужно корректировать и исправлять.
2: Очень хороший, кстати, ты сейчас тезис вот про то, что, да, есть разные фазы. И в моей картине мира, если что-то не летит, то без меня и без моего полного внимания как бы вообще не обойдется никогда. То есть я очень, скажем так, далек от той идеи, что там могут быть какие-то там партнеры, которые сами все это делают, mm-hmm. а ты наблюдаешь и дивиденды получаешь. Нет, это очень хорошая сейчас мысль, что я так отношусь вот к членам команды, когда вот там все летит, и ты дрова им подкидываешь, а они как паровоз вперед прут, все понимают, все и так далее. Но у меня вот такая философия, что как только я вижу проблему, я сразу, я первый, кто туда ныряет и погружается. Вот, то есть я не представляю, как это может быть по-другому. Ну вот на моем текущем этапе. Наверняка, условно, когда там какая-нибудь огромная корпорация на 10 тысяч человек, там вообще по-другому все процессы устроены. То есть там фаундер может не знать о том, что есть какая-то проблема в принципе, узнать об этом через 3 года, чтобы была какая-то проблема. А может не узнать вообще.
1: Там, я думаю, что просто меняется несколько вещей. Первый, объем ресурсов, который человек может в легкости дать. То есть ты, возможно, завтра легко не можешь дать там 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов, или даже, может быть, 1 000 000 долларов на какой-нибудь проект. А для кого-то это слишком небольшая сумма, но эта сумма уже достаточно. А вторая – это степень риска, на который мы с тобой готовы пойти. Мы с тобой пока не настолько богатые люди, поэтому мы более внимательно, да, к нашим ресурсам относимся и не можем себе позволить каждый день там терять 1 000 000 долларов. Ну, когда у человека уже большой капитал, он, конечно, чуть-чуть может спокойнее относиться к тому, что он там кому-то передал, с кем договорился, и там получилось или нет. Поэтому и это тоже важно, что надо каждому четко осознавать, какой объем ресурсов у него реально сегодня есть. Если их немного, то тогда нужно понять, что основной ресурс – это там твое время, внимание, способность, таланты и самому очень много в оперативной части принимать участие.
2: Да, здесь я с тобой полностью согласен. Давай вернемся. Соответственно, мы зашли сюда с темы того, какую задачу человек должен поставить перед собой, чтобы вот сформировать правильную такую команду лидеров, да, или как это назвать. Давай сформулируем это прямо.
1: Каждый по-своему называет. Вот, например, Виктор Кузнецов, который тоже много учусь, он у тебя тоже здесь был, все инструменты, он использует такой термин, как командные игроки. Угу. Мне кажется, очень четко это отражает. Здесь вот я хочу тоже очень важную тему сказать. Какие еще бывают моменты? Вот есть две крайности. Например, команда как семья. Вот некоторые говорят, мы дружные, там за ручку ходим, у нас там хорошая атмосфера и так далее. И вроде как бы и хорошо, но что-то попахивает не тем. Другая, это, назовем так, команда как армия. Жестко там по регламентам, раз, чук, что не то, сразу тебя уволим. И вроде тоже вроде работает, но что-то как будто не то. И вот, где правильно? И вот как будто бы метафора спортивной команды, она более точная. Для бизнеса. Она более подходящая. Потому что такое спортивная команда? С одной стороны, там есть взаимное уважение, может быть, даже любовь почти как в семье. А с другой стороны, четкие правила, да, и четкая ответственность. И вот задача, по сути, в том числе руководителя, предпринимателя, создать вот эту среду, чтобы там не было избыточно дружелюбности и не было избыточной вот этой жесткой структуры, да, как вот ни направо, ни налево. И вот тогда, как вот у тебя закручивается вот этот такой командный механизм, и тогда команда становится источником вот этой прибыли и драйва в твоей компании. Вот это, я думаю, важный момент.
2: Кстати, очень хорошая сейчас докручивает метафору. Осознание такое приходит про команду. Вот, например, в семье, да, как бы нету как таковой цели. Семья, она живет за счет, ради процесса, скажем так, да. В армии, например, там есть цель любой ценой, либо отсутствие цели тоже, в зависимости от того, о чем мы говорим. Тоже нерелевант. А внутри команды, то есть, опять же, да, когда команда выходит на футбольное поле, она четко знает, какая у нее задача. Да. Ни у кого нет сомнений. У каждого члена команды есть четкое понимание, что он должен сделать в данную секунду для того, чтобы получить желаемый результат. И вот, к слову, возвращаясь к команде, мне кажется, вот почему, опять же, тяжело нанимать, и почему, например, HR тяжело нанять, или вообще кого-то. Потому что не всегда есть четкое понимание того, зачем ты это делаешь. То есть вот эта вот цепочка от цели до твоего действия в найме человека, она не всегда качественно простроена. И как только она смыкается у тебя не возникает вопроса, надо или не надо. Ты такой, точно, это единственное, что сейчас нужно сделать. Именно по этой причине большинство людей, мне кажется, проходят вначале вот через стадию, когда дыру нужно заткнуть, ты точно уже понимаешь, зачем тебе это надо, и ты в этот момент затыкаешь дыру.
1: 100%. Вообще, это вот эти вот самые базовые вещи, например, четкое целеполагание, оно очень не распространено в компаниях. Вот окажется, ой, цель, всем все понятно. Ну вот, например, у меня очень простое есть правило. Любой созвон со мной в компании, любой, вот там, представим, что ты менеджер, у меня работаешь, HR, ты со мной созвонился, мы с тобой говорили, обязательно, что может быть результатом созвона?
2: То, чтобы должен был результат, нужно понять, с чем мы зашли сюда.
1: Да, а давай представим, что вот любой созвон. Вот какой результат должен быть любого созвона?
2: Подбитые пункты, итоги созвона.
1: Абсолютно верно. И вот это кажется мелочь. Но не во всех компаниях есть такая культура, что любой созвон, у меня вся команда знает, что вот мы созвонились, после этого нужно написать репорт. В репорте есть итог, принятое решение, и, соответственно, пошли делать. Зачем это нужно? Потому что очень много в компаниях на что теряют деньги? Все что-то друг с другом общаются, какие-то совещания бесконечные, что-то все обсуждают, а выхлопа оттуда нет. И это тоже индикатор, что нету цели, что хотят сделать. Но начинать нужно и с малого. Встреча прошла, какая сейчас цель? Вакансию открыли, вот часто вакансию как открыли, говорят, вот там нам нужен такой-то там, HR-директор, еще кто-то. Тоже неправильно. Нужно опять же начать с цели. Что нам нужно? Там, произвести 50 нанятых сотрудников по таким-то позициям за такой-то срок, за такой-то ресурс. Вот все, мы под это берем человека. И тогда как раз не возникает тех проблем, которые тоже есть часто в команде. Например, распространенная проблема – боятся уволить сотрудника. Вот, может быть, ты такое тоже слышал или сталкивался.
2: Все, ой, говорим обязательно.
1: Я буду плохим, еще что-то такое. А что это такое? Это значит, твоим поведением управляет страх обидеть человека. А как ты можешь его обидеть? Вы же не благотворительный фонд делаете. Угу. Вы делом совместным занимаетесь. А это возникает почему? Потому что у тебя нет с ним договоренностях о результате.
2: Это не только, вот, мне кажется, еще одна из больших проблем. Я просто много раз сталкивался с историей, когда тебе сложно разойтись с человеком, и у меня это было даже не так, что, типа, знаешь, я плохой там или неплохой, а в начале пути вы очень плохо зафиксировали, ради чего вы вообще здесь собрались, и поэтому у тебя нет понимания, для чего работает человек, у него нет четкого понимания, для чего он работает. В итоге человек занимается абсолютно булшитом ради того, чтобы просто заниматься чем-то, занимать свое время. В итоге это все приводит к тому, что человек просто тратит ресурсы, тратит время, не приносит результат, ты на это раздражаешься, и в итоге это выливается как бы в то, что точка кипения, пфф, вы наконец-то там расходитесь.
1: Да.
2: Но вот мне кажется, здесь точка входа важна в этот процесс. С любым человеком, который присоединяется к команде.
1: Да, да, она определяет. Ну, давай мы сегодня с тобой пообещали быть прикладным для людей. Давай про увольнение, да?
2: Давай.
1: Вот как увольнять людей? Такую простую, быструю инструкцию, как увольнять людей, чтобы любой мог применить.
2: Что-то... У меня есть любимое просто видео, которое AI сделало с Илоном Маском, где он сидит на созвоне. Ты видел, нет? Где заходит Илон Маск, там типа 30 человек в Zoom'е. Он говорит, так, кто, типа это в пандемии было, так, кому нравится идея перейти на удаленную работу в период пандемии? Поднимите руки, типа 70% поднимают, ну, типа, руки в зуме, он такой, а, вы уволены, отключает их, типа, так, кому нравится идея, что-то там еще, вы уволены, вот так там два человека в конце остается.
1: Тоже продвинутый метод для вимористик-шоу. Ну, смешно, но такое тоже, к сожалению, часто бывает. А, между прочим, уволенные сотрудники, да, по твоей инициативе, это самый главный источник бренда твоей компании.
2: Потому что то,
1: что рассказывают уволенные сотрудники, это то, чему все будут доверять больше, чем даже текущие сотрудники или там еще кто-то. Потому что если ты разошелся с человеком...
2: Ты не боишься говорить правду.
1: То ты не боишься правду. И вот это очень важно. Поэтому вот какие правила, да, как увольнять? Первое. Какие у меня правила? Во время испытательного срока, если ты у меня, например, работаешь, и ты и я можем в любой момент друг к другу прийти и сказать...
2: Я же несколько раз предложил бы опрос оффера, братан.
1: Саш, ну... Че торгуешься? Это, как Фридман сказал однажды во своем интервью...
2: При всем вашем уважении мы вас не нанимаем.
1: Да, да, мы, говорит, при всем уважении, Александр, говорит... Да, да, что, говорит, мы вас никак не рассматриваем. Хотя, должен признаться, Саш, я бы с удовольствием рассмотрел на ряд позиций. Вот. Первое. Во время испытательного срока договорятся сразу, что и человек, и мы можем в любой момент разойтись. Во время испытательного срока, там, допустим, 3 месяца, не останавливается поиск кандидата, да, потому что испытательный срок – это еще не найм. Это момент, когда мы пробуем друг с другом работать, открываем друг другу двери, и только по итогу испытательного срока проходит встреча, где ты, как руководитель, финально со своей стороны принимаешь решение, говоришь, добро пожаловать в команду, и в этот момент у вас возникает те самые договоренности. Вот это первое правило, да, которое очень простое, его можно применять на любом уровне. И я тебе могу сказать, я встречал компании, там по 25 тысяч сотрудников, у них таких вещей нету. Дальше, следующее. Если уже ты поработал с человеком какую-то дистанцию, и ты понимаешь, что уже все, он не тянет, у него какие-то, может, жизненные обстоятельства, еще что-то, не получается. Как разойтись? Пункт первый. Мы проводим встречу, и с человеком открыто проговариваем те моменты, которые нам сегодня не нравятся, и обозначаем свои сомнения. Например, там, если ты вот у меня работаешь, мы так будем играть сегодня с тобой. Я говорю, Саш, говорю, вот мы там вот такие цели с собой ставим, что там не получается и так далее. Мне вот возникли сомнения, получится ли у нас в итоге вот в долгу дальше работать. И дальше, что я предлагаю тебе? Я говорю, я предлагаю, мы сейчас с тобой вдвоем, оба, договоримся о том, какую цель мы перед собой ставим. Какую цель ты перед собой ставишь, там, например, на ближайший месяц или на квартал, в зависимости от масштаба позиции. И если не получается, то это и для тебя, и для меня будет автоматическим сигналом, что, ну, наверное, нам не по пути. Значит, что-то не получилось. Может, мы что-то не додаем, какие-то ресурсы. Может, у тебя сейчас что-то не получается. Давай с тобой определим, какую цель ты можешь вот так перед собой поставить. И вот тут очень важный момент, что эта цель не я тебя спускаю, говорю, так, Саш, не наберешь 1 000 000 просмотров на подкасте, больше не приду. Это неправильно. Это как
2: это
1: раз...
2: я тебе.
1: Да. Это как раз эго-конструкция. А наоборот, нужно исходить из того, на что ты реально сам готов. За что ты сам готов закоммититься. Сколько голов ты забьешь, или сколько там поймаешь, если на позиции вратаря находишься. И вот это очень важный момент. И дальше вы чуть-чуть торгуетесь, но важно, что вы достигаете общего согласия о цели с этим человеком. И тогда... Как бы, если человек уже все-таки говорит, все, да, вот это я должно получиться, да, должно, и это не получается, вот все. Мы, значит, завершаем сотрудничество, и тут не возникает никаких недопониманий.
2: Угу. Здесь несколько таких моментов интересных у меня всплывает в голове. Первая история, с которой, мне кажется, вот почему вот это зачастую сложно делать, потому что если на входе не было договоренностей, да, и ты, по сути, не знаешь, на что опираться, и это очень часто, ты постоянно откладываешь. А здесь как раз тоже эффект вот этот работает, мне кажется, признание, да, того, что я вот там допустил ошибку, не договорился, а людям очень тяжело передоговариваться, как с партнерами, так и с сотрудниками, с коллегами, там, неважно с кем. То есть если у тебя изначально были вроде бы какие-то условия, ты эти условия на самом деле не конкретизировал, вы не понимаете вообще, куда вы бежите вместе и что вы делаете, но вот прийти и сказать, слушай, мы там с тобой как бы обсудили, но как все очень обтекаемо, давай мы передоговоримся по-нормальному теперь, по-человечески. Вот это, мне кажется, очень сложный для психологически именно такой барьер, и он постоянно отодвигается, и дальше пока вот точка кипения не настанет какая-то.
1: Лучший способ этот барьер преодолеть – это признание собственной ошибки. То есть прийти к человеку и сказать, слушай, я вот сейчас понял, что я ошибся, это была моя ошибка, что я не четко зафиксировал вот наши договоренности. И это я был неправ. Вот. И я понимаю, что это и для тебя плохо, что я не сформулировал свои критерии. И для меня не очень хорошо. Мы сегодня оба с тобой из-за этого страдаем. Как бы взять на себя в этом смысле ответственность, да, лидера процесса. И тогда и на базе этого легче договариваться. Потому что когда ты приходишь и говоришь, вот ты ничего не сделал, ты не исправляешь, у тебя ничего не получается, давай теперь договариваться будем. Ну, как-то не очень приятно с таким человеком договариваться. Uh-huh. И вот это же тоже, опять же, про гордыню. Способность прийти к сотруднику и сказать, что ты был неправ. Прийти и сказать, что у тебя что-то не получалось, у тебя, что где-то ты был неточен, неверно действовал. Вот это и формирует вот такую культуру, которая может давать в итоге результат.
2: Давай подобьем итоги. Давай. Наверное, вот давай какой я такой вывод относительно команды и вообще всего этого сделал. Вот то, что я, наверное, услышал больше всего, это про то, что команда формируется вокруг тебя, и ты формируешь команду, исходя из того, какой ты сам есть. Это, наверное, первая такая мысль. То есть то, какая ты личность, определяет то, каких людей ты сможешь привлечь, то, каких людей ты как бы примагнитишь к себе, скажем так. Да? Это первое. Второе, то, что в целом как бы, команда недооцененный ресурс, да, и то, что мы, как правило, там, прибегаем к этому в тот момент, когда горит, а, возможно, нужно стратегически немножко вперед думать. Ну и третье, что начинать заниматься построением команды нужно только тем, у кого есть все-таки эта устойчивая бизнес-модель, а не тем, кто пытается первую какую-то темку замутить, в чем, кстати, ничего плохого нету, но просто, возможно, вам нужны пара ярых активистов, которые с вами вместе это сделают, а уже потом, когда что-то образуется и потребуется какая-то команда.
1: 100%. Я единственное чуть-чуть придерусь, да, к фразе. Я думаю, что все-таки команда формируется не вокруг лидера, а вокруг цели.
2: Да.
1: Да, вокруг цели. Но лидер является первым магнитом, который говорит, что вот может быть, нам стоит...
2: Цель валидная.
1: Да, цель валидная, да, и вот формирует вот эту веру, первую веру в эту цель. И вот это, наверное, такая тоже тонкая, важная разница, да, которая определяет, сильная команда у тебя в итоге сформируется или нет. И будешь ли ты сам вот в этой сильной команде драйвовых людей, с которыми вместе бежите и забиваете голы. Вот. Но и последнее, что мне здесь очень хочется сказать, я вот нигде это не рассказывал.
2: Ну-ка.
1: Это знают только люди, кто был на программе. Но я 100%, я 31 раз проводил его, и 31 раз я в конце плачу. Почему? Потому что я искренне считаю, что сегодня команда – это очень важная такая ячейка общества. И то, как мы формируем взаимоотношения в коллективе, каких людей мы выбираем, как мы сами там проявляемся. Это очень сильно влияет на то, в каком обществе мы живем. И вот я считаю, что когда мы сами порождаем какие-то конфликты, гордыни и прочее, мы порождаем конфликты сначала в маленьком коллективе, потом в более крупном, а на верхнем уровне в мире появляются войны или в мире появляются какие-то серьезные конфликты, из-за чего страдают люди. И поскольку я очень вот, миролюбивый в этом смысле человек, и для меня жизнь – это номер один ценность, люди – номер два ценность, то мне очень хочется, чтобы в мире было больше реального добра, больше созидательной энергии. И вот мы, раз мы рождены там, предпринимателями, руководителями, то я чувствую, что на нас огромная ответственность. То, каких людей мы нанимаем, то, какую культуру мы создаем, оно потом распространяется. Оно потом влияет на тысячи, тысячи, тысячи людей и на миллионы. И поэтому и для себя тоже я вот эту миссию выбрал. Я понимаю, что это большая ответственность. И поэтому я вот за эту тему буду и дальше двигаться в ней. И всех призываю вот максимально быть внимательным к тому, как какая атмосфера в команде. Вот мы с тобой много говорили о внутреннем состоянии, о внутренней энергии. А какое состояние, какая энергия у команды? Да. А вот какая сегодня там по десятибалльной шкале? Они действительно, для них понедельник – это каторга, а пятница – день радости?
2: Угу.
1: Ну, сколько мы можем жить в этом обществе? Рабство уже отменено. И вот нам как будто бы важно вместе вот преодолеть это. При этом помня, что мы занимаемся бизнесом, это не про семью дружить, да, но вот вместе создать. Мне кажется, нам нужно там, за ближайшие там, 50-100 лет как-то вот научиться совершенно на другом уровне выйти во взаимоотношения. И вот это то, что очень хочется. Вот. Поэтому спасибо тебе большое, что
2: спасибо
1: ты тоже
2: тебе большое.
1: Сегодня пригласил.
2: Всегда рад. Мы с тобой, как я уже сказал, видимся не очень часто, но всегда, кстати, очень качественно. Хочу заметить.
1: Благодарю.
2: Каждый раз, когда встречаемся, мы по несколько часов разговариваем.
1: Да, взаимно.
2: Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал, «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли сисадмина, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно. Потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось. И они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусироваться на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается. Парень отказывается, через выходные приезжает, а у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить. Соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен, и пишут заявление пачкой. Его, в отношении него возбуждают уголовное дело. Все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
4: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
3: Ну, я какие-то попробую накидать прям с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество. Потому что деньги вывел, денег нет, а здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить, делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро? Он говорит: а как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все. Я говорю: ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров. Там. Нет, это просто мои деньги. Я говорю: ну, это прямо до поры до времени. Так что аккуратней.
4: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
3: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития, стараться, жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений, принял это и стал меняться, выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой: нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень, делать все возможное для этого, не искать виноватых, не искать оправданий, брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше, но без труда никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, вот сейчас появился такой культ продуктивности, и пример приводит миллионеров, которые стали в 20 лет там, миллионерами, достигли больших результатов. И с одной стороны, это стимулирует больше учиться, больше работать, а с другой стороны, часто является причиной невроза, ну, потому что ты не достиг 20 лет, ты не заработал 20 лет, да, выгорание, потому что смотри, уже там мои сверстники вот это умеют, вот это получили, а я еще нет, и возникает, в общем, такой комплекс неполноценности. Кто-то от этого комплекса сдается, там, спивается, уходит. Ну, просто не получилось, да, вот не получилось. А вот, во-первых, как ты относишься к этому культу, который сейчас достаточно моден, от этой продуктивности? А второе, это, а всем ли людям надо ставить перед собой вот такие амбициозные цели? Заработать много денег, кем-то стать, быстро рвануть по карьерной лестнице. Является ли это в твоих глазах критерием успешной жизни и счастья?
2: Продуктивность или быть продуктивным – это статус. Игра в статусы и вообще игра как таковая – это то, что заражает, увлекает людей и, в общем-то, делает жизнь живой. Игра в статусы. Поэтому в какую бы игру люди бы не играли, например, в продуктивность, в эффективность, в деньги. Боже мой, сколько только игр там не придумано. Вопрос один. Одна у тебя игра, несколько или множество игр, среди которых есть игра высокой иерархии. Где у тебя получается? А дальше, где у тебя получается, стоит наделить именно эту игру смыслом, и вот ты уже счастлив. То есть вопрос не... Скорее, не одна из возможных игр, в данном случае продуктивность, или какая бы то там другая, там, попасть в список Forbes, деньги там, и так далее. Нет, а имеет ли человек семейство игр, порождает ли он новые игры, среди которых всегда найдется та игра, где прет, которая становится по иерархии более старшей, и умеет ли человек именно в этот момент перенести смысл своей жизни вот на эту игру, все, здесь он становится счастлив. Я предлагаю своим ученикам, ну или ну, с кем мы взаимодействуем, именно такой подход. Я сам играл в статусы и так играл, что просто вот азартно и очень конкретно и умер. Именно потому, что у меня было всего три игры. Семья, бизнес и яхта. На яхте мы уже в конце...
1: Ну ты же чемпион.
2: Я чемпион там мира, Европы. И все, но на поздней стадии на яхте мы просто бухали. На поздней стадии в семье, ну, давай так, просто это уже вот, давай, это одна игра, но мне не хватало, честно говоря, этих игр. И бизнес, семья, и яхта. И я мучился, и я тогда не знал, что все мои мучения связаны с тем, что у меня было так мало игр. И вот когда я вырвался из оков тех трех игр, где мне уже скучновато стало, на простор, то сейчас у меня 42. Ну, инвестор, филантроп,
1: ну да.
2: Основатель университета, ментор, писатель, певец. Ну, вот смотри, 42.
1: Педагог.
2: Да, педагог, то есть 42 игры, и я счастлив.
1: У тебя есть список, да?
2: Да.
1: Сегодня буду играть в теннис, а завтра...
2: И приоритет среди этих игр, он, иерархия иногда меняется, и та, где вот наивысший... Иерархия, где наивысший пёр. Вот эту игру я назначаю смыслом жизни. Знаешь, уже 3 года, интересно, да? Самый наивысший смысл даю игре под названием «Я университет». Ну, то есть я как инструмент для
1: других...
2: Нет, ты
1: играешься с ним. Я же был у тебя в гостях, видел горящие глаза твоих студентов. И тем более, что ты вот эти лекции, которые организовал, наши с тобой диалоги, когда в зале сидит там 200 человек... Это немножечко другое, чем вот просто диалог на микрофоны, да, другая энергетика. И я видел, как ты, прямо у тебя глаза горят у твоих студентов, ну, это вот восторг.
2: И у них горят, и у них игра начинается. То есть вот Когда такая игра?
1: Я когда твоих студентов где-то встречаю, там в Дубае, да, сейчас, да, там в Казахстане или там в Москве, очень интересно, они подбегают. Мы были на вашем эфире с Игорем. Все, свой. Свой.
2: Ну вот. Ну вот эта игра мне очень нравится, она меня очень питает. У меня 42 игры. Это 42 основных. И еще 80 игр таких в ранней стадии, то есть я их по 7 делаю. И именно это обстоятельство делает меня бесконечно счастливым, не самому, вот stand-alone, вот я счастливый сам по себе. Да не может быть человек счастлив сам по себе, мы интерсубъектные порождения.
1: Я счастливый лет на 100.
2: Да. То есть я вместе с таким множеством людей играю в игры и вижу каждый раз вокруг себя счастливые глаза. Ты сейчас описал, да?
1: Да,
2: студентов я... с счастливыми глазами. Да, твои, да, счастливые глаза,
1: да,
2: я вижу.
1: Да, да, да, да, конечно.
2: И вот когда это так, я становлюсь счастливым. А теперь представь себе на секундочку, что ты идешь по улице или где-то находишься и видишь несчастные глаза. Сразу становишься несчастным. Вот, вот так интерсубъектная реальность влияет
1: вот
2: на человека.
1: 42 игры. Ну вот, ты знаешь, ты не все перечислял сейчас?
2: Нет, не все.
1: Но среди этих игр нет одной игры, я не заметил, с которой связана там моя основная работа. Вот, а мысли стать политиком не возникало?
2: Ну, это же тоже игра.
1: Да, я про то и спрашиваю.
2: Возникало...
1: Вот у меня не возникало.
2: Да,
1: вот у меня не возникало.
2: Возникало.
1: Возникало.
2: В ранние 2000-е годы, когда у нас был совершен большой наезд, ФАС.
1: То есть политика как способ защиты бизнеса.
2: Да, защита, да. И очень, очень сильно возникало. И я пробовал даже сделать эту попытку. И я, и Сергей, потому что мы были вынуждены защищаться. Причем,
1: ну, да,
2: я очень быстро понял, что это вообще не моя игра. Вот от слова совсем. Я просто там.
1: Сразу... Я, к счастью, это понял очень, очень, да, рано.
2: Вот. Но от вынужденности, значит, мы на двоих с Сергеем тогда решили с партнером, ну, что он все-таки пойдет и будет. И это тоже была не его игра, сразу скажу. Но мы вдвоем, кто-то должен из нас был эту работу тяжелую делать. Сергей взял на себя эту работу, и сейчас он является одним из ключевых экспертов России по защите предпринимательства от, ну, каких-то там...
1: недобросовестных действий.
2: Ну, да.
1: Чиновников.
2: Да. И, ну, при этом не в смысле каской там на горбатом мосту стучать. Нет, имеется в виду идти реально и влиять, взаимодействовать, находить решения, гибридные решения. То есть это очень тяжелая работа, Сергей ее по сей день делает. И на самом деле все предпринимательское сообщество благодарно ему, потому что очень многие вещи по ФАСу, а там инициативы такие бывают, что прям вот, ну, совсем, они не случились благодаря вот комитету, который Сергей Колесников возглавляет. Это очень здорово.
1: Вот вопрос. Большой бизнес – это всегда тяжелая, изнурительная работа, или бывают на износ, или бывают какие-то другие сценарии?
2: Бывают разные сценарии. И все зависит от мировоззрения лидера,
1: владельца. Потому что вот у меня возникло такое ощущение, ну, ты вышел из операционки, это понятно, но, тем не менее, все равно ты несешь ответственность, и это все равно большой бизнес. У меня было вот каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, или это такое состояние у тебя, ты сам позитивен и создаешь вокруг себя такой позитив. Но вот у меня такое ощущение, что вот сейчас ты живешь как-то очень легко, с легкостью, вот в радость, да, не на износ. Ну, не было такого, чтобы ты пришел такой, все, не могу, устал. Сейчас. Нет, всегда горящие глаза, всегда за тобой идут люди, всегда вокруг тебя очень много красивых женщин, при этом рядом находится жена, что удивительно, благо она мудрый человек, фантастически красивая, умная женщина. И скажи, это всегда на износ?
2: Так было у меня. Я оттуда... Если бы я там остался, я бы умер. Ну, износился бы и умер. Вот. Нет, не всегда. Ибо сейчас я бы не сказал, что я живу в позитиве. Я живу в полноте. В этой полноте есть разное. И есть очень сильное напряжение. Есть очень hard job. Есть разное. И вот эта полнота, она, собственно говоря, ничего не балансирует, как любят некоторые говорить, колесо баланса. Ну, да нет никакого баланса. Я скажу, в полноте просто есть все. И когда я живу сейчас в полноте, я просто не проживаю что-то конкретно гиперболизированно. Например, когда мой мир – это полнота, я не проживаю, например, ну, какой-то провал. Как провал? Я проживаю, что в полноте всегда будут моменты, когда мне кажется, что я умру бомжом. В полноте всегда есть моменты такие пиковые, когда все зашибись. Но я в каждом вот этом моменте пребываю не в моменте, собственно, а в полноте, аккумулируя вот это все. И середину, и пиковые моменты. Да? Вот в результате я не раздираемый этими вот пиковыми состояниями. Но если вот взять лупу и посмотреть, конечно, это будут вот как эти протуберанцы вот на солнце такие. Но в целом это такая полнота. Я именно такой подход называю желанным для людей пребывать в полноте, жить в полноте, чем нежели жить какой-то, знаешь, там, игрой, которая раздает на тебя некий статус, и ты обслуживаешь этот статус и стираешь себя иногда в порошок. Я так жил, не хочу. Я вижу, те люди, кто так живет, они в очень большой опасности. И хочу, чтобы мы как-то могли, знаешь, помогать таким людям. Иначе они затрутся и умрут. Сейчас эти люди в основном, может быть, иногда ездят на отдых. Кто-то айваска, кто-то там немножко алкоголь, кто-то наркотики, а кто-то не немножко, а сильно прикладывается. Но это все только увеличивает износ или продлевает вот эту вот агонию износа. И как бы я хотел, чтобы в России, да и в мире, в общем-то, было больше людей, которые, знаешь, научились жить в полноте. А этому следует именно научиться. В школе этому не учат, в институте тоже. Да и вообще учат ли кто-то жить в полноте? Если нас учат в основном, знаешь, выполнять какую-то функцию, выполнять какой-то процесс и быть заложниками какого-то износа. И вот в данном случае, конечно, я всем зрителям и ученикам своим, я говорю, друзья, как здорово встретить учителя, кто подарит тебе умение проживать в полноте, а не в износе. Вот примерно так.
1: Помнишь свою лекцию у тебя в университете? Я начал с фразы, что вы же все хотите быть счастливыми. И вы изучаете физику, химию, менеджмент. Не для менеджмента, а как самоцели. Да. Это инструменты выстроить свою собственную судьбу, найти свой собственный путь, да. Реализовать себя для того, чтобы все-таки реализовать главную цель, ради чего тебе Господь создал, быть счастливым. А с вами о счастье кто-нибудь хоть раз говорил? Да, да, да. Помнишь тишину в зале? Да. На эту тему никто не говорил. А вот ты успеваешь жить? Вот сейчас тебе удалось выстроить так жизнь, ты успеваешь жить? У тебя четверо детей, прекрасная семья, ты успеваешь жить?
2: Интересный вопрос, смотри. Представь себе, что успеваешь, оно уже обращается ко времени, к хронологическому, да? Ага. И я тебе скажу на удивление, что вот у меня нет времени, внутреннего времени. То есть время для меня есть, это как способность назначить встречу, чтобы мы вот сегодня, например, здесь с тобой встретились, не разминулись, и как инструмент. Но как внутреннее свое вот состояние, у меня нет времени, у меня есть пребывание. Вот у пребывания нет времени. И это не то пресловутое, что я слышу в сети, там очень часто жить в моменте. Это как? Я не знаю как. Я живу в пребывании. Там нет времени, поэтому там нет слова успеешь, не успел. То есть я что подметил? Кстати, я подметил это у классиков психологии, социологии и очень множество антропологов, кстати. Этому знанию, видимо, очень много лет. Я встретил его в Платоновской академии, я встретил его там 5000 лет назад. Смотри. То есть, когда рядом с тобой много счастливых людей, которые каким-то образом, вот давай, не будем говорить, каким-то образом они пребывают в счастье. Ты становишься одним из них. Все. Ты думаешь, успеваю ли я жить? Да нет у меня этого вопроса. Я заметил по Кате своей, что раньше она мне говорила, что Москва не дружелюбный город. 9-10 лет назад, 15 лет назад. Я говорю, а почему тебя тревожит это? Он говорит, слушай, захожу в чат нашей школы, там родители, что что-то не так в школе, там накормили не тем. Я, говорит, чувствую, что Москва не дружелюбный город. А недавно она мне сказала, что Москва самый дружелюбный город в мире. Я говорю, а что изменилось? Она говорит, а теперь я провожу время в сообществе про женщин, в Экиуме.
1: У нас создала собственный мир в Москве.
2: Да, мир.
1: Да, вот. Это же и Москва. Она... Условия для того, чтобы найти в нем собственные слои.
2: Вот, слои.
1: Да-да-да. Я для этого создал когда-то Петрович с друзьями.
2: Вот, смотри. Вот все. Поэтому сейчас я, видимо, вот в этом мире людей, с кем нам хорошо, счастливые глаза, и мы в нем пребываем. И там нет слова «успеваем», мы пребываем в этом мире. И как бы вот, когда мы встречаемся, вот делаем такие диалоги, с семьями встречаемся, да, вот мы наслаждаемся этим пребыванием. И даже когда расстаемся, так мы не расстаемся, мы территориально расстаемся, но мы продолжаем быть в пребывании. Вот такое изменение случилось со мной, делюсь.
1: Интересно, очень созвучно, очень созвучно. Скажи, вот кризис, там вот, китайское восприятие кризиса, да, как там сильные изменения, опасность, создающая новые возможности. Действительно, этот кризис, который сейчас есть, там санкционный кризис, постковидный кризис, геополитический кризис, там, мировоззренческий кризис. Mm-hmm. Действительно, это надо воспринимать как точка, в которой появляются новые возможности. Или все-таки проблемности больше?
2: Ну, ты же ученый, знаешь, особенности ранней диагностики, или так это называют, медикализации, когда диагноз поставленный вдруг начинает влиять больше, чем там отклонение, которое вот было. Вот. Человек вдруг узнал, что он болен, и он такой начинает подчинять свою жизнь, вот этой жизни уже теперь с болезнью, и это так меняет.
1: Он теперь начинает быть больным.
2: Он просто настолько больный, он начинает от всех просить сочувствия. Ну, жизнь меняется, его родных, близких, всех. Ну вот, проблема медикализации или диагнозации, симптом такой. Так вот, смотри, когда с интернета, значит, со всех средств массовой информации на нас кризис, кризис, вы живете в кризисе. И дальше начинает вот эта вот спираль разматываться, смотри. А когда бухнули, там же похмелье, пойдем, говорит, да похмелимся, да, и понеслось. Вот. Поэтому давай переведу внимание на очень интересный момент. Гиперполизация. Ну вот, просто как только мы перестаем жить в полноте, и начинаем гиперболизировать, уделять фокус внимания на что-то.
1: Особенно на проблеме, а не на цели.
2: Да, да. Да. Ну, наша жизнь превращается в доказательство, что не просто проблема существует, а оказывается...
1: Если что-то внимательно рассматривать, то да, точно увидишь.
2: Точно, да, увидишь. Да. Вот. Поэтому я, еще раз говорю, приглашаю к другому способу жить, то есть задействовать свое тело, ум и сердце, используя учение об актуальности, ну, я так назвал свою мировоззренческую вот эту систему, которую использую, да, чтобы пребывать в полноте и чтобы концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Ну, то есть цель, то есть, ну, жить в счастье, я это функционально назвал, да. Давай так, концентрироваться на том, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит, как задействовать свое тело, ум и сердце, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. И оказывается, этот подход многим людям, ну, прям вот заходит. Кто-то его называет наука о качестве проживания жизни. Это уже детали. Я говорю, назовите как хотите. Но если вы овладели способом саморегулирования и использования то, что у вас истинно есть, у нас есть тело, ум, сердце, но условно, у нас денег нет, у нас ничего нет. Все это интерсубъектная реальность, которая вот, ну, возникает исключительно как иллюзия. Вот у меня были деньги, но санкции ввели, и их нет. Так были ли у меня деньги? Тут очень большой вопрос. У меня был завод в Польше, да? Однажды я проснулся, мне весточка, что завода больше нет, но он национализирован, да? Так был ли у меня завод? Поэтому вот изи. Я тут кое-что понял, что мы живем в какой-то вот этой матрице или в иллюзии, да, в которой все в один момент может измениться. А что у меня истинно есть, и никто у меня этого не может вообще отнять, тело, ум, сердце, и моя суперспособность задействовать это неким образом и чувствовать себя, ну давай так, плохо, норм, ну или вот полноценно. Вот и все. Я на этом специализируюсь, Леша.
1: Ну да, здорово. Друзья, у нас в гостях сегодня был удивительный человек, я думаю, вы в этом еще раз убедились. Я очень гордился, что в своей игре я чемпион там по докторским, а вот рядом со мной сидит человек, который чемпион в 42 видах спорта. Спасибо тебе, дорогой, что ты пришел.
2: Спасибо, Леша. Мне очень с тобой приятно быть, и самое главное ощущать, что нас становится больше. К нам присоединяются еще люди, и это очень здорово.
1: Я очень... Присоединяйтесь, друзья.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».